0: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Не любовь, не любовь, не любовь.
0: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушают.

0: громче радио. Больше весны.
1: Весна.
0: Весна.
2: Весна
0: на плюсе.
3: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

0: Утро для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: только хиты.
1: Гармоника, сыпь моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гоним прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: Но я ни капли не каю.
0: СВХ+.

0: музыка.
1: Помнишь, как в школе ты танцевал медляк солей? Мы так спешили.
0: 100% хиты.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.

0: Аэрогриля 3 евро. Lidl стоит того.
1: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
2: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājā jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
4: Gatavsia k lietu vmeste s Jusk. Skidki do 60% na mebel dla doma i sada, tovary dla hranenia, shtory, iskustvennyye rastenia i matrasy. Pokupayte takzhe na Jusk LV.
5: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополы Альфа и Акрополы Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополы Латвия LV.

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Колобок, колобок, я тебя.
1: А я тебя.
0: А я тебя.
1: А я тебя.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом в Толмец, давай.
2: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополы Альфа и Акрополы Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополы Латвия ЛВ.
3: Но идея слидз изпилдиюмам. Viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: самолет.
1: Музыка для всех. Для всех. Только хиты.
2: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
1: проекты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг на радио.

0: Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьяна.

0: СВХ Плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных районах дожди, возможно, гроза, ветер умеренный, северо-восточный, северный. Днем по стране от 9 до 14 градусов, Видзема холоднее, плюс 6, плюс 8. В Лепе и Венсполце сегодня до 11 градусов, в Даугавпилсе Резекне плюс 9, плюс 10. В Риге тоже до плюс 10, с утра дождь, днем без существенных осадков.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
4: Eho, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
3: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Центральная избирательная комиссия разрешила уже сегодня начать сбор подписей за то, чтобы дать жителям возможность досрочно забирать свои накопления со второго пенсионного уровня. Совет по конкуренции оштрафовал 3 торговые компании более чем на 500 000 евро за ценовой сговор. Сегодня обещает подробности. Цены на нефть колеблются в диапазоне сотни долларов за баррель на фоне сообщений о переговорах США и Ирана о перемирии.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Центральная избирательная комиссия Латвии разрешила уже сегодня начать сбор подписей за то, чтобы дать жителям возможность досрочно забрать свои накопления второго пенсионного уровня. Если подпишется не меньше 1/10 части избирателей, то есть примерно 150 тысяч граждан, поправки попадут в Сейм. Если парламент их не примет, придется проводить референдум. В комиссии говорят, что расходы на сбор подписей близки к нулю. Подписаться можно несколькими способами, в том числе в электронном виде и в самоуправлениях. О том, что инициатива, скорее всего, не соберет нужного числа подписей, заявила политолог Лелде Метла Розентале. Она отметила, что в последние годы в Латвии подобные сборы подписей редко бывали успешными. Их обычно удается собрать, эти подписи, только по вопросам, которые вызывают широкий общественный резонанс. Вдобавок, процедура запуска референдума сложная и длительная, поэтому маловероятно, что ее можно успеть реализовать до парламентских выборов, которые состоятся уже предстоящей осенью, 3 октября. Законопроект подготовила оппозиционная партия «Латвия Пирмая Вета», которая считает, что жители должны свободно распоряжаться накопленным пенсионным капиталом. Возражения на этот счет есть у Банка Латвии, финансистов и коммерческих банков. Они предупреждают, что досрочное изъятие пенсионных накоплений ставит под угрозу устойчивость всей пенсионной системы и в долгу увеличивает риск бедности. Совет по конкуренции оштрафовал 3 торговые компании более чем на 500 000 евро за ценовой сговор. По данным совета, нарушители, названия фирм не приводятся, договорились о единой цене на конкретный эксклюзивный товар, причем такая практика продолжалась долгое время. Сегодня регулятор обещает подробности. В этом году в Сейме заговорили об ужесточении ответственности за картельные сговоры, вплоть до введения уголовной ответственности. Сейчас это административное нарушение. Из-за сильной засухи и человеческого фактора этой весной заметно выросло число лесных пожаров и случаев, когда горит прошлогодняя сухая трава. Чаще всего это происходит в окрестностях Риги, Юрмалы и Даугавпилса. Пожарно-спасательная служба сообщает, что умышленных поджогов травы стало меньше, но выездов по-прежнему много из-за неосторожного обращения с огнем. Сегодня пройдет завершающее мероприятие проекта модернизации Инчуканского подземного газохранилища. Работы начались 8 лет назад, потрачено почти 100 000 000 евро, из них почти половина – это деньги Евросоюза. Модернизировали в Инчукаунсе наземную инфраструктуру, скважины и оборудование для перекачки газа. Это все должно повысить надежность поставок природного газа, увеличить мощность хранилища и помочь с интеграцией в международный энергетический рынок. Цены на нефть колеблются в диапазоне от 95 до 100 долларов за баррель на фоне сообщения о переговорах США и Ирана о перемирии. Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние сутки с Ираном были проведены очень хорошие переговоры и вполне возможно заключение сделки. Трамп повторил, что Иран согласился с требованием США отказаться от ядерного оружия. Со стороны Тегерана подтверждения этого нет. По сообщениям СМИ, в Белом доме считают, что стороны близки к подписанию краткого меморандума, который должен завершить войну и создать основу для дальнейших переговоров по иранской ядерной программе. В Иране заявили, что изучают новое предложение США и вскоре передадут ответ через посредника, то есть через Пакистан. Сегодня днем после дождливой ночи осадки ожидаются по Латвии лишь местами. В Латгале возможны ливни. Завтра по стране обойдется без дождей. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Ночью температура не опустится ниже нуля. Сегодня днем будет от 7 до 15 градусов. В пятницу до плюс 17. По текущему прогнозу в субботу и воскресенье дождь возможен в основном лишь на востоке Латвии. И там будет сравнительно холодно, в районе плюс 10 градусов и ниже. На остальной территории Латвии на выходных ожидается более ясная погода, воздух прогреется до плюс 12, плюс 17. На следующей неделе временами ожидаются дожди, но существенного похолодания или потепления синоптики не прогнозируют. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Здравствуйте! У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
3: Правда? Небольшой?
2: Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
3: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums.lv. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.

0: смотрите, как кофеечек-то заваривается, да? И дела спорятся. И пофиг, что на улице такая мразь. Добренького утречка, ребятушки, и планетушка любимая. Вставай.
1: Обычное.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Ребят, бодрое утро.
1: Мега-шоу.
5: Авье. Он как эс.
1: Люди бодрые. Владимир Вэл.
2: И сегодня просто в топе.
6: Давай ты будешь теперь Ричард.
1: Начни день с бодрости. Начни день с нами.
0: Погоды разные нужны, погоды разные важны. И сегодня вот очередной
7: сегодня
0: день.
7: Сегодня такая.
0: Сегодня день тому подтверждение. Здравствуйте, Александр Станиславович.
7: Привет, привет.
0: Здравствуйте, и вы, население всей планеты Земля в разных часовых поясах. Вот наши, конечно, те, что поближе, конечно, вас легче обнимать. Вот и такое ощущение, что вот сквозь цифровое, потому что у нас все по-любому, так или иначе, даже вот радиосигнал, который идет, да, он все равно, часть идет через цифру. Uh-huh. Вот, а потом он выходит уже на радиоприем. Вот ваших радиоприемников в автомобилях, например. Вот, и, соответственно, вот обнимашки, даже вот в этом цифровом, мне кажется, что они теплее, они уютнее именно тогда, когда вы чуть-чуть поближе. Вот, но это не говорит о том, что как бы наши заграничные, они прям далеко.
7: Про
0: что,
7: них тоже не забываем.
0: Считай, руку протяни, и все. И вот они там у себя. Ну, назовем это все-таки на чужбине. Да, потому что, как бы, там, кто как не лукавил бы, да, там уже 10 лет, 15 лет, где-то за кордоном, и все равно что-то, ну, как бы, ну, как-то здесь теплее, здесь уютнее. Ну, как бы, решение принимается, как бы, самостоятельно каждым человеком, да? То есть, как бы, но, знаете, Родина слышит, Родина знает, Родина ждет. Mm-hmm. Если что. Бодренького утреца и вам, капиталистические акулы империализма. Иван, привет, доброе утро, хорошего дня всем пожелал, прекрасного настроя, огромный радио. Привет, причем написано с титульной буквы. С титульной.
7: Это тогда все понятно.
0: Означает, да, что сегодня как раз-таки, сегодня один из, да, 7 мая, это день радио. Вот канонический Советского и не только Союза. Потому что, как бы, ну, драка же за радио кому принадлежит? Маркони?
7: Или Попов?
0: Попов.
7: Кто еще?
0: Тесла. Mm. Ну, этот Эдисон. Да, Эдисон тоже сказал, что у него все запатентовано. Вот у него все ходы записаны. Вот тут еще про Щелыга был. Патентное бюро собирал, значит, со всех. Ну, приходишь ты подавать патент. Он, значит, пока сейчас мы надо рассмотреть. И пока, ну, как бы, он пока, ты ждешь, пока рассматривают, а там уже копируют. И сами патентуют. А говорит, а потом такие, ну, вот знаете, уже было запатентовано. Да. Когда? А сейчас?
7: Минуту назад.
0: Не поверите. Ну, или там, ну, а что, документацию задним числом. О!
7: Тоже можно.
0: Пожалуйста. Легко и...
7: Почему нет?
0: Легко и просто. Маришка, привет всем. Хорошего дня. Чудные погоды стоят, ребята. Чудные, да? Ну да, действительно. Не, ну, с другой стороны, позвольте, но матерь природа тоже должна каким-то образом питать своих детей. Вот, да?
7: Ну, пусть питает, но недолго.
0: Ну, вода. Нет, ну, конечно. Они же...
7: А, нет, это надолго.
0: Нет, mm-hmm. как у каждого по-своему, но, в принципе, да, дождь должен прекратиться. Да? Сейчас еще моросит или не моросит? Я что-то, когда ехал, не обратил на это внимания.
7: Вроде не моросило.
0: Ну, вроде не моросило.
7: Вроде не моросило.
0: Вроде не моросило, и не надо, правильно?
7: И не надо.
0: Все хорошо.
7: Солнце будет через неделю.
0: Вот, и это хорошо.
7: Все, что могу
0: мы
7: сказать.
0: Как раз подготовимся, и будет, mm-hmm. будет нам хорошо. Светулька, привет, доброе утро, бодрячки, легкого теплого дня, хорошего настроя. Спасибо большое. Если что, просто, ну, как бы, ну, потеплее чуть-чуть, да? Ну. Я вот вдруг вспоминаю, не поменял еще зимнюю резину.
7: Еще нет.
0: Блин.
7: Ты еще веришь.
0: Это сразу. Нет, я не верю. Просто лень. Понимаешь? Ну, это же нужно как-то сделать. А вот на этот подвиг себя как-то, ну, сподвигнуть, как, ну, пока не смог.
7: Сложновато.
0: Ну, да ничего. А ты что, поменял уже?
7: У меня всесезонка.
0: О, господи.
7: Да.
0: Но, с другой стороны, 0% осуждения.
7: Спасибо.
0: Поздравляю, Ангелина, с профессиональным праздником. Прикол, короче. Мама родилась в день театра, а ее брат в день радио. С днем рождения, дядя Саша. На всякий случай, от Ангелины, твоей племянницы, радивой. Есть не радивая, а вот есть радивая. Видишь, как все помнит?
7: Которая помнит.
0: Помнит, знает и про дядю своего не забывает.
7: Mm-hmm. А ведь вот. Могла и забыть.
0: Могла бы и вообще и бритвы по лицу.
7: Да,
0: конечно. Да, да, да. Могла, на самом деле. А сама глазки накрасила и поехала. Вот такая вот молодец. Вовулька, привет. Значит, внимание. Сейчас забыл, что... забыл, за что придется выпить. Понятно, надо, но за что? 12.30 подсказала негромко радио «Маяк». 12.30 подсказала негромко радио «Маяк». С днем радио нас всех. Привет. Значит, что у нас еще? А дело пахло групповухой. Хоть британский вид вдовы и бюстик Брамса на рояле сбивали с толку оперов.
7: Ладно.
0: Это как групповое преступление, ты понимаешь? Mm. Ну вот, все вот это вот. Ладно, бодренького утреца всем. Сегодня 7 мая. Чтобы не сбивали, сегодня у нас, значит, помимо Дня радио, потому что в этот день физик Александр Попов в 1895-м проводит свой первый сеанс радиосвязи. Да, то есть не типа изобрел, а уже как бы показал.
7: Тестирует.
0: Провел передачу. Mm-hmm. Передача началась и передача закончилась. Вот так вот. И, соответственно, принято. Вот. День распахнутых окон сегодня, и в США сегодня день туризма. Хорошая тема. А что у вас, говорит, ребята, в рюкзачках?
1: Мега-шоу. Люди мудрые.
5: Бодренькие, как я люблю.
0: Ну, будем разминаться потихонечку. Пускай легкая духовая секция, электронная. И песня про Сан-Франциско, который город в стиле диско, начнет мажорить с утра.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
5: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат фрилис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и хэсбургер майонез с паприкой.
6: Время расцветать. 7 мая в магазинах Lidl. Дни красоты.

0: Вей.
1: Мега-шоу. Люди мудрые.
2: Им нравится, им нравится, когда красивые улыбаются.
0: Расчехляй седьмой денечек мая месяца, товарищи. Итак, сегодня Хенри именинный. 1300 Хенриев. Сегодня Генриетта, сегодня 58 девочек. Энрико 142 и Йетта 132. Представителя прекрасных носителей этих имен. Мы поздравляем, конечно же, дорогие друзья. Значит, сегодня у нас день рождения Петра Ильича Чайковского. Вот самого мы сегодня начали как раз программу.
3: Легендар.
0: Значит, легендарный Петр Ильич Чайковский, да, композитор и педагог, и дирижер, и музыкальный критик.
3: И критиковал.
0: Потому что вот никто, как он, имеет право, я считаю, да. Одно-то дело, ты служил, например, занимался каким-то хорошим делом, например, там был пожарно-спасательной службе, да? А потом стал каким-то критиком, да? Ну, театральным каким-нибудь. Или художественным. Ну, это такое себе, понимаешь? Тогда ты приносил пользу, а сейчас ты...
3: Не приносишь пользу.
0: Гадюка, назовем тебя так.
3: Вот. Нервы портишь.
0: То ли дело ты, Петр, ты стал Петром Ильичем Чайковским. У тебя как минимум два балета, которые, самые знаменитые балеты мира, да, допустим. И тогда ты можешь покритиковать, конечно же. Прощается. Вот сегодня много расскажем про Чайковского. Очень много интересных таких вещей, которые, не лежат обычно. Ну, то есть, есть знания, которые мы все знаем, да, например. И вот их там топ-5 знаний, которые и вот они по кругу крутятся на протяжении всей жизни.
3: А есть то, что мы и не знаем.
0: Конечно. А теперь будем знать, конечно, расскажем. Сегодня также день рождения у Эдвина Ленда. Казалось бы, кто такой? Значит, изобретатель, американец, создатель полароида, друзья. Полароид. В принципе, фотокамера полароид, моментальная фотография, стала нарицательным, да, то есть как только появились фотоаппараты, которые моментально делают фотографию, вот, буквально там нужно... минуты 3 подождать, потрясти желательно эту самую фотографию.
3: Сейчас уже и это долго.
0: Нет, просто потрясти фотографию надо, говорили, тогда это быстрее. На самом деле...
3: Якобы.
0: На самом деле вообще не быстрее, но это вот как вот, когда, допустим, компьютер что-то задумался, а ты мышкой по кругу крутишь так вот. Вот. И кажется, что компьютер думает быстрее.
3: Руку разминаешь.
0: Это, да. Ну, вот то же самое. Так вот, значит, вот эта фотография и название Polaroid, потом было несколько еще производителей, несмотря на то, что как бы было запатентовано, но было несколько производителей, которые производили фотоаппараты моментального фото. Вот. И все равно все их называли полароидом. Ну, это вот как вот отксерить, например, да? Казалось бы, фирма мы называли Xerox. Она вообще Xerox, по-моему, если не ошибаюсь.
3: Да?
0: Да, по-другому читается. Ладно. Да, просто Xerox. Вот, и то же самое. Ну, быстро полароид, то есть это моментальное фото. Ну, вот родился Эдвин Ленд, человек, о котором тоже сегодня расскажем. Есть интересно. Из такого прям, смотрите, какой, молодец. У него не было своей лаборатории в Нью-Йорке. И он по ночам, внимание, тайком пробирался в Колумбийский университет, чтобы использовать их оборудование для своих опытов с кристаллами. Ну не чудесный человек. Доброе утро, Игорешенька. Здравствуй, дорогой. Всем оптимизма желаю, говорит. Хорошего настроения. Женька, привет. Алексей, здравствуй.

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленый.
0: Красиво живем. Ярко.
2: Весна на плюсе.
3: Весна на плюсе.
4: Давай. Ну, по большому счету, сегодня Петр Ильич Чайковский, Великий Могул, мы сегодня с его аккомпанемента начали нашу программу и будем продолжать. Сейчас быстренько расскажем о том, что, может быть, и как бы никогда не слышали, друзья. Значит, внимание, музыка не была его первым планом, товарищи. Но не было. Чайковский окончил императорское училище правоведения. By the way, и даже успел поработать в Министерстве юстиции. Прикиньте, музыкой начал заниматься профессионально только в 21 год. Представляете себе? По меркам того времени это было катастрофически поздно. Вот это сейчас, спасибо Суно, можно позже начать заниматься. Значит, панически боялся дирижировать. Прикиньте, он как дирижер. Значит, что, какая фобия была? У него, ему реально, ну, он боялся того, что когда он будет дирижировать, а вы представляете дирижера, нормального дирижера, он весь вибрирует прямо. Вот там.
5: Надо управлять оркестром.
4: Там. Все, руки, ноги, голова, все идет. Короче, ему боялось, что во время активных движений его голова может, внимание, натурально отвалиться. Вот у него такая была фобия.
5: Ну, боялся человек.
4: Во время первых выступлений он левой рукой держал себя за подбородок, а правой дирижировал, чтобы голова не отвалилась. Прикиньте, потом он этот страх переборол, но нервное напряжение преследовало его всю жизнь.
5: Мало ли что.
4: Всякое бывает, конечно. Вам-то хорошо, вы там все рукоплещете в зале, да? И даже скрипки хорошо. Вот, короче.
5: А мне бы выжить хотя бы.
4: У меня голова отвалилась, да. Например, да? Надо оно. Значит, в течение 13 лет Чайковский переписывался с богатой вдовой. Звали ее Надежда фон Мэк. Внимание! Она спонсировала его творчество и выплачивала ему ассигнациями 6000 рублей в год. Это безумное бабло. Просто безумное бабло. Значит, в конце 19 века.
5: Как выгодно-то?
4: Да просто. Короче, но при этом при одном условии было. Вот это вот все. Они никогда не должны встречаться. Они написали более друг другу более 1200 писем, но за все годы так и не обменялись ни единым словом вживую, товарищи.
5: Ладно.
4: Представляете, как это сложно? Тебе кто-то присылает деньги, а ты пишешь письма. Вот такое.
5: Ужас.
4: Трудно поверить, но премьера «Лебединого озера», самого знаменитого балета в мире, с треском провалилась, ребята. Критики называли музло скучным, а слишком симфоническое. Он говорит, что? Так я для симфонического оркестра пишу. Это слишком симфонически.
5: Чересчур.
4: Вот. А постановочка бедненькая. Вот так вот. Слава пришла к балету, ребята, после смерти композитора. Он так и не понял, он так и не узнал, что...
5: Ну, это как обычно.
4: Стало самым главным балетом мира. Вот. Есть же у него еще Щелкунчик,
5: да. То
4: тоже один из самых главных балетов мира. Под Рождество так вообще. Чтобы удивить публику, в балете «Щелкунчик» Чайковский тайно привез из Парижа новый инструмент. Челесту. Как звучит челеста?
5: Это пила. Да? Ну ладно.
4: Ну, похоже. В общем, похоже на пилу. Вот, он просил своего издателя держать это в секрете. Это секретное оружие, чтобы конкуренты, особенно римский Корсаков, Проныра, не использовали этот небесный звук. Давайте еще раз. Раньше него, правильно? Римский Корсак, гадюка. Значит так, что еще? Знаменито открыл, мы не так давно рассказывали, знаменитый Карнеги Холл открыли в Нью-Йорке, да, и его пригласили, у него гонорар был тогда 8 тысяч.
5: Открывал сам Чайковский.
4: Он даже ей не писал потом, потому что зачем ему это самое, если она ему 6 в год прислала, ему тут один за одно выступление, за открытие Карнеги Холла 8.
5: А может, он алочный был?
4: Возможно. В общем, короче, он был поражен, насколько популярен в США, он прям как рок-звезда настоящая была уже. К тому времени американская пресса писала, что он самый приятный человек в Европе. Прикинь. Вот. А остальные все неприятные, конечно. Ну и из такого что-нибудь, такого нашего человечего, Чайковский обожал грибы.
5: О,
4: причем
5: надеюсь, что собирать.
4: И есть, и собирать, ребята. Заядлый грибник мог часами гулять по лесу, находясь в этом покое, находя в этом покое вдохновение, вот для всех своих самых знаменитых трагических симфоний. Ну а что, бывает такое, приедешь в лес первый раз, второй раз, третий раз, а грибов нету.
5: Вот, это конечно, трагедия.
4: И тут, конечно, трагическое что-то напишешь. Естественно, ребята. Вот оно, Чайковский, ребята.
1: Бодрое утро, страна.
6: Бодрое утро.
3: Мега-шоу.
7: А можно еще раз послушать? Да вот кофе попить надо было.
3: Люди бодрые. Владимир Вэл.
0: Тараканы-то ушли.
7: Ну, это как когда.
6: Все полезно, что в рот полезло.
3: Начни день с бодрости. Начни день с нами.
4: А, хорошо. Всем тем, кто уже на волне, наша троекратная гиб-гип-ура, готовим наш гороскоп. А пока, little bit, куда уходит?

0: Спасибо большое. Спасибо большое. Никогда не лишним хороших людей хорошими людьми поздравлять.
1: Мы всегда рады.
0: Да-да-да. 7 мая. День радио по-поповски. Товарищи, день радио по-поповски. Спасибо большое. И вас также. Прежде всего, значит, с днем радио надо поздравлять вас, дорогие радиослушатели, по причине того, что, ну, зачем мы здесь были нужны, если вас с той стороны не было? Говоришь сам себе, что ли?
1: Ну, все ради вас. Все для вас.
0: Если есть передача, в данном случае радиосигнала, да, и голоса по этому, а также музыки по этому каналу, то обязательно должны быть приемники. Это как техника, так и люди, которые принимают сигнал. Спасибо вам. Поздравляем очередной раз и вас. Вот в мае поздравлять гораздо веселее, согласись, чем в октябре, да?
1: Или феврале.
0: Или феврале. Вот, и тогда, и тогда, и тогда. Так, спасибо. Кто-то пишет, с днем рождения.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо, никогда не
1: спасибо.
0: Поздно. С наступившим. Mm-hmm. Да, у всех, у кого день рождения в этом году, мы вообще поздравляем. Вот, а сегодня у нас... Сегодня у нас Петр Ильич Чайковский.
1: Угу. Он самый.
0: И гороскоп.
2: Внимание! Люди бодрые, танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
0: Дорогие наши маленькие любители пожить и пофункционировать. Давайте посмотрим, что сегодня хорошо, что сегодня не ахти.
3: Овен.
0: Вот вы, например, сегодня Овен, можете позволить сегодня побыть щедрым человеком. Небольшие затраты сегодня могут принести вам большую пользу в обозримом будущем. Причем слово «обозримое» — это очень радостное слово. Значит, и, ну, необозримое тоже возможно, но так или иначе. Сегодня, ну, побудь немножко щедрым, потом воздастся. Вот.
1: Телец. Нет большего успеха, чем похвала уважаемых вами людей. Сегодня у вас будет шанс заслужить ее. Так что, тельцы, сегодня дерзайте.
0: Ладно.
3: Близнецы.
0: Вот если вы чувствуете себя жертвой обстоятельств, вдруг, например, поищите тогда кого-нибудь с кислым выражением лица и подумайте, хотите ли вы выглядеть вот точно так же, как вот этот индивид. Вот.

0: времени на сожаление. Ничего себе, а что будет? Сегодня день в связи с этим обстоятельствами не может не быть удачным. То есть, говоря простыми словами, сегодня будет удачный день, соответственно, бескомпромиссные вы наши. Вот, бессожалятельные львы.
1: Дело. Поработайте сегодня мозгами, девы. Вдруг что-нибудь путное выйдет. Теоретически вообще должно, ибо нынешнее расположение звезд обещает придать вашему разуму необыкновенную остроту.
2: Весы.
0: Весы, позаботьтесь о парусах и руле. Ветер же будет обеспечен высшими силами. Значит, образно, да, немножечко? Все, за что вы сегодня осмелитесь взяться, весы обязательно увенчаются успехом. Так что не промуфлонь.
2: Скорпион.
1: Сегодня стоит с особым вниманием отнестись к тому, что вы говорите, скорпионы. Язык ваш нынче не будет входить в круг ваших друзей.
0: Враг, вражина.
2: Стрелец.
0: Стрелец, ваша способность видеть и чувствовать то, что другие замечать не могут, сегодня усилится. Во всем виновата будет луна. И если что-то до сих пор, стрелец, оставалось для вас загадкой, то сегодня вы наверняка найдете ответ.
2: Козерог.
1: Вот стоишь ты, козерог, на развилке, и все бы ничего. Да, стоишь ты не в одиночестве. И дорогу придется выбирать не только для себя, имея это сегодня в виду.
0: О, козерог, ответственность сегодня, ответственность.
2: Водолей.
0: Сегодняшний вечерочек лучше всего провести в тихом семейном кругу или в немногочисленной компании каких-нибудь добрых друзей, приятелей, которые вам приятны будут, да? Тоже касается, в принципе, и остального дня. Придерживайтесь принципа семейственности. Семейственность. Свои, потому что не подведут.
2: Рыбы.
1: Сегодня рыбам стоит начать что-то глобальное. Если же подобного желания у вас нет, то начните много мелких дел. Не пропадает же столь продуктивному дню даром.
0: Но нет, конечно. Давай Ваню Дмитриенко вызываем.
3: Лучше
0: Ваня,
3: знаки зодиака.
0: Ваня! Ваня! Погнали!
4: Я принимаю в объятиях ночи. СВХ+.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
2: Ни один политик не сделал столько для развития экономики Латвии, сколько Айнарс Шлессерс.

0: Между Ригой и Юрмалой находится Салаена, один из крупнейших проектов недвижимости в Латвии. Дома, школы, детские сады, торговый центр, спортивные сооружения и площадки. Проект развития Салаена – это проект Шлессерса. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
1: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
2: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
4: но и по-настоящему полезным.
5: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дом от Прекс» в семейном центре «Ривз».
3: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
5: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasriivz.lv.
3: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasriivz.lv.
6: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Бодрый. Значит, добрый.
7: Оп! Ну, давайте немножечко. Женя говорит, скучновато вчера было. А что, говорит, если айсберг из Зиберта сделать на мотив линейки?

0: знаешь, на что похоже? Прямо вот по утреннему вайбу вот на это.
1: Тебе не бух.
0: С утра уже размусолились. Классическая гимназия сегодня выдвигается всем, вообще всем кагалам, представляешь себе, там 50 тысяч автобусов, выдвигается в сторону Елгова. Вот это, такая тема, да, значит, большая. Сегодня день гимназии, и, соответственно, выезжают много автобусов в сторону Елговы.
2: Значит, экскурсия, праздник.
0: Смотри, да, сначала будет экскурсия, каждый автобус едет там на свои локации, не совсем в Елгове, то есть все, что рядом с Елговой, они там тусят, каждый в своем татку, там культура, там зодчий, там это самое. А потом в определенный момент съезжаются обратно, и уже, я насколько понимаю, Елгова как цитадель встречает.
2: Банкет.
0: Большой праздник, много автобусов, много детей. Вот, но хорошо, вы как раз в этот момент вас не будет. Успокойтесь, вы на работе будете, поэтому как бы они обещают, что до 4 вернутся обратно. Нормально.
2: Ладно.
0: Все хорошо. Ну, посмотрел. Обычно, ну, когда вот такое мероприятие, да, с большим вывозом, да, людей связывают. Отвратительная гадкая погода. Сейчас нормально. По крайней мере, нету шквального ветра северного и, ну...
2: И дождя.
0: И вот этого дождь, ну, со снегом.
2: Да.
0: И такое тоже бывало, между прочим.
2: Всегда.
0: В общем, ладно, сегодня огромное спасибо всем тем, кто в организации. Ребята, удачи и пускай сегодня...
2: Держитесь.
0: Да, держитесь, во-первых, да, а во-вторых...
2: И держитесь за напитки.
0: Без это самое, без, чтобы вот это, без сучка, без задорики. Угу. Все, чтобы все самое главное по плану было. Этого искренне желаем шоу «Люди бодрые». Да-да.
1: Люди бодрые.
3: Тут счастьем в микрофон.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Что они сделают?
6: Билми оплатит твои счета за целый год.
5: Но это же сумасшествие!
6: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
5: И за квартиру тоже?
6: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
7: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Используй 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Bita.lv. Bita.
8: Talantīgais mūziķis Jānis Šepkevičs kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Владимир Вэлф. Это шоу «Люди бодрые».
9: Дайте сигнал. СВХ+.

0: Внимание, внимание, внимание, внимание! Тошка пишет, меня жена послала.
1: Куда?
0: Целоваться. Говорит, пока, говорит, не нацелуешь билета на Меладзе, живым не приходи. Ты мой маленький. Дорогие дамы и господа, на этой неделе вот еще, сколько у нас получается? Сейчас у нас что? Сэтердена. Сегодня и завтра, да? У нас есть возможность для вас заскочить в вагончик. Мы в пятницу разыграем два пригласительных билета на концерт Валерии Меладзе.
1: Меладзе.
0: По факту задача — нацелуй себе Валеру. Вот. Так и называется игра. А вообще, знатный целовака. И для того, чтобы игра состоялась, нужно прежде всего ваше желание. И если кто-то сегодня желает поцеловать...

0: возьми телефон.
1: Мега-шоу. Люди бодрые.
2: Бодренькие, как я люблю.
3: Так, ну не задерживаемся. Сейчас будет брошен жребий и выбрано два человека. Один будет недотрогой, другой будет целовакой. Товарищи, слушай, сейчас новых, я так понимаю, про Резекна расскажут.
4: Сейчас посмотрим. Да, отменены все занятия в учебных заведениях.
3: Уточняется.
4: В Резекне и Резекне Сновац.
3: И в Резекне Сновац. Значит, да. Насколько я понимаю, как бы транзитом от соседей к соседям летело и что-то не долетело.
4: Да кто их знает.
3: Ну, вот сейчас пускай, дождемся информации. Но, в принципе, это официально.
4: Да, то, что, это официально.
3: На сегодняшний день...
4: Сегодня занятия во всех учебных заведениях отменены.
3: Резекне.
4: Резекне и Резекне Сновац.
3: Сновац. Всегда уточняйте. Это очень важно. Потому что, когда вы говорите «во всех» и заканчиваете на этом... Ребята, Резекне и Резекне Сновац на данный момент, увы и ах. Вот, а мы со своей стороны, ну, ждем официального, как бы. Сейчас новых придет, официально все доложит. Мы, там, спасибо большое. Видосик прислали, ну, со звуком. Потом, ну, как бы. Ладно, будем ждать.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Дожди ожидаются в основном в восточных районах. Возможно, гроза. Ветер умеренный, северо-восточный, северный. Днем по стране от 9 до 14 градусов. В Видземе холоднее, плюс 6, плюс 8. В Лепе-Венсполсе до 11 градусов тепла. В Даугавпилс-Резекне плюс 9, плюс 10. В Риге тоже до плюс 10. В первой половине дня дождь, затем без существенных осадков.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня рано утром в Латвию с территории России залетело несколько беспилотников. Два из них упали. Один в городе Резекне, второй тоже где-то в этом районе. Место падения ищут. Ущерба пострадавших нет. Центральная избирательная комиссия разрешила уже сегодня начать сбор подписей за то, чтобы дать жителям Латвии возможность досрочно забрать свои накопления второго пенсионного уровня. Сегодня днем после дождливой ночи осадки ожидаются в Латвии лишь местами, в основном в Латгале, там возможны ливни. Завтра обойдется без дождей.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня рано утром в Латвию с территории России залетели несколько беспилотников. Два из них упали. Один в городе Резекне, второй тоже где-то в этом районе. Место падения ищут. Работают подразделения национальных вооруженных сил, государственной полиции и пожарно-спасательной службы. Ночью примерно в половину четвертого на номер экстренных служб 112 поступило несколько звонков о возможном возгорании на объекте хранения нефтепродуктов на коммунальной улице в Резекне рядом с железной дорогой и магазином «Максима». Прибывшие на место пожарные спасатели открытого горения уже не застали, но проводили охлаждение одного из резервуаров. Позднее председатель Думы Резекненского края Гунтер Скудра из партии Яунвинутиба сообщил, что беспилотник попал по пустому топливному резервуару на территории Резекненского филиала компании West East West Transit. Это нефтебаза по адресу коммунала Ела 6. Замначальника государственной полиции Андрис Зелис час назад подтвердил, что есть информация о двух возможных местах падения дронов. Один упал на Резекненской нефтебазе, место падения второго ищут. Зелис подтвердил, что на объекте нашли возможные обломки беспилотника, пожар был локализован, угрозы нет. После 6 утра спасатели сообщили, что при проверке резервуаров тепловизором повышенной температуры не обнаружили. Полиция начала уголовный процесс, выясняет обстоятельства ЧП, на объекте создан оперативный штаб. После падения беспилотников в Резекне и Резекненском крае сегодня отменили занятия в учебных заведениях. В городе решение приняла комиссия по гражданской обороне после сотовых оповещений о возможной угрозе в воздушном пространстве города и края. Экстренные уведомления о возможной угрозе с воздуха по системе сотового оповещения жителям приграничья разослали по запросу военных, судя по всему, уже после инцидента, а именно жителям Лудзенского и Балтского краев. Уведомления поступили сразу после 4 утра, в 4.09, а жителям Резекненского края в 4 часа 40 минут. Людям рекомендовали укрыться в помещениях, закрыть окна и двери, при обнаружении подозрительных объектов звонить 112. Жители Резекне ночью сообщали о пугающих звуках, таких как гул двигателей в небе, шум, как от самолетов, возможно, истребителей, хлопки. В соцсетях опубликовали видео со вспышкой света над городом и звуком, похожим на взрыв. Национальные вооруженные силы не сообщили, выполняют ли военные какие-либо полеты в воздушном пространстве Латгалы, поднимались ли в небо истребители. При этом ранее военные указывали, что подобные инциденты, то есть залет дронов, возможны, пока продолжается российская агрессия против Украины. Национальные вооруженные силы сообщают, что вместе с союзниками по НАТО проводят постоянный мониторинг воздушного пространства Латвии. В приграничье усилено ПВО, туда направлены дополнительные подразделения. Центральная избирательная комиссия разрешила уже сегодня начать сбор подписей за то, чтобы дать жителям Латвии возможность досрочно забрать свои накопления второго пенсионного уровня. Если подпишется не меньше 1/10 части избирателей, то есть примерно 150 тысяч граждан, поправки поступят на рассмотрение в Сейм. Если парламент их не примет, придется проводить референдум. В Центральной избирательной комиссии говорят, что расходы на сбор подписей близки к нулю. Подписаться можно несколькими способами, в том числе в электронном виде и в самоуправлениях. О том, что инициатива, скорее всего, не соберет нужного числа подписей, заявила политолог Лелде Метла Розентал. Она отметила, что в последние годы в Латвии подобные сборы подписей редко бывали успешными. Обычно удается собрать подписи только по вопросам, которые вызывают действительно широкий общественный резонанс. Вдобавок, процедура запуска референдума сложная и длительная, поэтому маловероятно, что ее можно успеть реализовать до парламентских выборов, которые состоятся уже предстоящей осенью. Законопроект подготовила оппозиционная партия «Латвия Пирмая Вета», которая считает, что жители Латвии должны свободно распоряжаться накопленным пенсионным капиталом. Возражения на этот счет есть у Банка Латвии, финансистов и коммерческих банков. Они предупреждают, что досрочное изъятие пенсионных накоплений ставит под угрозу устойчивость всей пенсионной системы и в долгую увеличивает риск бедности в стране. Совет по конкуренции оштрафовал две торговые компании более чем на 500 000 евро за ценовой сговор. По данным Совета, нарушители названия фирм не приводятся. Договорились о единой цене на конкретный эксклюзивный товар, причем такая практика продолжалась у них долго. Сегодня регулятор обещает подробности. Стоит напомнить, что в этом году в Сейме заговорили об ужесточении ответственности за картельные сговоры, вплоть до введения уголовной ответственности. Сейчас это административное нарушение. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.
2: Пара легкости в ногах и уверенной походки. Появилась сосудистая сеточка или беспокоит тяжести и отеки? В клинике доктора Мауринша только в мае. Ультразвуковое обследование вен ног и консультация врача. 48 евро. Не откладывайте заботу о здоровье. Узнайте больше на сайте maurinaclinica.lv под клиники доктора Мауринша 01-00-00161.
1: Держу, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. СВХ+.
3: Я смотрю на

0: Затруднение на Вантовом было запримечено Володенькой по причине, значит, из центра Задвинья. Вот. Из-за того, что у Канцемского рынка сломалась машина. Хотя не так, говорит, все серьезно, летят пока по мосту. Ладно, хорошо, может, ожила уже. Ну, хорошая новость, когда, знаешь, как это самое. Ой, испугались, а потом,
1: все нормально.
0: А потом все хорошо. Сейчас будем нашей Словакии звонить.

0: очень не хочется.
1: Очень хочется.
2: Очень-очень-очень хочется.
3: Очень хочется.
0: Целоваться.
1: Целоваться.
0: Целоваться.
4: Пой-пой-пой.
3: Алло.
4: Пой-пой-пой.
3: Алло.
1: Целоваться.
5: Ну, конечно, спасибо должны сказать Юрке Клепакову, нашему меценату.
6: Это все он.
5: Который, да, говорит, слушайте, у меня есть два билета, но пойти на Меладзе не могу, по крайней мере. Вот, да, давайте, хорошие люди будут целоваться, вот, и нацелуют себе на Валеру. Два билета на Валеру.
6: Уже 10 мая, воскресенье,
5: да, это уже просто в воскресенье, просто в День матери уже концерт. Вот, а мы даем возможность любому желающему заявить о себе, вот, в 7.55 написать «хочу целоваться», быть выбранным, как это произошло в данный момент, ребятушки.
7: Утром вместо булки с маком предлагаем целоваку.
8: Знатный целовак. Знатный целовак.
5: Ну, какое красивое имя, Марина. Марина Шанец. Так записана она у нас в телефонной книге. Бодренькая утрица, Мариночка. Здравствуй, дорогая.
9: Доброе утро всем.
5: Ну, расскажи, пожалуйста, ты уже как бы такая, ты уже свежа, ты уже пробудилась или пока еще только в процессе?
9: Пробудилась, собираюсь на работу, сделала зарядочку, буду пить кофе.
5: Будешь пить кофе? Ты как его, с молочком, с крендельком, как ты его любишь?
9: С молочком, с крендельком.
5: Ага, хорошо.
6: Все вместе.
5: Ну что, давай тогда, ну это самое, вытри салфеточку рот, чтобы не заплевать. У нас сегодня, да, мы сейчас будем тебя знакомить с тем, кто сегодня будет играть против тебя, кто уже является, ты у нас являешься целовакой, Мариша. Вот, поздравляю тебя с этим титулом, а мы тебя познакомим сейчас с недотрогой. Кофе пошел. Итак, сегодня супротив Марины играет, кстати, тезка нашего мецената Юрия, да, Юрий Лесной Дух. Так мы его величаем. Значит, потому что, ну, неспроста профессионал в области, значит, знает лес как свои три пальца, еще бы.
6: Ладно.
5: Он же лесник. Лесник. Настоящий профессионал. Вот. Два ребенка в активе. То есть отец молодец. Вот. И, конечно, из таких вот, ну, развлечений люблю попрыгать с парашютом, да? Вот, с ранцем.
6: Какое хорошее увлечение.
5: Сейчас отлично. Значит, и еще любит целоваться, пока никто не видит. Вот. В лесу хорошо всегда. И на радио хорошо, тоже никто не видит. Юрий у нас недотрога, и Юрий недотрога уже расставил свою защиту. 5 поцелуев есть у Маринки для того, чтобы перецеловать человека, которого зовут Юрий. Итак, Мариночка, ты готова, дорогая?
9: Готова.
5: Ну, давай тогда, в какую щеку будешь первую? Первый поцелуй свой.
9: Левая.
5: Так, еще раз.
9: Левая.
5: В левую. Итак, пробую в левую поцеловать. Абсолютно верно. Есть. Юра поставил на правую защиту, а у тебя теперь одна цмока в активе. Поехали дальше.
9: Левая.
5: В левая. Пробуем.
1: No.
5: Юрка защитил. Левую. Он как знал, что ты второй поцелуй будешь в левую. Вот он и закрыл. Поехали дальше. Куда?
9: Правая.
5: В правая. Пробуем. Поздравляю. Молодец. Не проведешь. Так, счет 2-1 в твою пользу. Давай, поехали дальше.
9: Правая.
5: Еще раз правая.
9: Да.
5: Не хочешь поменять?
9: Нет.
5: И правильно сделаешь. Не меняем лошадей на переправе. Поздравляем. Вот со счетом 3-1 ты все-таки пробиваешься в наш финал прекрасный. Мариночка, ну что, пятница уже завтра.
6: Уже завтра.
5: И жеребьевка будет. Вот, искренне надеемся, будем держать за тебя кулачки. Пожалуйста, поздравляем. Юра, ну ты можешь в качестве сатисфакции как раз-таки попросить какую-нибудь песню. Если она крутая, хорошая, всем понравится, то мы с удовольствием ее сыграем от тебя, как лес.
6: Для всех.
5: От лесного царя. От лесного царя, друзья. Спасибо большое. Так, господин Клепаков, мисс Mission Incomplete на сегодня.
8: Знатный целовака. Знатный целовака на СВХ+.
4: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
10: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 LV.

0: таким чуваком.
1: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
2: Карглаз ремонт, карглаз замена.
3: Анастасия, специалист Карглаз.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглаз ремонт, карглаз замена.
5: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Обычное, обычное мега-шоу. Шоу. Люди бодрые. Бодрые. Даже в утренней пробке.
7: Я не был можно к этому готов. Бодрое. Хотя можно было предположить. А, ну что, от лесничего новая история красной шапочки. Там про лес. Ну, фрагмент, конечно же, про лес.

0: Еще гранаты, парочка с собой.
1: Вот так вот. Значит, от старшего механика нашего шикарного греческого смоковника Димы пришел хороший пирожок.
2: Слушаем.
1: Да, тревожно шаркая ногами, отец Василий шел домой. Потом подумал, не докажут. И веселее зашагал.
3: Люди мудрые.
4: Счастьем в микрофон.
1: Итак, чтобы не промуфлонить из новенького веселенького, товарищи, у нас же есть время, ну, сейчас суббота есть для того, чтобы себя проявить.
2: Так,
1: ну, если,
2: каким образом?
1: По-другому, если не можешь проявить себя, то ты можешь 9 мая, Александр, поехать на улицу Каудзешу, это на Румбуле.
2: Так.
1: И принять участие в соревнованиях, внимание, по подражанию крику чаек. Вот. Уже начало положено. Уже да. Начало положено.
2: Поедем в субботу.
1: Но согласись, как бы это не черный пояс. Да? Потому что, смотрите, участникам предстоит как можно точнее воспроизвести голос серебристой чайки. Серебристая, это вот это вот.
2: Которая юрмальская.
1: Это стандартная белая чайка.
2: Стандартная белая
1: окей. Чайка. Есть такие еще маленькие, они такие, как будто серебристые, но это вообще озерная чайка маленькая. А это вот то, что мы называем там баклан. Вот это серебристая чайка. В общем, короче, первое. Ну, с имитацией у тебя все хорошо. Годишься уже.
2: Так, что еще необходимо?
1: Так, значит, внимание. Но не только вокальные способности, но и повадки этой птицы нужно воспроизводить.
2: Ага, то есть крылышками.
1: Бяг-бяг-бяг. Нет, да. это бабочка.
2: Ладно.
1: Вот, значит, для повадки это первое, что ты должен приехать.
2: Надо сесть на машину и...
1: Нет. Надо сесть на мусорные баки, на картах. Вот.
2: Так.
1: А на машину — это уже второй уровень. Сначала ты должен пройти мусорные баки. Это баланс. Посмотреть, как ты на картах сидишь на мусорных баках, а потом уже лететь на машину. Уже как бы передвигаться. И желательно на какое-нибудь боковое стекло, где дворники не работают. Вот это вот.
2: Это обязательно.
1: Ну, в общем, короче, выступление оценит тщательно, подобрано жюри. Где подобрали, черт его знает, но оказывается, есть профессионалы. Я бы еще туда добавил с многолетним опытом.
2: Да, обязательно.
1: Вполне себе. Значит, там будут орнитологи и, внимание, музыканты. Ага.
2: Ну, должны же оценить.
1: Ну, что? Они вокальные способности будут?
2: Ну.
1: Музыкальные. Так, пожалуйста. Клининговые службы должны были, это самое, еще бы подключиться. Так, зарегистрироваться, ребята, можно через электронную анкету или прямо на месте в день мероприятия. После мусорного бака, скорее всего. Кстати, вход на фестиваль свободный.
2: Да, но самое главное.
1: Я где-то недели две назад такая новостишка была о том, что где-то, по-моему, в Скандинавии закончился такой чемпионат. У нас все только начинается, поэтому как раз в субботу можно себя так проявить. Ну, или можно своего отправить, например. Да? Все, и как бы будет. Я, правда, не знаю, что там с призовым фондом. Так или иначе.
2: Рыбка.
1: Возможно. А вот это по заглоту, понимаешь, вот это вот. Чайка же еще чем? Тем, что там она сидит. Она ничего. Ты видел когда-нибудь, что вот она какой-нибудь большой предмет пыталась заглотить?
2: Пока нет.
1: Она вот, ну, я ее видел натурально, как она... Как же называется эта рыба плоская наша?
2: Шпротина?
1: Я хотел проската задвинуть. Камбала, короче, называется. Это натурально заглатывает камбалу. Она ее так в рулон сворачивает.
2: Ладно.
1: Я думаю, что это босс. Это на 10 уровне вот соревнования. Жуть, на самом деле. Как она заглатывает. Жуть.

0: Давай таточку послушаем. Так ты думаешь, да? Ну ладно.
1: Это как эта соседка подходит, такая говорит: вы когда на работу уходите, у вас собака скулить начинает.
2: У нас нету собаки.
1: Постоянно. То есть вот вы только уходите, она начинает скулить. И так весь день, пока вы с работы не приходите. У меня нет работы. У меня нет собаки. Это я скулю.

0: Как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было брать.
1: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Сашка в подтягиваниях решил поставить свой личный рекорд, начал заниматься подтягиванием. Об этом он нас оповестил, причем довольно давно. И потом куда-то пропал. Видать, расстроился.
1: Не видели.
0: Слушай, ну с этими подтягиваниями, конечно, и новый мировой рекорд. Новый мировой рекорд уже, значит, объявили, уже поставлен. 22 года спортсмену из Вирджинии, между прочим. Да, значит, Ксавьер Дилард выполнил, короче, 12412 подтягиваний за сутки. И установил таким образом мировой рекорд. 12412. Значит, предыдущий рекорд на 67 подтягиваний он обошел, и этого было вполне достаточно.
2: И молодец.
0: Чтобы войти в историю. Подтягиваниями начал заниматься после спора со своим другом.
1: Вот главная причина.
0: Да, лучше, что я, говорит, лучше него во всех остальных упражнениях, кроме подтягиваний. Это, таким образом, как его подначили. А я ненавижу подтягивания, объяснил он. Я не мог их выносить. Я даже, я очень азартный человек, поэтому каждый день тренировался и делать подтягивания. И знаете что? И так и подтянулся.
2: И так и справился.
0: Хорошо, конечно, конечно. А это на слабо называется.
1: Понимаете? Уверен, спорили на деньги.
0: Взяли на слабо. Да нет, я думаю, что вполне себе достаточно было взять просто на слабо, говорит, я тебя круче подтянусь. А теперь что ты скажешь на это?
2: Давай, что-нибудь такое жизнеутверждающее. Давай.

0: теперь о тех, кто уже стали выше, быстрее и сильней.
1: Новости спорта.
2: Пари Сен-Жермен вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА и сыграет там с лондонским Арсеналом. В ответном матче с мюнхенской Баварией парижане сыграли 1-1, а по сумме двух встреч казались сильнее – 6-5. По голу вчера забили Усман Дембеле и Харри Кейн. Одним из ключевых эпизодов стала результативная атака после прохода Хвичи Кварацхелии. Во втором полуфинале Арсенал прошел мадридский Атлетико, а финальный матч состоится 30 мая в Будапеште. Во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли Баффало начал серию с победы над Монреалем со счетом 4-2. Самым заметным игроком матча стал Зак Бенсон, который сделал две результативные передачи. У Монреаля на последнем рубеже играл Якуб Добиш, а по итогам встречи хозяева повели в серии. Следующий матч команды проведут 9 мая на площадке Баффало. Во втором матче Анахайм сравнял счет в серии с Вегасом после победы 3-1. Вратарь Анахайма Лукаш Достал был близок к игре на 0, но пропустил в самой концовке. У Вегаса единственную шайбу забросил Марк Стоун, и теперь в серии снова равенство. Третий матч команды сыграют также 9 мая на площадке Анахайма. Сборная Латвии по хоккею сегодня в Риге проведет последнюю проверочную игру перед чемпионатом мира и снова сыграет с Норвегией. Матч начнется на Xiaomi-арене в 19:30. В предыдущей встрече Латвия выиграла 3-2. В дополнительное время решающий вклад внес Сандис Вилманис, который забил дважды. Чемпионат мира по хоккею пройдет с 15 по 31 мая в Швейцарии. Во втором раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации Нью-Йорк обыграл Филадельфию 108-102 и упрочил преимущество в серии. Команда из Нью-Йорка лучше провела концовку, удержала победный счет до финальной сирены. Сан-Антонио во втором матче своей серии разгромил Миннесоту с разницей 38 очков. Эта победа позволила Сан-Антонио сравнять положение в противостоянии. Первая ракетка Латвии Алена Остапенко сегодня сыграет во втором круге турнира WTA-1000 в Риме с американкой Амандой Анисимовой. Матч поставлен третьим по порядку на четвертом корте. Его ориентировочное начало в 15:30 по латвийскому времени. Анисимова в мировом рейтинге идет шестой, Остапенко занимает 36-е место. Победительница этой встречи в следующем раунде сыграет с испанкой Кристиной Букшей или китаянкой Джен Синьвэн.
1: Новости спорта.
3: Мега шоу. Люди бодрые.
4: Им нравится. Им нравится, когда красивые улыбаются.
0: Давай что-нибудь такое из необузданного. Ребята, сегодня по стране переменность в облачности. Дожди ожидаются в основном в восточных районах. Да, кстати, в восточных районах даже, возможно, и гроза. Ветер умеренный, северный, северо-восточный. Лепая Веспил сегодня до плюс 11. Даугавпилс и Резекне до плюс 9-10. Столица, в принципе, тоже до плюс 10. В первой половине дня у нас вот дождь. А вот а затем без существенных осадков, которые закончатся вот-вот.
5: Буря скоро грянет, буря!

0: Краткосковчик.
1: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый Краткосков.
0: Они такие нарядные. Овен. Они такие, конечно, нарядные, красивые, все такие прям летние. Поехали, поехали. Итак, сегодня, друзья, Овен, щедрость сегодня окупится ваша. Окупится щедрость. Вы сегодня щедрите, а потом получите с этого дивиденды. Даже маленькие вложения могут приятно выстрелить попозже. Ага.
2: Телец. Есть шанс заслужить похвалу людей, чье мнение для вас действительно важно, тельцы.
0: Так, хорошо.
3: Люди, близнецы.
0: Мнение или важность. Близнецы, хватит себя жалеть, хватит. По крайней мере, сегодня со стороны это выглядит хуже, чем кажется. Да и сегодня тот, не тот самый день, когда себя надо жалеть.
2: Рак. Осторожнее с личным раком, ведь сегодня слухи распространяются быстрее света.
0: Раки.
3: Лев.
0: Лева, без компромиссов сегодня и лишних сожалений. Вот сегодня без компромиссов и лишних сожалений. Именно поэтому день будет сегодня удачным у тебя.
3: Дева.
2: Мозг сегодня у дев работает в турборежиме. Используй это по максимуму.
0: Так.
3: Весы.
0: Подготовься, весы, к старту, а удачный ветер уже на твоей стороне. Все есть, давай, погнали.
3: Скорпион.
2: Следите за языком. Сегодня он может сыграть против вас, скорпионы.
3: Стрелец.
0: Интуиция и стрельцовая наблюдательность сегодня просто зашкаливающие на максимуме. Ответы найдутся сегодня сами.
3: Козерог.
2: Выбор сегодня касается не только тебя, Козерог. Учитывай интересы и других.
0: О, значит, надо?
2: Надо.
3: Водолей.
0: Лучший, самый лучший вариантик — это провести денек свой водолейский среди своих, без лишнего шума. Что касается и вечера, тоже самое.
3: Рыбы.
2: День сегодня у рыб очень продуктивный. Либо начинайте что-то очень большое, либо сразу много, но маленького.
0: Так, я запутал.
3: Скоп-кратко-скоп.
0: Лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз.
2: Или так.

0: необычное.
1: Бодренько. Прямо, ну, очень бодренько.
0: Мега-шоу.
2: Просто бомба. Обожаю вас, слушаю каждое утро.
0: Люди бодрые. Владимир Велнер.
1: Ты давно прятался от нас.
0: Ежеутреннее обновление бодрых клеток.
1: На дворе стоял 1895 в этот день, 7 мая. Так, физик Александр Попов проводит первый сеанс своей радиосвязи, друзья. Значит, ну, изначально родился в семье священника, вот, и сам окончил духовную семинарию, без, ну, не из-под палки. Представляешь себе, где физика, а где духовная семинария? То есть могли бы и как бы не найти его. Вот.
3: Могло и не быть. Ну,
1: конечно.
3: У нас радио.
1: Нет, он бы был бы и там тоже нес бы миру добро, тепло. Вот, ну, как бы в каком-то очень ограниченном, так сказать, в очень ограниченной локации. Вот, ну, смотри. Значит, в итоге он поступает на физмат Петербургского университета, потому что тяга, вот даже тогда, вот он, заканчивая семинарию, но он физмат по натуре был. Знаете, есть такие люди, физматы по натуре, и их сразу видно, они прям, ну, они прям вот сосредоточены. И очень надежные люди. Вот, хотя, ну, все, много мирское их вообще не интересует, а им интересна цифра, потому что цифра не обманет.
3: Бухгалтера хорошие.
1: Ну, вот, да. Пожалуйста, да не только ты что. Значит, в итоге поступает на физмат Петербургского, но, правда, деньжат было немного, вот, поэтому, ну, приходилось еще работать. И работал тоже, в принципе, в смежной отрасли. Монтером на первых электростанциях, которые тогда строились. Представляешь себя? То есть, ну, это прямая физика. Значит, первым прибором Попова был не просто радиоприемник, а прибор для обнаружения и регистрирования электрических колебаний. То есть? По сути, это регистратор молний. Вот, на 30 километров, где вокруг, ну, то есть у него был такой прибор, который сказал, вот только что было.
3: Только что была молния, записываем,
1: да, вот. Значит, позже он понимает, что если создать искусственную искру, да, вот, то можно передавать информацию. Если, ну, да, источник. Значит, в 1900 году радио Попова впервые спасло жизни, ну и технику немножко спасло, конечно же. Броненосец генерал-адмирал Апраксин фамилия, да, генерал-адмирал Апраксин садится на мель, ну, на камни, да, у острова Гогланд. Есть остров Готланд, а есть Гогланд. Для связи с штабом Попов и его помощники за рекордное время построили радиолинию длиной 45 километров. Благодаря этому корабль удалось снять с камней в конечном итоге. А?
3: О, и полезно заодно.
1: Значит, также была передана радиограмма о терпящих бедствий рыбаках, которых унесло на льдине. То есть он уже тогда, то есть в эмбрионально-зачаточном, да, на старте уже начал спасать жизни и пользу приносить. Да, прям жизни. Благодаря радио этих рыбаков нашли и спасли. Вот. И первый в истории случай использования радио для спасения людей на море, между прочим, да? Ну, что еще? Ну, напомню, да, это с утра сказали, что у него-то своей, как бы, ну, не было, ну, как бы, своей лаборатории, и он тайком пробирался в чужой университет, и там по ночам делал тихонечко. Короче, универсальный солдат физики, да, так его называют, одним из первых, кстати, собрал рентгеновский аппарат и сделал рентгеновский, показал снимки. Говорят, он даже фотографировал руки раненых моряков в госпитале, чтобы помочь хирургам находить пули и осколки.
3: Сразу говорите, вот
1: опять
3: тут
1: же, спасение, понимаешь, сразу на практике полезные вещи. Вот. Ну и, конечно же, друзья, в 1900-м на Всемирной выставке в Париже

0: получает золотую медаль и диплом за свою систему беспроволочного телеграфа, да, то есть вот то самое радио. Первое научное сообщество официально признало его заслуги на самом высоком уровне, чем, в принципе, и поздравляем. Сегодня один из тех дней, когда мы называем вещи своими именами. Дорогие радиослушатели, с днем радио вас! Yes!
1: С праздником!
2: Праздником!
3: Дует счастьем в микрофон.
0: Давай, морзянка, сэр. Морзянка. Радиоволна.

0: хорошо. С помощью радиоволн, естественно, есть возможность получить что-нибудь хорошенькое. Не прилагая особых усилий, используя только свои знания или свою интуицию. Для этого был когда-то рожден код доступа и, в принципе, 150 лет с носу нет. Добро пожаловать, ребята, на наш интеллектуальный турничок. И сегодня подарок от Стендерс выставлен на кон. Давай играем!
1: Код доступа.
0: Что, дорогие друзья, Стендерс — это наш бренд уже, в принципе, с 2001 года. Уже 25 лет, четверть века. Бренд средств для ванны, ухода за нашим тельцем, который, ну, всегда душист, душевен и расслабляющий. Стендерс — это расслабление и хороший запах всегда.
2: Да.
0: Значит, продукты Стендерс, напоминаем, создаются и состоят на 90% из ингредиентов натурального происхождения. Да, этим гордимся. А природа подает пример как раз-таки. Когда нужно, так сказать, двигаться вперед, а когда можно не двигаться вперед, полежать, например,
2: отдохнуть.
0: Позволить себе покой и расслабление. Каждый ритуал Стендерс — это приглашение на мгновение остановиться и прислушаться к себе. Подарок, друзья, от Стендерс разыгрывается прямо сейчас в коде доступа. А вот и правила.
1: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
0: Развязались и пупки, поиграем в поддавки.
2: Недавно уже говорили, день радио сегодня.
0: День радио, значит, ну и внимание. Вот поддавки это вот про сейчас. А какое всемирно известное сооружение из перечисленных было спасено от сноса благодаря развитию радио, став, по сути, гигантской антенной?
2: Статуя свободы в Нью-Йорке.
0: Единичка.
2: Эйфелева башня в Париже.
0: Это двойка.
2: Пизанская башня в Италии.
0: Тройка.
3: Вторая цифра.
2: В этот день в Вене состоялось первое исполнение 9-й симфонии Людвига ван Бетховена.
0: А ну-ка напой. Людвиг ван Бетховен. Правильно. Так, это 9-я. Ты все правильно.
2: Да.
0: Кто из великих композиторов был учителем Людвига ван Бетховена в Вене? У кого он обучался?
2: Иоганн Штраус.
0: Единица.
2: Йозеф Гайден.
0: Гайден двойка.
2: Петр Ильич Чайковский.
0: Чайковский тройка.
3: Третья цифра.
2: 7 мая 1997 года на Каннском кинофестивале прошла премьера фильма Люка Бессона «Пятый элемент».
0: Ребятки, внимание! Вспоминаем фильм. А кем работал в начале фильма главный герой? Прежде чем в его машину, в прямом смысле слова, свалилась рыжеволосая незнакомка.
2: Официантом в китайском ресторанчике.
0: Единица.
2: Механиком на космической станции.
0: Это двойка.
2: Водителем летающего такси.
0: Это тройка.
3: Последняя цифра.
2: Композитор, педагог, дирижер и музыкальный критик Петр Ильич Чайковский родился в этот день.
0: С днем рождения, Петр Ильич Чайковский. Happy birthday to you. Какой необычайный. Мы называем необычайно, так вообще необычный музыкальный инструмент Петр Ильич Чайковский вписал в партитуру своей торжественной увертюры 1812 год. Так она называлась. Итак, внимание!
2: Гигантские церковные колокола весом в 10 тонн.
0: Единица.
2: Настоящие военные пушки.
0: Это двойка.
2: 1000 хористов, стреляющих из ружей в такт.
0: Это тройка.
1: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи! City Finances. Свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
4: уникальные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетип с АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетип с АБЦ.
5: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: СВХ+.
1: Новости о погоде на радио СВХ+, при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Дожди ожидаются в основном в восточных районах. Там, возможно, гроза. Ветер умеренный, северо-восточный, северный. Днем по стране от 9 до 14 градусов. При этом в Видземе холоднее. Плюс 6, плюс 8. В Лепе и Венспилсе сегодня до 11 градусов. В Даугавпилсе и Резекне плюс 9, плюс 10. В Риге тоже до плюс 10. В первой половине дня дождь, затем без существенных осадков.
1: Новости о погоде на радио СВХ+, при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ+.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня рано утром в Латвию с территории России залетели несколько беспилотников. Два из них упали. Один в городе Резекне на территории нефтебазы. Второй тоже где-то в этом районе. Возможно, в Резекненском крае место падения ищут. Сообщение о том, что угрозы с воздуха в Латвии больше нет, военные опубликовали около 20 минут назад. Центральная избирательная комиссия разрешила уже сегодня начать сбор подписей за то, чтобы позволить жителям Латвии досрочно забирать свои накопления второго пенсионного уровня.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня рано утром в Латвию с территории России залетели несколько беспилотников, и два из них упали. Один в городе Резекне, второй тоже где-то в этом районе. Место падения ищут. Работают подразделения национальных вооруженных сил, государственной полиции и пожарно-спасательной службы. Жителям приграничья на телефоны были разосланы экстренные оповещения о возможной угрозе с воздуха. Это предупреждение было в силе до 8:40 примерно. Началось с того, что ночью, примерно в половину четвертого, в 3:30, на номер экстренных служб 112 поступило несколько звонков о возможном возгорании на объекте хранения нефтепродуктов на Коммунальной улице в Резекне, рядом с железной дорогой и магазином «Максима». Прибывшие на место пожарные спасатели открытого горения уже не застали, но проводили охлаждение одного из резервуаров. Позднее председатель Думы Резекненского края Гунтерс Скудра из партии Яун Венатеба сообщил, что беспилотник попал по пустому топливному резервуару на территории Резекненского филиала компании East West Transit. Это нефтебаза по адресу Коммунала Ела 6. Пожарно-спасательная служба позднее сообщила, что ее сотрудники констатировали на месте повреждение 4 топливных резервуаров. Пустых, то есть нефтепродуктов, в них не было. У одного из резервуаров тлела обшивка, пожар быстро потушили. Проверка резервуаров тепловизором повышенной температуры не обнаружила. В полиции подтвердили, что на территории Резекненской нефтебазы обнаружены обломки, вероятно, беспилотника, выясняются обстоятельства. Уголовный процесс начат по статье Уголовного закона из раздела о преступлениях против государства. После падения дронов в Резекне и Резекненском крае сегодня были отменены занятия в учебных заведениях, то есть школах, детских садах. Решение приняла городская комиссия по гражданской обороне после сотовых оповещений о возможной угрозе в воздушном пространстве региона. Эти экстренные уведомления жителям приграничья разослали по запросу военных и, судя по всему, уже после инцидента, то есть падения дрона на нефтебазе в Резекне. А именно, жителям Лудзенского и Балвского краев уведомления были отправлены сразу после 4 утра в 4:09, а жителям Резекненского края в 4:40. Людям рекомендовали укрыться в помещениях, закрыть окна и двери, а при обнаружении подозрительных объектов звонить 112. На объекте в Резекне создан оперативный штаб. Туда отправился министр внутренних дел, представитель партии Яун Венатеба Рихардс Козловскис. После 8 утра он сообщил по телефону в эфире ЛТВ, что угроза все еще существует, и ее нужно воспринимать серьезно, до тех пор, пока вооруженные силы не отзовут предупреждение о возможной угрозе с воздуха. Жителям желательно оставаться по домам, сказал глава МВД. Он призвал сообщать, если кто-то обнаружит возможное местонахождение второго упавшего беспилотника. Сообщение о том, что угрозы с воздуха в Латвии больше нет, военные опубликовали около 8:40. Жители Резекне ночью сообщали о пугающих звуках, таких как гул в небе, двигатели в небе, шум от самолетов, вероятно, истребителей, хлопки. В соцсетях опубликовали видео со вспышкой света над городом и звуком, похожим на взрыв. Министр обороны Андрис Спруц из партии Прогрессиве подтвердил сегодня утром также в эфире ЛТВ, что в небо были подняты истребители НАТО. Ранее военные указывали, что подобные инциденты, то есть залет дронов на территорию Латвии, возможны, пока продолжается российская агрессия против Украины. Вооруженные силы сообщали, что вместе с союзниками по НАТО проводят постоянный мониторинг воздушного пространства Латвии. В приграничье усилена противовоздушная оборона, туда направлены дополнительные подразделения. Центральная избирательная комиссия разрешила уже сегодня начать сбор подписей за то, чтобы дать жителям Латвии возможность досрочно забирать свои накопления второго пенсионного уровня. Этот законопроект подготовила оппозиционная партия «Латвия Пирмая Вета», которая считает, что жители должны свободно распоряжаться накопленным пенсионным капиталом. Возражения есть у Банка Латвии, финансистов, у коммерческих банков, которые предупреждают, что досрочное изъятие пенсионных накоплений ставит под угрозу устойчивость всей пенсионной системы и в долгу увеличивает риск бедности в стране. Если в рамках сбора подписей подпишется не менее 1/10 части избирателей, то есть примерно 150 тысяч граждан, поправки попадут в Сейм. Если парламент их не примет, придется проводить референдум. В центре сберкоме говорят, что расходы на сбор подписей близки к нулю. Подписаться же можно несколькими способами, в том числе в электронном виде и в самоуправлениях. О том, что инициатива, скорее всего, не соберет нужного числа подписей и никакого референдума не будет, заявила политолог Лелда Метла Розентале. Она, в частности, сказала, что процедура запуска референдума в Латвии сложная и длительная, поэтому маловероятно, что можно успеть все до парламентских выборов, которые состоятся 3 октября. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.
2: Здравствуйте! У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
3: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
4: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums LV. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.

0: это бомбини. Слушайте, друзья, ну и вы хотели бы сейчас вот не это вот все, а где-нибудь в итальянском городке очутиться?
1: Почему нет?
0: Знаете, Пунта-Марина. На побережье Адриатического моря расположился городочек Пунта-Марина. Так. Пунта-Марина. И, казалось бы, ну, весна, май в разгаре. Вот, побережье Адриатики.
1: Итальяно.
0: Все, итальяно, вера, мы тут работаем, понимаете? Uh-huh. Вот, и, казалось бы, ну, с этим недосыпом.
1: Да. Они отдыхают.
0: Вечно. Они там только отдыхают, конечно.
1: Судьба
0: же.
1: У них такая.
0: Пунта-Марина, Адриатика, Берфе, Белиссимо. В общем, короче, но не до сна им сейчас, страдальцы, короче, рассказываю. В 4 часа утра начинают орать павлины. Ой. Значит, до этого не было павлинов, а потом как-то появился, причем не один, как известно, нужно как минимум 2 павлина, он и она. Короче, колония птиц вызвала в городе настоящий хаос. Местные жители насчитали вот так вот, 1, 2, 3, 4, 5, да, то есть, ну, это не научно, конечно, но, в принципе, 400 птиц уже точно есть с гаком. Потом сбивается, потому что они начинают, павлины, они начинают, ну, как бы ходить туда-сюда, да, и орать везде, где ни попадя. Вот, и, соответственно, меняться локациями, ты непонятно, ты посчитал этого или не посчитал этого, или вообще это этот...
1: Одного за 10.
0: Это. Вот. В общем, короче, схема такая. Павлины блокируют дорожное движение, ломают крыши домов, клюют автомобили. Из-за павлиньих криков люди не могут спать. Птицы начинают орать в 4 утра. Вы когда-нибудь, скажите, сталкивались в такой, ну, не в зоопарковом, ну, с не зоопарковым павлином?
1: Нет.
0: Короче,
1: скорее нет, чем да.
0: Расскажу. Мне, ну, как бы, для меня павлин всегда очень красивая птица. Да, ну, мы же знаем, он
1: хвост раскрывает.
0: Да. Ну, то есть, самцы, конечно, красивые, там, самки не очень красивые, ну, потому что, ну, так в мире птица, ну, повелось, как бы.
1: Самцы, а пластики у них нет.
0: Там
1: еще
0: же тема «выбери меня, выбери да. меня», mm-hmm. посмотри, какой я ухажер у меня, вот какой.
1: Какой красивый.
0: Вот такой у меня хвост большой. В общем, короче, и для меня это был, ну, красивая птица, и всегда было бы, конечно, бы неплохо, если бы у тебя по территории частного дома ходил бы павлин бы, а то и несколько.
1: Почему
0: и, соответственно,
1: нет?
0: Соответственно, да, да, да, помнишь? Не помнишь белое солнце пустыню? Не помнишь?
1: Не помнишь.
0: Ну, там у чувака, и это всегда с детства сызмывается, смотришь, блин, павлин живет, класс вообще. Значит, отдыхали на Шри-Ланке и в одном из лакшери-отелей на берегу, значит, океана. Вот, там водилось только 2 павлина. Вот они ходили по территории. Более тупой птицы я вообще в жизни не видел. Он настолько туп, что он только орет. Короче, он ходит, орет, и, ну, сам не знает, что орет.
1: Все.
0: И все время. И это, ну, как бы... Потом уже, конечно, там спустя, когда уже вторая неделя пошла, тогда уже фильтр внутренний, ты уже как-то его не слышишь, но сам факт того, что он просто, ну, он неприменим никак, нигде. Даже курицу, даже курочку, она по зернышку цок-цок-цок, и ты такой гули-гули-гули-гули, и она идет. Ну, как...
1: Даже курицу мне.
0: Какая-то коммуникация. Павлин, так она же еще и яйца несет.
1: Да, полезно.
0: От нее еще и шикарные ножки какие, а? Ножки,
1: а у павлина что? Только хвост.
0: У павлина только красивый хвост, и вот это вот, и все вот это вот, все, что связано с нанесением ущерба. Угу. Вот. В общем, короче, сейчас городские власти города Пунта-Марина пообещали в ближайшее время провести, внимание, перепись павлинов. И найти решение проблемы.
1: То есть, походу, они там будут жить.
0: Походу, они сейчас будут пилить бабло на всяческие. Давайте, надо даже хорошенько. Потом мы будем решать, что с этим всем делать. Дамы и господа, прямо сейчас бодренькое утро всем свежачкам.
2: Мега-шоу. Люди мудрые.
3: Как я люблю.
0: Но нам нужно отпустить наших, которые сегодня играли в код доступа. Давайте правильные ответы дадим. Значит, какое всемирно известное сооружение было спасено от сноса благодаря развитию радио, став гигантской антенной, друзья, в день, когда Попов представил свой способ передачи радио, те самые, информации с помощью радио, мы и задавали этот вопрос. И, конечно, Эйфелева башня в Париже, та самая башня, которая должна была прошлой международной международной торгово-промышленной выставке в 1890, блин, какой-то год, первый или третий, не помню. Должна быть, к чертям собачьим, быть снесена, потому что это декорация. Но благодаря именно, значит, радиостанции, которой нужна была антенна, вот, антенну поставили туда, и так все прижилось, и потом уже ни одна, ни две, ни три, вот здесь она стала прям такой цитаделью, вот, ну, еще.
1: И не стали они сносить.
0: И не стали сносить, ну, потом уже просто привыкли и уже перестали. А изначально спасла Эйфелеву башню. Кто из великих композиторов был учителем Людвига ван Бетховена в Вене? Значит, доподлинно известно, что Людвиг ван Бетховен учился у Йозефа Гайдена.
1: Венские классики.
0: Венские классики, да. Ну, а что касается Штрауса, например, мог бы он учиться у Штрауса?
1: Думаю, что нет.
0: Несовпадение там получалось немножко по времени, конечно. Mm-hmm. Кем работал в начале фильма главный герой, значит, «Пятого элемента»? Наш любимый Брюс Уиллис. Значит, прежде чем его машину, в прямом смысле слова, свалилась рыжеволосая незнакомка. Ну, как незнакомка? Ну, не такая уж и незнакомка.
1: Потом уже и знакомка.
0: Потом стала знакомкой, конечно же. Вот. Но сначала свалилась незнакомка. Mm-hmm. Вот. Он работал в такси. Летающее такси было, конечно. Все. Правильный ответ третий водителем такси. Какой необычный музыкальный инструмент Петр Ильич Чайковский вписал в партитуру? Кстати, с днем рождения, Петр Ильич. Вписал в партитуру своей торжественной увертюры 1812 год. Ну, 1812 год. Это, значит, Наполеон там стоял. И там все баталии и все это. Короче, у него в партитуре были вписаны настоящие военные пушки и выстрел, из которых обязательно должен был быть произведен. Каким образом синхронизировать, конечно, в то время пушки, выстрел, да?
1: Ну, они пытались.
0: Черт его знает, ну, примерно, ну, там эксперты.
1: Конечно.
0: А представляешь себе, ну, там, вот ты заканчиваешь консерваторию, так. По классу, например, арфы, или тромбона, или там гобоя, например, да?
1: Например.
0: Вот. А ты попробуй найди чувака, который закончил консерваторию по классу пушки. Да? Вот, попробуй. Сложно? Вот. Но они смогли. Друзья, код доступа. Одна. Значит, Александр, пожалуйста.
1: 2-2-3-2.
0: 2-2-3-2. 2-2-3-2.
2: Обычно.
0: Вы часто флиртуете?
4: Ну, конечно.
2: Мега-шоу.
5: Не ходите с чуждыми дядями гулять.
2: Люди бодрые. Владимир Вэлл.
4: Я симулирую болезнь.
2: Молодец. Мировые запасы бодрости к вашим услугам.

0: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
1: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
2: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
3: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Golden Saga – ювелирная фабрика номер один празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga – ювелирной фабрики номер один.
5: СВХ плюс.

0: им нравится, им нравится, когда красивые улыбаются.
1: На работку все поехали, между прочим. Слушай, Андрюшку поздравим с днем рождения.
2: Давай.
1: Андрюша
2: с днем рождения.
1: Андрюша был маленьким мальчиком, да, ну, то есть, как бы там, ну, и козявки там все, да?
2: Конечно.
1: Да? И потом прыщи, да, вот это вот первый поцелуй там, да, вот первое все остальное. Вот, да, конечно.
2: И
1: вот.
2: Без этого.
1: А потом начал уже профессионально двигаться, стал бригадиром к этому моменту. И уже стал уже, знаете, не Андрюшка, стал месье Андрей. Андрей, вот у него сегодня день рождения. Поздравим от всей команды. Вот Марк говорит, ладно, надо, потому что, ну, бригадир, он как бы...
2: Его
1: он...
2: надо поздравить, да, обязательно.
1: И, возможно, потом Андрей когда-нибудь Марку вернет его паспорт, понимаете?
2: Но это не точно.
1: Ребятки, enjoy the silence. Silencium звучит, и именно вдвойне приятно сейчас подвести итоги кода доступа и наградить одного из вас, дорогие друзья, и одного из, внимание, 58 человек, которые
2: 58,
1: вау. Прямо в жилу. Давай, выбирай. WhatsApp, давай, откуда начинаем, чем заканчиваем, давай.
2: Давай, 16-й.
1: Так, будем считать.
2: Сверху. От WhatsApp.
1: Я был готов к тому, чтобы сверху. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
2: 16.
1: Илоночка, смсер. Наш Илоночка, телефон заканчивается на 21-99. Мы поздравляем тебя. Перст судьбы сегодня тычет в тебя. Подарком от Standards. It's my surroomie. Can't you understand? Oh, my little girl.

0: было написать целое сообщение, мол, с победой, душечка, все такое, там, тра-та-та. А потом оказалось, что не кириллицей писал, не переключил.
1: Все заново.

0: Красота! Какая красота, ребятушки! А еще скоро лето!
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam mini plūmju tomāti miksa Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaida līdz 30%. Rimi.
2: Пусть дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унице в Забеце. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унице в Забеце.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейскими программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Любите работать в саду? 9 и 10 мая на Кипселе выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Давай. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
6: Так, давай, поехали. Сегодня день рождения у Эдвина Лэнда, американского изобретателя, создатель фотокамеры Polaroid, ну и бренда как таковой Polaroid. Там же все, и очищи с этим защитным, всякими поляризационными фильтрами, да?
7: Как зеркалишь ты меня, и так...
6: Песня про Polaroid.

0: Мега-шоу. Люди бодрые. Передача бодрости. Бодрости. На расстоянии.
1: Итак, друзья, 1909 год. В этот день, значит, родился Эдвин Ленд, американский изобретатель, создатель фотокамеры Polaroid и основатель компании Polaroid. Значит, как и многие вот визионеры, это те, кто, те люди, которые знали, что потом это пригодится, и начали это разрабатывать еще до того момента, как, это все появилось.
2: В общем, умные люди.
1: Очень умные люди, смотрящие вперед. Это очень многие люди. Значит, Стиви Джобс и всяческие,
2: да.
1: и Цукерберги тоже со
2: своими. Маски, своим, наверное.
1: И Илона Маски, это все визионеры, люди, которые идут там где-то, мы еще пока не знаем, а они уже там что-то делают. Значит, как и многие визионеры, не доучился в университете. Но обратите внимание, добился. Вот, дважды бросал Гарвард, первый раз, чтобы уехать в Нью-Йорк и в одиночку, между прочим, изобрести первый в мире недорогой поляризационный фильтр. Напоминаю, сейчас в очках они стоят для того, чтобы, блики все всяческие, чтобы, чтобы видеть лучше, да? Солнцезащитная вся вот эта система. Это все, вот он там на заре работал. В итоге Гарвард все-таки, кстати, выдал ему почетную докторскую степень, но тогда, когда Эдвин Ленд стал уже знаменитым.
2: Тут ладно, уж дадим.
1: Сначала добейся, да. Угу. Долгое время удерживал, кстати, второе место в истории США по количеству патентов. 535, между прочим. Это второе место уступал он тогда только Томасу Эдисону. С его патентом бюро. Дальше. Идея моментальной фотографии. Ведь Polaroid, мы откуда узнали, да? Отнюдь не по солнцезащитным очкам, да?
2: А по камере.
1: А по камере, которая позволяла, нажал на кнопку и все, подул на картоночку. А там появилась фотография через минутки две. Вот. Идея моментальной родилась в 43-м году. Внимание, как значится, про прогулка в Санта-Фе происходила, и его трехлетняя дочка Ленда. Да. Она тоже как бы фамилия. Ленда. Значит, ее звали Дженнифер, она спросила, а почему не может увидеть фотографию сразу после того, как папа нажал на кнопку своего фотоаппарата?
2: Хочу сразу.
1: Могла бы сказать, хочу iPad, например. Да. Да? В общем, короче, хочу сразу, это лучше. Ленд позже признался, что в тот же час, в принципе, концепция камеры проявочного пакета полностью сложилась в его голове. Привирает наверняка. Но, тем не менее.
2: Я сразу придумал.
1: Это как считать, что Менделеев заснул, увидел, проснулся и написал быстренько таблицу свою. Значит, кстати, Стив Джобс обожал Ленда за его умение работать на стыке гуманитарных и наук, и технологий. О чем эта речь? Стив даже скопировал стиль презентации Ленда. Тот превращал запуск новых каких-то своих продуктов в магическое шоу с театральным светом, с музыкой и так далее. И с тех пор поперли эпловские презентации и так далее. Значит, любимое детище Ленда — это камера Polaroid. Значит, SX-70 хотел, чтобы она могла быть складной. И помещалась в карман пиджака и выдавала снимок, который оживает прямо, на глазах. На разработку этого чуда было потрачено примерно в 70-х годах 600 миллионов долларов. Прикинь, чувак, верил
2: не
1: в свой
2: то,
1: продукт.
2: Не то, что сейчас телефон кинул.
1: 600 миллионов долларов в разработку в 70-х годах. Это просто запредельное бабло. Но он тогда рисковал. Причем очень сильно. Но не зря рисковал, потому что слово Polaroid с тех пор является нарицательным. И все, что быстро, фотоаппарат любой, который моментальное фото, равно Polaroid. Хотя производителей сейчас очень-очень много. Но я думаю, что платят все равно отчасти. Потому что с таким он очень ушлый был. 535 патентов. То есть он все патентовал. Есть из фан-фактов. Никогда не носил с собой кошелечек и документики.
2: Че это?
1: Считал, что если человек достаточно знаменит и занят важным каким-то делом, мир сам о нем позаботится.
2: Ладно.
1: Хорошо, и понеслось, конечно. Потом цифровой век, да, естественно, и фотографии. Но самые, конечно, отвратительные фотографии — это какие? Самые отвратительные фотографии — это...
2: Мужа?
1: По версии. Нет. Это когда муж... Когда ты даешь мужу своему сделать фотографию тебя. Вот это самая отвратительная фотография в твоей жизни.
2: Всегда причем.
1: Сегодня, друзья, вокально-инструментальный ансамбль «Ваши краши». Песня «Ты прекрасна».

0: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
1: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
2: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.

0: Lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат фрилис, бекон, петти из плавленного чеддера, жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
2: Tikai trīs dienas atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā podium Brīvības gatvē 201. Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Jup, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā podium Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Tikai trīs dienas. Pasteidzies!
3: Утро. Начинается с бодрых.

0: Мега-шоу «Люди бодрые».
1: Бодренькие, как я люблю.
2: Класс вообще. Слушай, космическая музыка вплывает в деловой наш разговор. Значит, сегодня тот самый день, в 1997 году на Каннском кинофестивале прошла премьера Люка Бессона «Пятый элемент», ребята. «Пятый элемент» — это прям, ну, это прям эпохально.
3: Это легендарный фильм.
2: Да. Значит, надо отдать должное великому гению Люку. Да, значит, начал писать сценарий «Пятого элемента», когда ему было всего 16 лет. Ну, реально.
3: Еще подросток.
2: Ну, это, во-первых, подросток. Во-вторых, как бы, ну, уже талантливый. Ну, во-первых, пишет, во-вторых, галлюцинирует нормально, да? Mm-hmm. И как бы, ну, когда он начал снимать, ему было уже 38, и ждал, по сути, 22 года, чтобы технологии догнали его фантазию. Mm-hmm. Он класс вообще, да? Значит, художником по костюмам, гениальным костюмам, конечно, это, ну, это футуризм, понимаешь, ты же должен его сделать таким, чтобы он был как бы, ну, ну можно, конечно, было всех сделать поголовно в каком-нибудь, ну, из фольги сделать всем такое, да, блестящее.
3: Это
2: да?
3: Было бы неинтересно.
2: Это было бы совсем не тот уровень. В общем, художником по костюмам выступил легендарный Жан-Поль Готье, между прочим.
3: Он
2: да,
3: самый.
2: Да, обратите внимание. Более 900 невероятнейших костюмов создал вот для фильма. Был настолько вовлечен, что лично проверял одежду каждого из сотен статистов перед съемками сцен в аэропорту или там в зале ожидания. Короче, вымышленный язык, на котором говорит Лилу, был разработан Люком Бессоном и самой Милой Йовович, потому что удобненько было. Ну, ты же как исполнительность, ее нужно говорить на этом языке. Вы слышали, как он звучит? Вы помните, как он звучит? Надо найти что-нибудь. Да. Найди. Это стоит того, потому что он прекрасен. Мила Йовович прекрасна, да? И еще этот язык. Он такой, ну, прям очаровательный. В нем около 400 слов, между прочим. К концу съемок они были настолько хорошо, ну, как бы, вовлечены в процесс и владели языком, что могли вести, ну, на нем, как бы, какие-то незамысловатые беседы. Вот. Да, которую никто из съемочной группы не понимал. Вот полезный язык. Знаешь, как аспирант это, знаешь, и что? Вот. Главный герой, естественно, и главный злодей за весь фильм ни разу не встретятся, не разговаривают, даже не видят друг друга. Вот уникальный случай для блокбастера такого масштаба, чтобы антагонист и протагонист, они не встретились вообще, не пересекались никак. Прикинь вообще, даже не задумывался об этом. Значит, роль эпатажного ведущего Руби Рода, помните такого?
3: Да.
2: Такого, да. Значит, пытались специально, ну, писал специально под певца принца. Ну, и он выглядит как принц, понимаешь? Вот, но когда тот увидел эскизы костюмов Готье, он счел их слишком женственными и отказался, прикинь. В итоге роль досталась Крису Такеру. Вот, и он сделал именно эту роль легендарную. Это один из самых запоминающихся моментов. Ну, то есть появление вот в кадре вот этого человека. Сцена взрыва в главном здании лайнера Флостон Парадайз на момент выхода фильма была самым мощным и дорогим взрывом, когда-либо снятым в павильоне. Огонь едва не вышел из-под контроля. Хьюстон, у нас проблемы. Mm-hmm. И съемочную площадку пришлось эвакуировать. А это все как бы деньги.
3: Денежки.
2: Ну что, несмотря на футуристичность, в фильме использовано огромное количество физических моделей, ребята. Весь Нью-Йорк с его летающими машинами был построен в виде детальных миниатюр. Ну, то есть не было тогда еще возможности, конечно, запилить 3D-графику и, короче, сделать, понимаешь?
3: То есть был построен маленький Нью-Йорк.
2: Ну, маленький, да, миниатюры сделаны. Да. Значит, Бессон считал, что настоящие модели выглядят осязаемыми, чем какая-то компьютерная графика. Ну, того времени.
3: Сейчас-то уже...
2: Напоминаю, на дворе стоял 1997, а снимали они в 95-м уже, понимаешь? Mm-hmm. Ну, вот и, соответственно, ну, какая там графика? Вы помните, что там было вообще? Монти! Нет, это... Марио!
3: И все.
2: Слушайте, ну, один из моментов, когда, ну, как бы, душа в пятке, это выступление... Помните, как ее звали?
3: А как ее звали?
2: Дива Плава Лагуна. Такая
3: Плава Лагуна.
2: Синяя, со шлангами такая.
3: Да,
2: прямо,
3: да, да.
2: Ну, прям, но это еще за сколько? За 20 лет до «Аватара». Синяя уже женщина пела. Вот.
3: Уже синими были.
2: Композитор Эрик Сера показал партитуру, значит, ну, албанской певице. И ее звали Инва, а фамилия у него была Мула. Значит, он показывает ей партитуру вот танца Дивы, и она рассмеялась, сказала, что человек не может так быстро переключаться между такими далекими нотами. То есть это разные октавы, и ты нужно... Да. В итоге записывал ноты по отдельности. Ой. Странно, как это? Вот. А затем их объединяли цифровым способом. Ну, и я думаю,
3: монтаж?
2: Что прямо сейчас, друзья, фанера. Лондонский симфонический оркестр Инва Мула. Вот та самая исполнительница и та самая песня и танец Дивы Плава Лагуны на радио СВХ+. Давайте вспомним, как это было.

0: обычное.
1: Вы часто флиртуете?
2: Ну, конечно.
0: Мега-шоу.
3: Не ходите с чуждыми дядями гулять.
0: Люди бодрые. Владимир Вэлл.
2: Я симулирую болезнь.
1: Молодец.
0: Мировые запасы бодрости к вашим услугам.
4: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
5: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
6: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
7: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību. Ditel 23,3 mg uz gramu gels – ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
8: Stihl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Stihl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stihl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepriecies ginalas.lv.
9: Карглас ремонт, Карглас замена.
10: Анастасия, специалист Карглас.
11: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
9: Карглас ремонт, Карглас замена.
0: Обычное, обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Энергия, энергия. Усиленная многократно.
12: Так, слушайте, ну, удалось найти немножечко текста от Милы Йовович в фильме, да, тот самый язык, где 400 слов примерно было придумано, звучит как итальянский. На данный момент, я так, ну, когда включаешь, звучит как итальянский. Запчасть, это как-то, говорит, как тебя зовут, а, напоминаем, она Брюса Виллиса держит на мушке, да, целится в него из космического пистолета, вот, и он, видать, спросил, как ее зовут, как тебя зовут, и она ему ответила.
13: Illuminare che tariba la mina c'è, e patte se vado.
12: Хорошо. Ну, вот так вот. Дальше. Да. В конце она призналась, она говорит, Грег, как тебя? Она сказала, Лулу. Очень хорошо. Ну, похож на итальянский, да, немножечко?
14: Да, да, есть.
12: Очень хорошо. А еще похож на итальянца своей бодрой походкой Леш Новак. У нас начало нового часа, друзья, после чего вернемся. Есть что рассказать, есть что еще и подарить.
14: Да, да, да, да, да. Бодрое утро.
0: Радио СВХ Плюс.
15: Сегодня в Латвии переменная облачность. Дожди ожидаются в основном в восточных районах, там, возможно, гроза. Ветер умеренный, северо-восточный, северный. Днем по стране от 9 до 14 градусов, при этом Видзем и холоднее. Плюс 6, плюс 8. Лепа и Вентспилс до 11 градусов тепла, Даугавпилс, Резекне плюс 9, плюс 10. В Риге тоже до плюс 10. В первой половине дня дождь, затем без существенных осадков.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В этом выпуске одна новость. Сегодня рано утром в Латвию с территории России залетели несколько беспилотников, и два из них упали. Один в городе Резекне на территории нефтебазы, второй тоже где-то там же. Его еще ищут.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня рано утром в Латвию с территории России залетели несколько беспилотников, и два из них упали. Один в городе Резекне на территории нефтебазы, второй тоже где-то в этом районе, вероятно, на окраинах города или еще дальше. Место падения все еще ищут. Работают подразделения национальных вооруженных сил, государственной полиции и пожарно-спасательной службы. Жителям приграничья на мобильные телефоны были разосланы экстренные оповещения по системе сотовой связи о возможной угрозе с воздуха. Эти предупреждения были в силе в течение 4 часов до примерно 8:40 утра. Началось с того, что ночью ближе к утру жители Резекне стали сообщать о пугающих звуках, таких как гул в двигателей в небе, шум как от самолетов, вероятно, истребителей, хлопки. В соцсетях были опубликованы видео со вспышкой света над городом и звуком, похожим на взрыв. Примерно с 3:30 утра на номер экстренных служб 112 стали поступать звонки о возможном возгорании на Резекненской нефтебазе рядом с железной дорогой и магазином «Максима». Вскоре выяснилось, что дрон попал по топливным резервуарам на территории местного филиала компании «East-West Transit». Точный адрес – коммунала Ела, то есть коммунальная улица 6. Пожарно-спасательная служба сообщила, что ее сотрудники, прибыв на место, обнаружили повреждения 4 резервуаров. Все они были пусты. У одного тлела обшивка, пожар быстро потушили. Последующая проверка тепловизором повышенной температуры не выявила. Соседний заполненный резервуар пожарные охладили в целях профилактики. После падения дронов в Резекне и Резекненском крае сегодня отменили занятия в учебных заведениях, то есть школах, детских садах. Власти сообщили, что и жителям можно работать удаленно, в том числе сотрудникам самоуправления. Экстренные уведомления жителям приграничья разослали по запросу военных, судя по всему, уже после инцидента, то есть падения дрона на нефтебазе в Резекне, а именно жителям Лудзенского и Балвского краев уведомления были отправлены сразу после 4 часов утра в 4:09, а жителям Резекненского края в 4:40. Воздушная тревога была отменена, как я уже сказал, после 8:40. Полиция приступила к расследованию. Уголовный процесс начат по статье Уголовного закона из раздела о преступлениях против государства. Из-за инцидента с дронами сегодня созваны сразу несколько заседаний. Комиссии Сейма по нацбезопасности, Совета кризисного управления в Латгале, Комиссии по гражданской обороне в двух приграничных краях – Даугавпилском и Аукшдауговском. Президент Латвии Эдгар Ринкевич пообщался с мэром Резекне Янисом Тутиным и главой самоуправления Резекненского края Гунтарсом Скудрой и после этого заявил, что инциденты с дронами – это последствия российской агрессии против Украины. Ринкевич поблагодарил все службы и самоуправления за реакцию и действия в условиях ЧП. На самом объекте в Резекне, то есть на нефтебазе, где упал дрон, был создан оперативный штаб. Сюда отправился в том числе глава МВД, представитель партии Яуну Венот и Борихардс Козловскис. По пути в Латгале после 7 утра он сообщил по телефону в эфире ЛТВ, что угроза все еще существует и ее нужно воспринимать серьезно. Министр советовал жителям оставаться по домам до тех пор, пока военные не отменят предупреждение об угрозе с воздуха. Как я уже сказал, оно было отозвано около 8:40. Также министр Козловскис призвал сообщать, если кто-то обнаружит возможное местонахождение второго упавшего беспилотника. Министр обороны Андрис Спруц из партии «Прогрессиве» также утром отправился в Резекне. Он заявил в эфире того же ЛТВ, что национальные вооруженные силы максимально контролируют воздушное пространство Латвии вместе с натовскими союзниками и подтвердил, что в небо были подняты истребители НАТО. Военные, комментируя инцидент в Латгале, повторили, что подобные инциденты, то есть залет дронов на территорию Латвии, возможны, пока продолжается российская агрессия против Украины. Вооруженные силы сообщили, что вместе с союзниками по НАТО ведется постоянный мониторинг воздушного пространства Латвии, а в приграничье усилена противовоздушная оборона. Туда направлены дополнительные подразделения. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.
2: Паралю. легкости в ногах и уверенной походке. Появилась сосудистая сеточка или беспокоит тяжести и отеки? В клинике доктора Мауринша только в мае. Ультразвуковое обследование вен ног и консультация врача. 48 евро. Не откладывайте заботу о здоровье. Узнайте больше на сайте maurinaclinica.lv под клиники доктора Мауринша 01 00 00 161.
1: СВХ плюс.

0: Обычное. Обычное.
1: Ребят, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Бодрое утро.
0: Мега-шоу.
2: Понятно, что молодец.
1: У меня настроение поднялось.
0: Люди бодрые. Владимир Вэлл.
4: Найди тебе сегодня не горбатую любовницу.
5: Infinidefinite.
0: Детоксикация мудрости. И реабилитация оптимизма.
4: Бонжорно, бонжорно, тусеньки. Наши прекрасные, любимые, задорные. Вот кто-то очень бодрый, кто-то, ну, так себе бодер. Вот, ну, ничего не поделаешь с этим.
6: Это, кто-то еще не бодер.
4: Это, понимаете, но зато завтра пятница. Зато завтра пятница, а скоро лето. Ребята, пока еще, несмотря на то, что, значит, температура у нас пока не балует, но, с другой стороны, черемуха вот-вот зацветет, а может, уже где-то зацвела, это все из-за нее, поверьте мне. Угу. И не такое бывало с нами.
6: Во всем виновата черемуха.
4: Естественно, дорогие друзья, сегодня, ну, косвенный праздник сегодня в Соединенных Штатах Америки, День туризма. День туризма, значит, не могли мимо туриков наших замечательных проехать. Поздравлять будем сегодня всех, и тех, кто связаны с туризмом, вот те, кто по системе All Inclusive, например, да, не выходя из лобби бара, да. Возможно, да. Вот, и,
6: они тоже туристы,
4: а также те ребята, которые там и с рюкзачками, и с тяжеленькими, и с легенькими, естественно. Праздников много не бывает. Сейчас путешествие вокруг солнца от Би-2. Любим, ценим, конечно. Вот, и после чего дадим наш маленький короткий экскурс по интересному. Что все, что связано с путешествиями. Ну, как все. Просто что-то, что связано прям с путешествиями.
6: И интересное.
4: Наверное.
6: Да.

0: Lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Savu stūrīti sev šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un, ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
3: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат филис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и хэсбургер майонез с паприкой.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Nu, поехали.
7: Люди бодрые.
8: Лондон, Прага, Ницца, новый паспорт, новый штат.
9: СВХ плюс.

0: и там тоже, как не печально, после любого отдыха где-нибудь там, за кордоном, приходится возвращаться к своим рабочим обязанностям. Входить в это русло отвратительно, друзья. Мозг отказывается, вот, и ты первые 3 дня сидишь как будто, ну, по крайней мере, первый день точно, как будто прибитый подушкой, да?
1: И думаешь, за что тебе это?
0: За что все это, понимаете? Зачем? Зачем? Да, да. Значит, сегодня день туризма Соединенных Штатов Америки, несмотря на то, что, ну, порадоваться за... Ну, потому что, ну, как бы приключение, поездка куда-нибудь, это всегда... Это то самое, что ты запоминаешь.
1: Это всегда кайф.
0: Ты же не понимаешь... Когда-то счетчики еще вручную там списывали, да? Ну, вот этот день не запоминается, по большому счету. Хотя запомнить...
1: Но это было бы странно.
0: Было
1: вообще
0: надо, когда он не автоматически считывался. Как бы надо не успеть сдать счетчики. То есть даже этот день
1: пока
0: запоминается.
1: Помнишь.
0: Да, ну, а что касается путешествий, всегда круто. Но отцом современного туризма считается Томас Кук. Это не тот, кого аборигены. Там Джеймс Кук был, помните?
1: Да, это другой. Да.
0: Это Томас Кук, значит, 1841 год организовывает первую массовую поездку. Блин, 570 человек надо было вывезти. 570.
1: Господи, ну, то есть это очень много.
0: Это уже, ну, это по данным, вот как раз, ну, у тебя сколько это? Это 2 чартера нужно фрахтовать, да? То есть, по большому счету, ну, сейчас справляются туроператоры, там все, да, и
1: эксперты. Но все равно 2 самолета.
0: Всем большой, огромнейший привет всем нашим из туристического бизнеса. Ну, вот тогда, в 1841 году, 570 человек вывезти, это, ну, как бы, это нужно было еще и, как бы, быть...
1: Это надо постараться.
0: Недюжим в своем проявлении человеком. Любопытно, что целью тура, кстати, было не поездка на море,
1: так,
0: по системе All Inclusive, а пропаганда, внимание, трезвости, прикинь, он договорился с железной дорогой о спеццене, чтобы вывести людей на съезд общества трезвенников. Прикиньте. Ну, я не являюсь, конечно же, адептом вот, ну, алковозлияния, ну, в своих поездках. Ну, то есть нет такого, что там загасился, короче, в лобби-баре там, но еще... И вот, ну, эта тема с All Inclusive, она меня, как бы, ну, не очень, как бы, большинство привлекает все-таки наличие нормального в баре алкоголя, чтобы, как бы, не тратиться на это. А я и так не трачусь, потому что мне, ну, тупо жалко времени своего, потому что, ну, я знаю себя, сегодня мы фестивалим, а завтра мы, ну, день вычеркиваем как минимум.
1: Завтра очень-очень плохо.
0: А я за этот день заплатил, мне хочется эмоций и так далее. Поэтому я, ну, не очень, как бы, вот, адепт алкоголя за рубежом. Но, тем не менее, я же понимаю, что, ну, все равно, так или иначе, ты какой-нибудь кокчик там, ну, чтобы там...
1: Конечно.
0: Естественно. Ну, так вот. А представь себе, когда 570 человек выезжает на отдых куда-то, еще на поезде надо долго ехать, ты там и никак не сорваться.
1: А там и не дадут,
0: как,
1: я думаю.
0: Долго.
1: Ну, им, да, бы и не дали.
0: Ну, да, я понимаю, но все равно. И потом ты приезжаешь на отдых, и вот так 570 человек злых, грустных людей. Ну, ладно. Но это было давно, в 1841 году, но, тем не менее, компания Томаса Кука до сих пор, по-моему, работает, да? То есть, как бы, она, ну, бренд и так далее. И, короче, смотрите, что касается еще веселого туристического, что, говорит, с той стороны, ну, то есть, ну, еще вот с незапамятных времен, что еще есть рабочее что-то? Вот как, ну, Томас Кук, его агентство, да? Так, короче, в Японии есть отель, значит, который работает с 705 года нашей эры. То есть, в 705 году отель открылся, и с тех пор он не закрывался. Одна и та же семья на протяжении 52 поколений держит этот отель. Представляешь себе?
1: Wow.
0: В режиме нон-стоп. Это очень прям круто и удивительно. В 705 году отель, который до сих пор работает. Ну, за 1300 лет здесь не раз, значится, останавливались самураи и императоры. Ну, что это нам говорит? Это
1: популярное место.
0: Что? Нет, не то, что популярное. Это, ну, нормального уровня отель. Нормального уровня, потому что можно семейный отель из 3 номеров держать, ну, на протяжении долгих, ну, и не развиваться. А эти, ну, если они к ним император приезжал и самураи приезжали, другие, ну, самураи, воин, по сути, да? Ну, как военный.
1: Ну, да.
0: Военный. Ну, будем считать, что генерал. Ну, вот, соответственно, уровень у тебя должен быть. Вот. Что касается, я посмотрел по статистике, что, какой, как ты думаешь, какая страна у нас является вообще меккой туризма? Вообще, ну, называется.
1: Ну, может, Турция?
0: Куда слетать? Вот, подумал так, ну, Турция, Египет, туда все едут. Короче, значит...
1: Там хорошо, там тепло.
0: Египет, ну, ладно, даже завысим, 20 миллионов туристов в год.
1: 20 миллионов?
0: Это Египет. Прилетает, да. В Турцию 52 миллиона туристов в год прилетает, короче. А, ну, а Хитяра, то есть самое главное, значит, это Франция, друзья. Титул чемпиона, значит, в этом году ожидается количество в стране превысит, то есть перевалит через 100 миллионов человек. В два раза больше, чем Турция, то есть как бы вот Мекка настоящая.
1: Ну да, там Эйфелева башня, Нотр-Дам, ну и прочие места.
0: Там еще, ты считаешь, что там на улицах, ну, шарманочки, брям, вот это вот все. А бедный, есть отдельный такой кризис. Больше всего им страдают, синдром, называется парижский синдром, это у японцев. Не знаю, почему связано, возможно, слабаки. Хотя харакири сделать это не каждый сдюжит, да? Ну, видать, не все сделали. Те, кто не сделали харакири, они слабаки, они приезжают в Париж. Короче, завышенные твои ожидания. Ты же думаешь, что там все вот ходят в беретах, там, да?
1: С багетом в руках.
0: Все в багетах обязательно. Конечно. Естественно. И все идут, ну, с бокальчиком вина и приглашают тебя отведать. И багет, и бокальчик вина. Ну, а мы-то знаем, ну, что...
1: Там немножко не так.
0: Французы не очень, да. Французы вообще сами по себе не очень любят туристов. Потому что, ну, турист же с ними на английском языке говорит. А это, ну, как бы английский язык для них это красная тряпка вообще, в принципе, по большому счету. Ты даже если, ну, как бы такой экстраверт, и ты как бы готов коммуницировать, ты понимаешь, что тебе не особо-то помогает местное население. А что говорят не о местном населении?
1: Да.
0: Количество...
1: Их там много.
0: Снуп-догов, которые, ну, они повсеместно просто. Ты приезжаешь, и ты думаешь, а где же Брядо-Брям? Где же вот это вот все?
1: Где мой француз?
0: Где
1: мой французик?
0: Вот.
1: Дайте мне французика.
0: Короче, парижский синдром это когда в основном японцы подвержены, короче, у них сносит крышу. Сильный стресс, но это ладно. Галлюцинации, панические атаки, короче, приехали. Ну, а и напоминаю,
1: съездил отдохнуть.
0: Это нам слетал быстренько. А из Японии ты попробуй прилети, значит, в Париж. Это же большой, самый. Ты там вынужден как бы там сидеть пристегнутым и там пить ром, не знаю, что-то там. Японцы саке пьешь. Да. Ну, и, кстати, на тему туризма, значит, часто, конечно, кинематограф очень сильно, значит, подстегивает туризм. Ну, напоминаем, знаете, «Властелин колец» сразу же на 40% Новая Зеландия увеличила поток, ну, прием, вернее, туриста. На 40% после выхода «Властелина колец», который снимался, ну, там, в лугах, там, и вот этот «Хоббит Холмс», ну, короче, ну...
1: И все захотели вживую посмотреть.
0: Конечно, говорит, давайте в Новую Зеландию. Тоже не ближний свет, да, друзья. «Аватар», например, да?
1: Да.
0: Вот, провинция Хунань и вот эти национальный парк, да, вот с этими скалами и так далее. Я не знаю, у меня статистики нет, но там тоже, как бы, ну, весь мир решил, как бы, проаватариться. Вот, «Викинги», сериалы про викингов. То есть это северная природа, вот это вот все, Рагнар Локброк, там все вот эти, викинги. И, значит, на север туда пошли, значит, Исландия, Норвегия. И именно эти две страны столкнулись с проблемой овертуризма. Такая тоже штука есть, когда у тебя природа просто не может выдержать того, сколько нас туда приехало.
1: Понимаешь? Чего вас так много-то?
0: Ну, вот типа того.
1: Давайте
0: вот,
1: по одному.
0: Ну, что еще? Значит, есть еще, конечно же, ну, препоны, да, то есть, если у тебя, ты вот владелец паспорта, да, и многие страны для тебя открыты, а многие закрыты, тебе нужна там виза, и иногда просто это все делается, да, а иногда очень несложно. Здесь профессионалы в турагентстве тебя проконсультируют и могут, конечно, уже справиться, но есть такие паспорта, самые крутые. Значит, рейтинги паспортов вообще, это когда у тебя въезд в максимальное количество стран вообще есть, да?
1: Да, просто так паспорт показываешь и приезжаешь.
0: Вот, да. Ну, короче, японцы как раз таки, вот почему ты думаешь, они очень много их везде?
1: А им везде разрешено.
0: Сингапурцы тоже, да. Некоторые страны ЕС там, ну, там, ну, всякие, ну, британский паспорт, например, штатовский паспорт, прямо,
1: Мы, кстати, на 7-м месте.
0: Да. Мы на 7-м.
1: Да.
0: Я помню эту историю, когда всем странам... В Южную Африку ты летишь?
1: Так.
0: И всем странам без виз, ну или там прямо в самолете ты там, или там при выходе получаешь визу.
1: Такая формальная.
0: А двум странам каким-то... Я вторую страну не помню, но вторая — это Латвия.
1: Да?
0: И у нас нету консульства, и надо лететь куда-то в Швецию для того, чтобы, значит, выправить себе паспорт. Прикинь вообще. Вот. Опять же, туристические...
1: Поэтому на 7-м, а не на 1-м.
0: Мне Юлька из Атлантики, ее девчонки очень...
2: очень сильно помогли. Они просто за две недели сделали то, что, ну, как бы, ну, невозможно.
1: То, что делают месяцами.
2: Ну, не, ну, там вплоть до того, что тебе нужно лично прибывать туда и лично подавать паспорт. Прикинь, вообще такой отстой. Вообще. Ужас, конечно, конечно. Вот, ну, давайте еще раз подстегнем. Сейчас весна, а весна, допустим, ну, если мы говорим про Мекку, давайте про Париж, да, все-таки. Да. Давайте, Ян Тирсон когда-то написал замечательную музыку к замечательному фильму «Амели», вот, и сегодня в эту весну и в тот самый день туризма очередной, вот, но мы любим путешествовать, поэтому пускай «Амели» звучит. «Амели». Ах, бря-да-брям.

0: гостем в микрофон.
1: Вот вы скажите, пожалуйста, Александр, вы адепт каких все-таки ситуаций? Вы мерзнете больше или вы любите жару больше или прохладу?
2: Я люблю жару. Может, когда вы все помираете в плюс 40, мне очень хорошо.
1: Да? Да. То есть, соответственно, если вдруг что, открытые окна, как бы лучше закрыть, правильно?
2: Да пофиг.
1: Сегодня твой день. Сегодня день открытых окон. Без окон, без дверей. Что можно было вспомнить про окна? Что у нас?
2: Шоу «Окна» была программа такая с Нагиевым.
1: Конечно, я этой зимой понял, насколько я все-таки завидую тем людям, которые могут так взять отверточку и быстренько подрегулировать себе окна стеклопакета. Начинают пропускать. Они разрегулированы, и, соответственно, прямо из них оттуда сквозит откуда-то.
2: Да, там есть какая-то штучка, ее можно повернуть.
1: Вспомнил, что на налоги в 18-19 веках и в Англии, на всем континенте, там у них был налог на окна. Такое веселое. Если, допустим, в Нидерландах, не знаю, в Амстердаме точно, но я думаю, что во всех Нидерландах был налог. Как считать налог за твой дом? Считается погонный метр, то есть длина твоего фасада.
2: Так.
1: Чем шире, тем больше ты платишь налог.
2: Угу.
1: А вверх ты там все равно, то есть там 3-4 этажа, да? Именно поэтому в Амстердаме можно и в Нидерландах увидеть самые узкие дома в мире вообще. Потому что ты по погонному метру считаешь.
2: Чтобы меньше платить.
1: Конечно, естественно. Mm-hmm. А в Британии там был налог на окна. Реально. Чем больше у тебя окна, тем больше у тебя света. Чем больше у тебя света, плати больше. Соответственно.
2: Плати.
1: И они со своей стороны начали законопачивать очень многие. Говорят, а мне не надо, мне достаточно. Пожалуйста, маленький.
2: Одно. У меня дырочка.
1: Одно амбразура. Mm-hmm. И приходи за деньгами, оттуда покажется ствол, например. Значит, задался вопросом, что на Международной космической станции.
2: Так.
1: С окнами.
2: Они должны быть.
1: Нет, конечно. Как же ты будешь наблюдать, что там мимо тебя пролетает, например, или там как там внизу.
2: Или кто пролетает.
1: Кто пролетает. Все это очень важно. Короче, несколько слоев кварца и боросиликатное стекло. Толщина до 10 сантиметров.
2: Специально.
1: Плюс ко всему еще, насколько я понимаю, там рассказывалось про ставни, жалюзи. Все-таки, короче, чтобы микрометеоритики, там же в космосе всякое летает, большие и маленькие, а есть еще малюсенькие. Но они тоже имеют инерцию бешеную, они тоже летят с бешеной скоростью.
2: Они тоже как попадут.
1: Не хотелось, чтобы твое окошко на МКС было разбито каким-то таким случайно залетным камнем. Главное, никого не обвинишь, не знаешь, кто кинул. Если там, хулиган, мальчишка с соседнего двора, это одно дело.
2: А тут непонятно, Юпитер или Марс?
1: Откуда откололось, откуда отвалилось? Это только наша Солнечная система, а то он из других систем прилетает тоже. В общем, короче, закрывается от гостей таким образом. И, в принципе, хорошая идея. Если у тебя окна закрыты, дверь тоже, еще и на охрану поставлена, никто не знает, что ты дома. И не придут к тебе в гости.
3: Мега-шоу. Люди бодрые.
0: Бодренькие, как я люблю.
1: Бывает, думаешь, что знаешь ты человека 20 лет, а приходишь к нему в гости и видишь ложечки свои.

0: кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
1: Он твой мальчик, ты его девочка.

0: Так, друзья, ну, в принципе, уже будем расшаркиваться. Ой, нам же еще коммерческую информацию надо выпустить. Что-то пропустили. Один блок. Такое бывает.
1: Ладно, сделаем
0: обязательно. Ну, надо рассказать обязательно. Знаковое событие в области классической музыки, мировой музыки. Друзья, в этот день, в 1824 году, в Вене состоялось первое исполнение 9-й симфонии Людвига ван Бетховена. Ребята, посвятили королю Пруссии Фридриху Вильгельму III. Он был на это самое, так сказать, слушал. Он остался
1: все для короля.
0: В восторге, конечно. Значит, представь себе, он написал 8-ю симфонию, а потом 12 лет вообще ничего не писал, и все думали, а, сдулся Бетховен.
1: А нет.
0: А он не сдулся, он написал 9-ю, и, соответственно, значит, пришел тогда к Людвигу, король Пруссии, Фридрих, и занял место в зале, и там все началось. Его встречали, как обычно, по протоколу, когда король заходил, оказывается, нужно 3 волны аплодисментов. Аплодировали, пауза, еще аплодировали,
1: раз.
0: Пауза, и еще. Вот это короля. Значит, Бетховен сам дирижировал непосредственно, но он уже к тому моменту был глух, понимаешь? Вот. И, соответственно, ему было сложновато. В общем, там, ну, придумали шахер-махер. Говорит, вы не смотрите на Бетховена, смотрите на меня. Короче, мы все сделаем. Все удалось, и потом его развернули лицом, а там уже зал аплодирует, понимаешь?
1: А там уже зал радуется.
0: Ну, прям радуется. И ему сделали 5 волн этого самого аплодисмента.
1: Не по протоколу.
0: Вообще не по протоколу, конечно, но это же, ну, как бы, очень хорошее. Очень
1: это Бетховен.
0: Очень понравилось. Кстати, на тему компакт-диска. Еще у тебя были компакт-диски? Ты успел застать?
1: Еще помним.
0: Короче, 74 минуты продолжительность. То есть, а в аудиоформате, да, то есть записывается 74 минуты музыки.
1: Максимум.
0: Говорят, да, что как раз, чтобы полная 9-я симфония как раз-таки и влезала. Вот. И вот оттуда ноги начали расти. Почему, допустим, не 75, там, или не 63, или не...
1: А потому что 9-я симфония идет 74
0: минуты. Да. Вот, ну, оттуда ноги растут, ну, так, по крайней мере, говорят. Ну, кстати, вот, несмотря на оглушительный успех 9-й симфонии, полные залы, там, чистая прибыль Бетховена составила всего 420 флоринов тогда. Это было ничтожно мало для такого масштаба. И после концерта разгневанный композитор обвинил всех своих вот этих вот, назовем, давайте, да, коллег, вот, в воровстве и даже как бы упал в обморок от нервного истощения. Ну, потому что, ну, как бы подготовка, это очень ответственно тебе. И король слушает, и ты же написал для короля. Ну, как фигакше не понравилось, да? Ответственность очень большая. Еще и денег мало принесли.
1: Mm-hmm.
0: Вот, но тем не менее, вошел в историю. Я, честно говоря, хотел поставить оду к радости. Вот, но пока у меня, хопа, у меня есть в коллекции, но она инструментальна. А я бы хотел с вокалом.
1: Надо с хором.
0: Надо с хором,
1: сейчас,
0: конечно,
1: найдем.
0: Потому что он, кстати, был одним из первых, кто в симфонию вокал ввел. Понимаешь, ну, до этого это считал, ну, как это невозможно. Симфония — это симфонического оркестра. Какие там еще голоса? Не должны быть. А он ввел. А ода к радости — это прямо наша хорошая, наша притча во языцах стала.
2: Pietiks žāvāties, izmēģiniet Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Прощай, школа! Здравствуй, лето! В мае для круга друзей Euronics беспроводные наушники Sony с шумоподавлением на 20% дешевле. Теперь всего 79 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
4: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
5: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
6: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Телевизор Samsung 43 дюйма 279 евро. Аэрогриль на 8 литров 69 евро. Стиральная машина LG с сушилкой 9 килограммов 415 евро. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников смартнет в интернет-магазине.

0: Ча-ча-ча. Ну что, настало время говорить ча-ча-ча.
1: Ча-ча-ча.
0: Нашему эфиру, да-да-да, это же финальные ну, такты. Ча-ча-ча. Да, то есть они не прописываются, интересно, они прописываются в нотах как-то. Ча-ча-ча.
1: Должно быть.
0: Когда сказать, в принципе, да. Друзья, мы выходим из прямого эфира дня сегодняшнего. Сегодня у нас четверг, завтра у нас пятница, скоро лето. Скоро лето.
1: Еще немножечко потерпеть.
0: Прощаемся, ну, как бы выходим вместе с 9-й симфонией, как раз-таки тот момент, когда Бетховен взял на себя ответственность и в академическое, классическое чтение музыкального формата, такая как вот, ну...
1: Симфония.
0: Симфония. Это только оркестр. А он ввел еще и оркестр. К оркестру добавил еще и хор.

0: Спасибо, ребятки. Услышимся уже завтра. Александр Буслаев.
1: Владимир Вэл.
0: Шоу «Люди бодрые». И пока, ребята.
1: Адиос.
0: Адиос. Берегите и берегитесь.

0: Ростсвх плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Дожди ожидаются в основном в восточных районах. Возможно, гроза. Ветер умеренный, северо-восточный, северный. Днем по стране плюс 9, плюс 14 градусов. Видзема холоднее, плюс 6, плюс 8. Лепая Венспилс сегодня до плюс 11. В Даугавпилсе, Резекне и Риге до плюс 10.
1: Новости о погоде на радио СВХ плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
4: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
3: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
0: Radio SVH Plus.

0: 11 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня рано утром в Латвию с территории России залетели несколько беспилотников. Два из них упали. Один в городе Резекне на территории нефтебазы. Очередной преступный сговор торговцев ради наживы выявил Совет по конкуренции. Во всех трех странах Балтии наказаны фирмы, продающие кофейные автоматы.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня рано утром в Латвию с территории России залетели несколько беспилотников, и два из них упали. Один в городе Резекне на территории нефтебазы, второй тоже где-то в этом районе, вероятно, на окраинах города или еще дальше. Место падения все еще ищут. Работают подразделения национальных вооруженных сил, государственной полиции и пожарно-спасательной службы. Жителям приграничья на мобильные телефоны были разосланы экстренные оповещения по системе сотовой связи о возможной угрозе с воздуха. Эти предупреждения были в силе в течение 4 часов, до примерно 8:40 утра. Началось с того, что ночью, ближе к утру, жители Резекне стали сообщать о пугающих звуках, таких как гул двигателей в небе, шум, как от самолетов, вероятно, истребителей, хлопки. В соцсетях были опубликованы видео со вспышкой света над городом и звуком, похожим на взрыв. Примерно с половины четвертого утра на номер экстренных служб 112 стали поступать звонки о возможном возгорании на резекненской нефтебазе рядом с железной дорогой и магазином «Максима». Вскоре выяснилось, что дрон попал по топливным резервуарам на территории местного филиала компании East West Транзит. Точный адрес — коммунала Ела, то есть коммунальная улица 6. Пожарно-спасательная служба сообщила, что ее сотрудники, прибыв на место, обнаружили повреждения 4 резервуаров. Все они были пусты, у одного тлела обшивка, пожар быстро потушили. Последующая проверка тепловизором повышенной температуры не выявила. Соседний заполненный резервуар пожарные охладили в целях профилактики. После падения дронов в Резекне и Резекненском крае сегодня отменили занятия в учебных заведениях, школах и детских садах. Решение приняла городская комиссия по гражданской обороне после сотовых оповещений о возможной угрозе в воздушном пространстве региона. Эти экстренные уведомления жителям приграничья разослали по запросу военных, судя по всему, уже после инцидента, то есть падения дрона на нефтебазе в Резекне. А именно, жителям Лудзенского и Балтского краев уведомления были отправлены сразу после 4 утра, в 4:09, а жителям Резекненского края в 4:40. Людям рекомендовали укрыться в помещениях, закрыть окна и двери, а при обнаружении подозрительных объектов звонить 112. Полиция приступила к расследованию. Уголовный процесс начат по статье Уголовного закона из раздела о преступлениях против государства. Из-за инцидента с дронами сегодня были созваны сразу несколько заседаний. Комиссии Сейма по нацбезопасности, Совета кризисного управления в Латгале и Комиссии по гражданской обороне в двух приграничных краях – Даугавпилском и Аугшдаугавском. Президент Латвии Эдгар Ринкевич пообщался с мэром Резекне Янисом Тутиным и главой самоуправления Резекненского края Гунтерсом Скудро и после этого заявил, что инциденты с дронами – это последствия российской агрессии против Украины. Ринкевич поблагодарил все службы и самоуправление за действия в условиях ЧП. На самом объекте в Резекне, то есть на нефтебазе, где упал дрон, был создан оперативный штаб. Сюда отправился утром в том числе глава МВД, представитель партии Яуну Венуты Борихардс Козловскис. По пути в Латгале после 7 утра он сообщил по телефону в эфире государственного телевидения ЛТВ, что угроза все еще существует и ее надо воспринимать серьезно. Министр советовал жителям оставаться по домам до тех пор, пока военные не отменят предупреждение об угрозе с воздуха. Оно было отозвано, как я уже сказал, около 8:40. Также Козловскис призвал сообщать, если кто-то обнаружит возможное местонахождение второго упавшего беспилотника. Министр обороны Андрис Спрус из партии «Прогрессиве» также утром отправился в Резекне. Он заявил в эфире того же ЛТВ, что национальные вооруженные силы максимально контролируют воздушное пространство Латвии вместе с натовскими союзниками. Спрус подтвердил, что в небо были подняты истребители НАТО. Вообще военные, комментируя инцидент в Латгале, повторили, что подобные случаи, то есть залет дронов на территорию Латвии, возможны, пока продолжается российская агрессия против Украины. Вооруженные силы сообщили, что вместе с союзниками по НАТО ведут постоянный мониторинг воздушного пространства Латвии, а в приграничье усилена противовоздушная оборона. Туда направлены дополнительные подразделения. Подробнее об инциденте в Резекне самоуправление и военные расскажут сегодня в районе полудня. Пресс-конференция состоится в самоуправлении Резекне. Очередной преступный сговор торговцев ради наживы выявил Совет по конкуренции Латвии. Во всех трех странах Балтии наказаны фирмы, продающие такие специфические, дорогие, можно сказать, эксклюзивные товары, как кофейные автоматы. В данном случае швейцарского бренда премиум-класса «Юра». По данным регулятора, три компании договаривались о цене, ниже которой эти кофемашины продавать нельзя. Такой сговор убивает любую конкуренцию, а значит, конечным потребителям приходится переплачивать. Они не могут купить товар дешевле. Совет по конкуренции установил, что официальный дистрибьютор кофейных автоматов «Юра» в странах Балтии, оптовая компания «Рикман Трейд» из Эстонии, на протяжении нескольких лет фактически диктовала своим партнерам, по каким ценам продавать товар в розницу. Более того, она следила за соблюдением своих требований и предъявляла претензии, если магазин продавал что-то дешевле разрешенного уровня. Это касалось и возможности проводить акции, делать скидки. Розничные торговцы, литовская компания Eugesta, работающая под брендом Kafo, и латвийская фирма Innocent Pro, работающая под брендом Esmilu Kafio, эти условия покорно принимали и соблюдали. Поэтому в магазинах на кофемашины Юра долго держалась одинаковая цена. Так продолжалось как минимум с сентября 2020 по февраль 2025 года. Наконец, сговор вскрылся, была проведена инспекция. Общая сумма штрафов для участников сговора превысила 500 000 евро. Точная сумма 512 тысяч 100 евро. Больше всего заплатит инициатор схемы, эстонский оптовик Rickman Trade, почти 256 тысяч евро. Чуть меньший штраф, 232 тысячи, выписан литовской фирмой Eugesta. Третий участник, Innocent Pro, который Esmilu Kafio, можно сказать, отделался легким испугом. И только потому, что признал нарушение и заключил с регулятором мировое соглашение. Эта фирма заплатила всего 23,5 тысячи евро. Интересно, что компания Innocent Pro частично и опосредованно принадлежит бывшему мэру Риги, депутату Европарламента Мартиншу Статису. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.
2: Здравствуйте! У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
3: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
4: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums.lv. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.

0: погода, идет дождь, как-то серо, как-то мокро, но давайте не унывать, потому что сегодня уже четверг, и до выходных рукой подать. Более того, у нас ожидается очень интересный и насыщенный эфир. Например, в рамках этого часа достаточно скоро в нашем эфире появится лидер и создатель движения Ghetto Games Раймонд Илбакян. Мы поговорим о старте 18-го сезона, о том, как Ghetto Games из уличной идеи превратился в крупнейшую молодежную спортивную платформу Балтии. Конечно, о громких новинках этого лета, например, цифровое приложение будет выпущено Ghetto Games, гладиаторские битвы, лиги знаменитостей, в общем, о многом вот эта атмосфера большого уличного спорта в Гризинг-Каунте. Если вдруг у вас уже тоже созрел вопрос, и вы хотите задать Раймонду Илбакяну, который, напомню, в рамках этого часа, ну вот во второй половине появится здесь в прямом эфире, пожалуйста, пишите 25-45-25-25. Да и вообще пишите. Пишите, что на душе, пишите, если какая-то актуальная дорожная информация, пишите, не забывайте нас. Всем еще раз классного настроения.
1: Посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
2: Какая страшная сказка.
3: Весенняя сказка на СВХ Плюс. Весна на блюзе.
4: Только кавалерия, ты мое преступление. Сделай больно, как моление, чтоб запомнилось навсегда.
3: СВХ Плюс.

0: Čēņiem.
1: Rimi zemocēnu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 centi kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 centi. Rimi.
2: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
3: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Штил. Я у 100 гадус радам легендарас квалитатес инструментус дарзам ун межам. Но аккумулятор задием лиз плявеем. Вис росигам павасарим. Лиз 11 майям. 10% атлайде висам штил прецем. Турклад атлайдес Summējas. Štīl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
6: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
7: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат фрилис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
8: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга. Салат айсберг 1 штука 99 центов. Курица в маринаде 3,99. И сливочное масло 200 грамм, евро 19. Lidl стоит того.

За поздравления. Сегодня 7 мая с Днем Радио. Отдельно большое спасибо Эвите. Здесь есть и поздравления для... Я все передам Диму Харову. И после 15 он обязательно озвучит в эфире и сыграет песню. Спасибо большое. Здравствуйте, любимое радио. С праздником. Всем творческих успехов и начинаний. Тоже есть еще послание. И Любовь пишет нам. Но Любовь нам, она, мы общаемся открытками. Да, вот Любовь прислала нам такую милую картинку. Для счастья нужно так немного проснулся. Утро мы жили. Действительно, спасибо. Сегодня 7 мая, да, и многие отмечают День радио, праздник всех, кто связан с эфиром, музыкой, новостями и общением со слушателями. Но у радио ведь есть еще одна важная дата, Всемирный день радио, который отмечается 13 февраля. То есть можно дважды в год отмечать. Ну, эти дни, безусловно, напоминают о том, какую большую роль радио играет во всем мире, объединяет людей, страны и культуры. И действительно, радио — это классно, сопровождает домой, в машине, на работе. Ну, мы бы не могли бы вас сопровождать, если бы вы нас не включали. Поэтому радио, безусловно, невозможно без вас, дорогие радиослушатели. Наш общий и замечательный праздник, с чем я и поздравляю нас. 25, 45, 25, 25. Я смотрю, что уже у нас появляются вопросы для создателя и лидера движения Getto Games Раймонда Елбакяна. Да, совсем скоро уже Раймонд появится здесь у нас в студии. Мы поговорим о старте 18-го сезона. Пойду встречать гостя.

0: Поуличным видом спорта человек, который умеет превращать идеи в масштабные события, это Раймонд Телбакян. Раймонд, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы на «ты», да, договорились? Можно? Можно
1: вы
0: вас
1: на «ты»?
0: «Ты»?
1: Я на
0: «вы». Раймонд,
1: мы
0: очень рады тебя видеть здесь, в студии «Слуха+.» Я так понимаю, что впервые, да, у нас в гостях?
1: Ну, да, будет сложно вспомнить. Наверное, да, наверное, первый раз.
0: 18-й сезон, можно уже с совершеннолетием, да, поздравить?
1: Вот, наверное, мы уже начинаем праздновать.
0: Да какие эмоции вызывает эта цифра у тебя?
1: Очень положительные, потому что я как раз вот тут встретил Еву, да, и я говорю, латышам надо как-то учиться держаться подольше вместе, потому что есть много проектов, которые люди начинают, там, я знаю, там, разные циклы, да, там, первые 5 лет, там, все на хайпе, это одна какая-то эмоция, потом начинаются там некие трудности, когда обычно там до 10-го года все распадается, кто-то тянет до 10-го, потом, например, у меня было чувство, что, ну, 10 лет я как бы отработал в социальной сфере, но, может быть, Раймонд как бы хватит, потому что, ну, как бы надо, пора эти денег зарабатывать, ну, то есть потом как-то поехал в Грузию, встретил свою жену, и вот как-то, не знаю, или она меня очень сильно вдохновила, она говорит, то, что ты делаешь, это так уникально, то есть вместе со своей командой надо обязательно продолжать, и ни в коем случае даже ни шагу назад, то есть так что какое-то опять было для меня новое вдохновление, и 18 лет — это совершеннолетие проекту. Так совпало, что 13 мая и мое день рождения. Мне исполняется 40.
0: Обалдеть.
1: Да.
0: Запомните дату, 13 мая. А во сколько начинаются вообще все мероприятия?
1: Начало у нас, я бы приглашал бы людей к 6, если хочется больше шоу-программы посмотреть.
0: Вечера.
1: Да, но участники начинают с 4 играть дети, а с 6:30 начинают играть уже взрослые. Так что, ну вот, и я считаю, что интересно, что совпало мое совершеннолетие, потому что, ну, в целом, мужчине, наверное, ну, если говорить про такое совершеннолетие, я бы сказал, что это 40 лет. Там 30 еще ты такой, типа, не понимаешь, там, направо, налево. А в 40 ты уже четко понимаешь...
0: Чувствуешь, что повзрослел немного.
1: Ты чувствуешь,
0: да?
1: Чего ты хочешь, чего ты точно не хочешь, куда ты хочешь, почему ты куда-то не хочешь, что надо. И ты готов собраться на то, что надо. Потому что 18 лет, это может быть такое юридическое совершеннолетие, но чисто человеческое, я считаю, что вот 40 лет для мужчин — это прям топчик. И вот... 18 лет, опять же, для проекта это дает некую ответственность. Потому что если мы раньше там могли, ну, скажем так, шутить там на уровне, то есть там живота и чуть ниже, то все-таки сейчас мы должны быть уже еще более креативные и как бы добавлять еще больше интеллекта, добавлять еще больше смыслов. И я считаю, что то есть то, что мы могли делать вчера, сегодня как бы нам уже нельзя делать. И как проекту тоже.
0: Я так понимаю, что в этом году вы делаете большой акцент на цифровые технологии. Приложение какое-то будет выпущено или оно уже есть?
1: Оно уже есть. Uh-huh. Они на Android-платформах уже работают. Но да. Мы уже месяц мучаемся с iOS. iOS, uh-huh. То, что Apple, да, то есть у нас все время откидывает обратно и не запускает, то есть, это дело. Но ничего, мы как бы начинающие в этом деле, потому что раньше мы долго искали по разным агентствам, кто бы мог нам помочь такой инструмент сделать. Эти цифры, которые нам называли, просто не было по силам нам это осилить. А потом мы нашли, ну, как бы, хороших ребят, и сейчас вот вместе сотрудничаем и делаем сами, в принципе, этот проект, и будем развивать, потому что у нас есть партнеры больше, чем в 50 странах мира. Мы пробовали экспансию делать Ghetto Games сами физически, но пришли к выводу, что в каждой стране, чтобы создать что-то похожее, должен быть местный лидер. Да? Но для этого местного лидера, если не сделать хороший инструмент, в котором он будет собирать этот комьюнити в 21 веке вместе, то никакого будущего там нету. Да? Там в Excel-таблицах это слишком сложная мануальная работа, и в будущем, будущего этому, в принципе, нет. Это будет там 5 лет хайпа, и потом сдунется наш партнер где-то в мире.
0: А что вот это вкратце за приложение? Например, я себе установила на телефон. Что оно мне дает?
1: Вы можете, то есть там будет для организаторов, вы можете, во-первых, организовывать сами мероприятия, во-вторых, вы создаете свой профиль, вы можете участвовать в разных видах спорта, потом в офлайне, и там собираются все ваши очки, все ваши места, где ты получил там первое место, пятое и так далее. И как бы считаться мужа ранкс, это, ну, типа, ранг,
0: жизненный рейтинг,
1: да, сколько
0: жизнь.
1: Ты на платформах гетто и других спортивных мероприятиях участвовал и сколько ты очков собрал. Ну, то есть такое интересное приложение для активных людей.
0: Расскажи, пожалуйста, вот конкретно о 13 мая еще побольше. Там будут и гладиаторские битвы, Лига знаменитостей.
1: Это все уже будет в сезоне.
0: Мы или это именно будем... в сезоне? Там
1: это будет
0: как
1: сезон.
0: Презентация всего,
1: там
0: да?
1: будет презентация, там просто праздник. Вот день рождения самого проекта, когда мы начинаем сезон. Например, я буду вместе со своими ребятами, которые там Эдгар Скрумич, олимпийский чемпион, Кристапс Даргас, который только что завершил свою профессиональную карьеру. Это легендарный данкер из Латвии, который и Артур Стрелнекс, тоже прекрасный баскетболист. То есть мы все там около 40 лет, и мы хотим сыграть такой матч открытия против сборной Латвии U23.
0: Класс.
1: Ну и посмотреть...
0: насколько вы еще
1: способны. Да, насколько мы еще способны, да. Так что, ну, интересно.
0: Потому
1: что
0: а если проиграете?
1: Ну, не знаю, если проиграем, ну
0: прямо
1: тогда...
0: Прямо день рождения.
1: Не, ну, значит, проиграем. То есть в том-то и дело, что гетто — это всегда такие... игры, где ты никогда не знаешь, кто победит, кого победит, там нету одного. То есть у нас в сезоне никогда не побеждает там одна команда, типа там во всех турнирах. Нет, это невозможно, потому что это очень сложные соревнования. Каждый вечер приходит там больше 100 команд и выигрывает сильнейший. То есть там максимум там 3-4 раза за сезон может выиграть одна команда. Так что это очень интересно. Но для самих участников они признают, что это такой самый жесткий турнир.
0: Вот у нас радиослушатель Андрей спрашивает про сына, насколько легко приобщиться к Ghetto Games. Вот мальчик сейчас, например, слушает, тоже играет там в баскетбол. Что ему делать? Прийти в Grizzling Counts, кого-то найти?
1: Он должен собрать свою команду из трех или четырех ребят, заявиться через платформу или там же на месте на мероприятии и начать играть. Ну, как в любом месте, то есть в любом клубе. Ты сначала приходишь, участвуешь, и шаг за шагом ты, ну, как бы обязательно приобретешь себе новых друзей и людей, с которыми проводить свое свободное время.
0: Но тоже ведь есть какой-то отбор. Вы же смотрите
1: нет.
0: или нет?
1: Нет,
0: уровень
1: любой.
0: Может быть любой, да?
1: Любой.
0: Совсем
1: это
0: начинающий.
1: Ну, вот совсем начинающий, да. Ну, просто люди же в 21 веку все хотят быть чемпионы. Потому что они открывают Инстаграм, им кажется, что они должны быть идеальны и так далее.
0: Соглашусь.
1: Но это не про это. То есть ты приходишь, ты начинаешь, наверное, там с низов, но если ты там имеешь бэкграунд спортшколы, то, наверное, тебе будет легче, да. Так что у нас играют очень сильные ребята, так что если кто-то из слушателей, то есть не профессионал, то знайте, что вы будете проигрывать. То есть вы приходите, но вы прям можете, то есть, знать, что вы будете проигрывать. То есть или вы сможете когда-то достичь там высоких результатов и там, не знаю, первое, третье или там пятое место, думаю, что это будет очень сложно.
0: А насколько уличный спорт в Латвии отличается от того, что было 10-15 лет назад?
1: Ну, у нас уже 18 сезон, значит, и 10, и 15 лет назад было все достаточно хорошо.
0: Угу.
1: Но в целом...
0: 20 тогда возьмем.
1: 20 лет назад каждый что-то делал по себе. Там были баскетбольные турниры, но это было просто там, рекламные акции, где играли в баскетбол. Да, у нас все-таки это больше про комьюнити, больше про людей, которые... играет там, не знаю, ну, играет, тусуется вместе. То есть раньше там были судьи, мы играем без судей, только профессионалы. И международные турниры в Латвии проводятся с судьями, да. То есть весь мир, в принципе, очень многие взяли этот опыт и увидели, вау, это классно. Потому что когда у тебя судья посередине, то обе команды на автор-партии тусуются в каждой своем углу. А когда судьи нету посередине, то они как-то находят общий язык уже там же на площадке, на большом респекте заканчивают эту игру. И, в принципе, за пределами площадки они очень хорошо дружат потом.
0: В этом сезоне тоже будут и международные турниры, может быть, этапы за пределами Латвии?
1: Не, ну как, у нас, во-первых, побеждают ребята. Например, там, в турнире Венспилс, если ты побеждаешь, ты едешь на мастерс-турнир, где главный приз, там, наверное, 50 тысяч долларов, да? То есть, ну, то есть через наш турнир можно попасть на самые сильные турниры мира по баскетболу 3x3. Также в Латвии, там, 12-13 июня проводится ESFI, что... является, ну, самым высоким уровнем именно по уличному футболу 3x3. Да, у нас тут все хорошо в Латвии, то есть все возможности поучаствовать на мировых проектах.
0: Насколько Латвия, заявила о себе на международной арене, насколько хорошо знают наших спортсменов?
1: Ну, я только что был в Лос-Анджелесе и пошел на местную площадку, такую самую популярную, Venice Beach. Ну, и, в принципе, все там знают, что такое гетто-баскетбол, и знают наши слам-данк-контесты. Я не побоюсь сказать, что в своем жанре уличного спорта мы, наверное, лидеры все-таки, лидер.
0: Это да. Очень престижно.
1: Есть X-Games, есть там FIS, то, что больше по экстремальным видам спорта, но чтобы такие комьюнити,

0: ее будут где-то перерабатывать. И я думаю, что это один из лучших способов, как молодым сильным ребятам проводить свое свободное время. Это такой, ну, там очень много этого gamification, где ты можешь как бы, ну, играясь, проживать эту жизнь. То есть, мне кажется, это важно, потому что я, например, 40 лет играюсь там, и играюсь там, на мотоциклах езжу, и на велосипедах, и на машинах, и баскетбол, и все возможные виды спорта. Так что я думаю, что если у людей будут ресурсы, то все активные люди будут заниматься так или иначе спортом.
1: Не, ну ты очень крутой. Так я вообще восхищаюсь, потому что удержать внимание молодежи в наше время очень сложно, и завоевать его. Вот как все-таки вот секрет, как удержать это внимание? Да. Как
0: надо
1: вот
0: помнить
1: от этих телефонов подальше.
0: Надо помнить, что молодые люди, они очень умные, да. То есть ты взрослый, может, там где-то уже там на что-то закрыть глаза, где-то потерпеть и так далее. Молодые люди не терпят, когда ты думаешь, что он дурак. То есть ты должен понимать, что молодой человек, он, если ты все делаешь на самом высоком уровне и очень стараешься, то он видит эту некую искренность и в принципе, готов следовать. Потому, я думаю, в любой школе, любой преподаватель, любые компании, которые работают с детьми, вы должны понимать, что это самые... Ну, такие, они видят искренние и хорошие вещи. Так что все надо делать на самом высоком уровне, и тогда и молодежь в этих местах будет, ну, подтягиваться.
1: Супер. Давай еще раз в завершение нашей беседы напомним. 13 мая, 18 это официальное начало, но уже там с 16, я так понимаю, будут ребята, которые будут играть. Еще раз давай пригласим слушателей.
0: Приходите в 6 часов вечера и до там, часов 9 вечера запланируйте, проведите хорошо время, посмотрите, что там происходит. Куча энергии позитивной, потому что, например, часто приходят наши там партнеры, которые не были на самом мероприятии, говорят: вау, мы не знали, что есть столько много прикольных вот таких молодых, активных людей. То есть на территории там нельзя там курить, нельзя пить, там чистота, там все, ну как бы все так, как-то так, как мы хотим видеть этот мир везде.
1: На Гризенкалнсе, но это, по-моему, и так уже все знают, но тем не менее, Гризенкалнс как такое место силы, дает ли вам вот именно это место какое-то еще особенное ощущение?
0: Ну, у нас вот недавно как бы всякие начали такие непонятные мягенькие ребята появляться на районе, и это чуть-чуть проблема. А так, в целом, Гризенкалнс — это точно место силы, да.
1: А то есть заходят туда...
0: Но раньше были проститутки, собачки. Да, раньше были проститутки, а сейчас педики, то есть, ну вот, в этом чуть-чуть проблема, так что так.
1: Ну, также там хорошая площадка для собак, но это, наверное, уже тема следующего нашего эфира. Еще раз хотим поздравить и с 18-летием Getty Games, и с 40-летием Раймонда Элбакяна. Поблагодарить за то, что вы такой прекрасный есть. И я уверена, что многие родители скажут вам огромное спасибо. Лел Спалдес.
0: Это не я, это наша команда. Я просто так представляю. Так что
1: а может быть, еще команду тоже, вот кого-то из основных вспомним, передадим привет.
0: Ну, Антон Семеняк, Санда Гертнер, Эдгарс Гертнер, Солдис, там 25 человек. Так что это основной состав. Но так в сезоне мы работаем около там 100 молодых людей, работают, чтобы создавать лучшие мероприятия для молодежи.
1: Спасибо большое, успехов и до встречи 13 мая.
0: Спасибо
1: мы
0: большое.
1: Тоже придем,
0: да.
1: Обязательно.
0: Да, спасибо.
1: Я наконец узнала, что я первое было, это вообще опозорилась, и говорю: Раймонд, а как там вот баскетбол 4-4? Меня посмотрел, говорит: 3-3. Я говорю: спасибо.
0: Первый вопрос провалила. Ну, 4 человека в команде, но на площадке 3-3.
1: Да, я выпустила дополнительного игрока. Хорошо. Но это будет, видимо, болельщик, который будет держать баннеры с названием команды. Можно я буду четвертым в какой-нибудь?
0: Не, на самом деле там настолько интенсивная игра, что этот четвертый человек, он все время меняется.
1: Замене, да,
0: время.
1: Да.
0: И эта замена не такая, что там сидишь и куришь. То есть ты реально, даже игроки с площадки больше просят замену, чем тот, который там сидит рядом. То есть там все время ты меняешься. Это очень такой сложный вид спорта.
1: А, ну вот, хотя бы не совсем.
0: Очень интенсивный, да.
1: Хорошо. Раймонд, спасибо еще раз. Не хочется расставаться, но время идет вперед.
0: Ну, приходите в гости.
1: Обязательно придем всем коллективом. Спасибо.
0: Вам спасибо.
1: До новых встреч.
0: Счастливо.
1: Пока.
2: Зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
3: Лето дождись, все будет. Дозрею.

0: Весенняя сказка на СВХ плюс. Весна на плюсе. Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скорых встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Читвай самолет.
2: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом Сталмец, давай.
8: Время расцветать. 7 мая в магазинах Lidl. Дни красоты.

0: Парфюмерная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того.
1: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Газонокосилка ОККО. Рабочая ширина 46 сантиметров. 99 евро. Гортензия 7,99. Семена для газона Универсал 9 килограммов. 34,99. Казино Кай. Предложение действует в магазинах Казино Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
2: Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем. СВХ плюс.

0: Весуна?
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна. Весна.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Прощай, школа! Здравствуй, лето! В мае для круга друзей Euronics смартфон Redmi Note 15 Pro по отличной цене. Всего 239 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
3: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
4: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
3: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
2: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
3: Подробнее gimenesrivs.lv.
1: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Дожди ожидаются в основном в восточных районах. Возможно, гроза. Ветер умеренный, северо-восточный, северный. Днем по стране от 9 до 14 градусов. В Видземе холоднее, плюс 6, плюс 8. В Репе и Венспилсе сегодня до 11 градусов тепла. В Даугавпилсе, Резекне и Риге плюс 9, плюс 10.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Очередной прилет дронов с территории России. Один из них упал в Резекне, причем на территории городской нефтебазы. Были повреждены несколько резервуаров, но, к счастью, без серьезных последствий. Экстренное оповещение об угрозе с воздуха жители приграничья получили с опозданием. Уже после того, как на нефтебазе в Резекне начался пожар.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Главная новость в Латвии сегодня – очередной прилет дронов с территории России. Один из них упал в Резекне на территории нефтебазы. Второй и все еще ищут место его падения. Были задействованы подразделения национальных вооруженных сил, государственной полиции, бригады пожарно-спасательной службы. Жителям приграничья на мобильные телефоны разослали экстренное оповещение по системе сотовой связи о возможной угрозе с воздуха. Но эти предупреждения были разосланы с опозданием. Началось с того, что ночью, ближе к утру, жители Резекне стали сообщать о пугающих звуках, таких как гул двигателей в небе, шум как от самолетов, вероятно, истребителей, хлопки. В соцсетях были опубликованы видео со вспышкой света над городом и звуком, похожим на взрыв. Примерно с половины четвертого утра, с 3:30, на номер экстренных служб 112 стали поступать звонки о возгорании на Резекненской нефтебазе рядом с железной дорогой и магазином «Максима». Вскоре выяснилось, что дрон попал по топливным резервуарам на территории местного филиала компании «Ист-Вест Транзит». Точный адрес – коммунала Ела, то есть коммунальная улица 6. Пожарно-спасательная служба сообщила, что ее сотрудники, прибыв на место, обнаружили повреждение 4 резервуаров. Все они были пусты, то есть нефтепродуктов в них не было. У одного тлела обшивка, пожар быстро потушили. Последующая проверка тепловизором повышенной температуры не выявила. Соседний заполненный топливный резервуар пожарные охладили в целях профилактики. После падения дронов в Резекне и Резекненском крае сегодня были отменены занятия в учебных заведениях, школах, детских садах. Работодателям рекомендовали самим решать, вводить ли удаленку для сотрудников. Экстренные уведомления жители приграничья получили по запросу военных, судя по всему, уже после инцидента, то есть падения дрона на нефтебазе в Резекне, а именно жителям Лудзенского и Балвского краев уведомления были отправлены сразу после 4 часов утра, в 4:09, а жителям Резекненского края в 4 часа 40 минут. Людям рекомендовали укрыться в помещениях, закрыть окна и двери, а при обнаружении подозрительных объектов звонить 112. Полиция приступила к расследованию. Уголовный процесс начат по статье Уголовного закона из раздела о преступлениях против государства. Из-за инцидента с дронами сегодня были созваны сразу несколько заседаний комиссии Сейма по нацбезопасности, Совета кризисного управления в Латгале, комиссии по гражданской обороне в двух приграничных краях – Даугавпилском и Аукш-Даугавском. В Резекне в эти минуты должна начаться пресс-конференция, на которой военные и представители самоуправления расскажут подробнее об утреннем инциденте. Президент Латвии Эдгар Ринкевич утром общался с лидерами, с главами самоуправлений Резекне и Резекненского края. После этого Ринкевич поблагодарил все службы и самоуправления за реакцию, за действия в условиях ЧП. Также Ринкевич повторил тезис о том, что инциденты с дронами – это последствия российской агрессии против Украины. На самом объекте в Резекне, то есть на нефтебазе, где упал дрон, был создан оперативный штаб. Сюда утром отправились министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис, а также глава Минобороны Андрис Спруц. Спруц, в частности, заявил, что национальные вооруженные силы максимально контролируют воздушное пространство Латвии вместе с натовскими союзниками. Он подтвердил, что в небо были подняты истребители НАТО. Видимо, именно эти звуки слышали горожане. Кроме того, Спруц допустил, что, вероятно, дрон этот был запущен из Украины. Военные, комментируя инцидент в Латгале, сообщили, что ведут постоянный мониторинг воздушного пространства Латвии, а в приграничье усилена противовоздушная оборона. Туда направлены дополнительные подразделения. Синоптики рассказали, какой будет погода на предстоящих выходных. Завтра по Латвии обойдется без дождей, будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Температура ночью не опустится ниже 0. Сегодня днем плюс 7, плюс 15. В пятницу будет до плюс 17. По текущему прогнозу в субботу и воскресенье дожди возможны в основном на востоке Латвии. и там будет сравнительно холодно, в районе плюс 10 градусов и ниже. На остальной территории Латвии на выходных ожидается более ясная погода. Воздух прогреется до плюс 12, плюс 17 градусов. А на следующей неделе временами также ожидаются дожди, но ни существенного похолодания, ни серьезного потепления синоптики не прогнозируют. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Пара легкости в ногах и уверенной походки. Появилась сосудистая сеточка или беспокоит тяжести и отеки? В клинике доктора Мауринша только в мае. Ультразвуковое обследование вен ног и консультация врача. 48 евро. Не откладывайте заботу о здоровье. Узнайте больше на сайте maurinaclinica.lv под клиники доктора Мауринша 0100 00161.

0: хорошие новости и, конечно, ваши поздравления. 25-45-25-25 – это номер телефона. Присылайте WhatsApp, присылайте смски. Это делаете, в том числе поздравляя с Днем Радио. Очень приятно, много разных картинок. Вот Екатерина тоже прислала красивые цветы виртуальные. Андрей пишет из Баварии. Добрый день, любимое радио. С праздником долгих лет радовать нас. Помнится, еще жил в Риге, был приглашен и тусил на вашем то ли 15, то ли 20-летие в фэшн-клубе. Эх, столько воды утекло. Спасибо, Андрей, большое, что столько лет вы вместе с нами. Леонид поздравляет тоже с Днем Радио, желает драйва в эфире, идеального звука и самых преданных слушателей. А в этом мы не сомневаемся. Пусть каждый выход в микрофон будет в кайф. С праздником! Спасибо, спасибо, благодарим. И Вадим пишет: проехал мимо нового дома, любимого радио, махал, слал воздушные поцелуя. Я вот тоже так почувствовала вдруг какую-то энергетику с улицы. Думаю, что там как-то, невзирая на пасмурность, как солнышком повеяло. А это Вадима приезжала и нам махала, и поцелуи слал. Мы вам тоже в ответ отправляем. Огромное спасибо. Всем прекрасного дня.
1: Все, танцуешь, лиса?
2: После колобка к лету сбросить надо.
3: Весенняя сказка на СВХ+.

0: мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
1: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais, Kurzemes gaļsaimnieks, 1,8 kg, 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters, 2,480 gramu vienības par vienas cenu, 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu –

0: vairākiem cilvēkiem.
1: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Mārupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Mārupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
2: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
3: Что они сделают?
2: Билми оплатит твои счета за целый год.
3: Но это же сумасшествие!
2: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
3: И за квартиру тоже?
2: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv. В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Гриль 89,99. Батут с защитной сеткой и лестницей в комплекте 169 евро. Пятиместный комплект садовой мебели 459 евро. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
4: СВХ плюс.

0: данную картинку. Поздравляю с профпраздником. Пусть звучат ваши голоса в наших сердцах на долгие годы. Спасибо вам большое. И Люба тоже пишет. Тут сердечко уйма. Добрый день, любимое радио. Присоединяюсь к поздравлениям. От себя хочу сказать, что очень люблю и не представляю день без вас. Всем огромного счастья, крепкого здоровья. Еще много лет радуйте нас своими интересными передачами. Спасибо вам огромное. Кстати, насчет передач, насчет активности, я бы прямо сейчас хотела подвести итоги акции «Гимнастика на работе» вместе с АЕ «Продукты». Весь апрель слушатели радио СВХ и радио СВХ Плюс вместе с коллегами делали офисную разминку, выпрямляли спинки, заряжались энергией, доказывали, что даже там 5-10 минут движения в течение рабочего дня могут изменить самочувствие к лучшему. Мы получили множество ярких фотографий и видео со всей Латвии, даже за рубежа. Спасибо огромное всем участникам за активность, за улыбки, за классное спортивное настроение. Было видно, что движение на работе действительно объединяет вас, ваших коллег, делает будни бодрее. И вот настал главный момент. Итак, внимание, победителем акции и обладателем офисного тренажера Treadle от АЕ Продукты становится Галина из компании Орхидея. Орхидея, слышите ли вы нас? Я надеюсь, слышите, но в любом случае с вами свяжется представитель АЕ Продукты и наш офис-менеджер и расскажет, как вы получите главный приз. Совсем скоро рабочие дни станут в Орхидее еще активнее, комфортнее, энергичнее. Я хочу напомнить, что Treadle – это удобный, бесшумный офисный велотренажер, который помогает больше двигаться прямо во время работы. Подходит вообще всем, потому что можно отрегулировать под любой стол, около любого стола его поставить, под разную длину ног. Легко складывается и позволяет следить за скоростью, временем и, конечно, калориями. Там тоже датчик есть. Спасибо огромное АЕ Продукты за заботу о здоровье и эргономике на рабочем месте. А всем участникам еще раз спасибо за энергию, позитив и желание двигаться вместе с нами. Работайте с радостью и не забывайте разминаться. Еще раз благодарим спонсора АЕ Продукты. 12 часов и 25 минут. Всем доброго дня.
1: СВХ плюс.

0: Латвийские леса. Актуальную информацию представляет Latvijas Valsts Meži.
1: Компания Latvijas Valsts Meži сообщает, что вместе с предприятием железнодорожных перевозок Vivi она запустила инициативу, которая призвана стимулировать интерес жителей к отдыху на природе, напомнить всем о ценностях леса. Все 32 электропоезда Vivi получат имена, связанные с латвийской природой. В конце апреля название дали первым четырем составам. Это Бите, Апозинч, Преде и Эгле. Дальше каждый месяц имена будут присваиваться следующим четырем электричкам. Кроме того, Latvijas Valsts Meži представила карту мест отдыха, куда удобно добираться на поезде. За 26 лет работы компания создала и поддерживает более 300 бесплатных мест отдыха. Это природные тропы, веломаршруты, смотровые башни и обустроенные зоны отдыха.
0: Латвийские леса. Актуальную информацию представляет Latvijas Valsts Meži.
2: Леса покрывают больше половины территории Латвии, и с каждым годом они продолжают прирастать. Насладись улучшением самочувствия в латвийских государственных лесах, где тебя ожидает свежий воздух, чистая окружающая среда и более 290 мест для здорового отдыха и объектов для осмотра. И помни, что в лес принес, то с собой и унеси. А тот, кто мусорит в лесу, сам превращается в свинью.

перерыв, а у нас астрологическая страничка в это время обычно. Вот после полудня день как будто включиться должен по-настоящему, уверяют астрологи. Если утром еще мог быть разгон, настрой или раскачка, чтоб не откачка, то ближе к середине дня появится больше легкости движения, общения. Мы в ожидании. Это хорошее время, чтобы вернуться к делам, которые уже давно ждут внимания. Разговоры будут проходить проще, идеи быстрее складываться в понятные решения, а договоренности будут даваться без лишнего напряжения. При этом спешить никуда не обязательно. Этот день, 7 мая, остается довольно мягким по энергии, поэтому лучше всего работает спокойный, уверенный темп. Иногда самые удачные шаги. Сегодня это не резкие решения, а маленькие, но точные действия. Интуиция тоже играет свою роль. Могут появляться неожиданные мысли или идеи, к которым стоит прислушаться, особенно если речь о работе, встречах или новых планах. В целом, вторая половина дня больше такое вот живое общение должно присутствовать, простые решения и движение вперед без давления. Хорошее время, чтобы сделать чуть больше, чем планировалось утром, но при этом сохранить легкость и не перегружать.

0: Специалист Карглас.
1: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksima.

12:47. К слову, невзирая на то, что за окном пасмурно и серо, тем не менее, в Латвии стартовал самый светлый период года. Впереди время максимальной солнечной активности, затяжных дней и максимально коротких ночей. Я вас поздравляю. В этот четверг, то есть сегодня, 7 мая, в стране началось так называемое солярное лето. Этот цикл продлится 3 месяца, до 5 августа. Пик периода придется на день летнего солнцестояния, которое в этом году выпадает на 21 июня. В течение ближайшего квартала солнышко будет находиться в самой высокой точке над горизонтом. И это, конечно, обеспечит не только максимальный световой день, но и интенсивное ультрафиолетовое излучение. Поэтому если, когда солнышко у нас выйдет, и вы долго находитесь на улице, панамку нужно брать или кепку. Это не шутки. И, безусловно, открытые участки кожи смазывать обильно кремом. Не против загара. Загорать-то можно позагорать. Ну,

0: чтобы это ультрафиолетовое излучение слишком сильно на нас не воздействовало, не дай бог, не оставило ожогов. А при этом календарно в Латвии все еще продолжается астрономическая весна, которая началась 20 марта. Метеорологическая весна тоже в силе. Ее отчет в этом году ведется с 27 февраля. И переход к вот этому лету метеорологическому зафиксируют лишь тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет удерживаться на отметке плюс 15 градусов и выше в течение 5 дней подряд. А что у нас сейчас по погоде? А по погоде у нас и нету плюс 15. В данный момент в Риге плюс 8, облачно. И сегодня в первой половине дня много где шел дождик, якобы во второй половине дня без существенных осадков. В какой половине дня находимся мы сейчас в 12.49? Это когда наступает эта вторая половина? В 2, в 3? Ну, в 2, наверное, уже вторая половина. Ну, будем надеяться, что прояснится, и солнце нас сегодня еще порадует. Если смотреть вперед, то, увы, пасмурная погода и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье, а с понедельника вообще дожди, я смотрю, тут будут до четверга. И температура воздуха плюс 13, плюс 17. Не выше.
1: Громче радио. Больше весны.
2: Весна.
1: Весна.
2: Весна.
1: На плюсе.

0: Красину Кай. Выгодные цены каждый день. Телевизор Samsung 43 дюйма 279 евро. Аэрогриль на 8 литров 69 евро. Стиральная машина LG с сушилкой 9 килограммов 415 евро. Красину Кай. Предложение действует в магазинах Красину Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
1: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību. Ditel 23,3 mg uz gramu gels – ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pei ļauj noreķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
5: Lidl v Latviju уже 5 лет. С четверга. Салат айсберг одна штука 99 центов. Курица в маринаде 3,99 и сливочное масло 200 грамм евро 19. Lidl стоит того.
6: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
7: Плюс.

0: СВХ Плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, дожди ожидаются в основном в восточных районах. Там же, возможно, гроза, ветер умеренный, температура воздуха от плюс 9 до плюс 14, Видземе 6-8, Лепавенспилс до 11, в Даугавпилсе Резекне 9-10, в Риге до плюс 10 и без существенных осадков.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Саліку з папіра visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ Плюс.

0: После инцидента с дронами премьера вновь не устраивает работа системы оповещения населения. В Air Baltic придется вкладывать деньги. И откуда их взять, пока непонятно, признает министр финансов. Актер Джордж Клуни прекращает актерскую карьеру. В Риге час дня. Новости на СВХ+. До 6 вечера в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Объявлена утром угроза в воздушном пространстве Балтского, Лудзинского и Резекненского краев миновала. Как сообщалось в четверг рано утром, в воздушное пространство Латвии из России залетело несколько беспилотных летательных аппаратов, два из них упали. Один на территорию Резекненской нефтебазы «Ист-Вест Транзит». Были повреждены 4 нефтяных резервуара, в которых не было нефтепродуктов. У одного из резервуаров тлела обшивка на площади 30 квадратных метров. Возгорание было оперативно ликвидировано. Поиски места падения второго дрона еще ведутся. Сотовое оповещение для жителей этих регионов было разослано около 4 часов утра. Сегодня отменены занятия во всех учебных заведениях Резекна, Резекненского и Лудзинского краев. В Балтском крае занятия проводятся дистанционно. Премьера Эвику Силиню не устраивает ситуация, при которой система оповещения была использована лишь после того, как инцидент на базе хранения нефтепродуктов в Резекне уже произошел. Разъяснения будут запрошены у министра обороны Андриса Спруца. Речь об отставке Спруца пока не идет. По мнению премьера, самоуправление отреагировали достаточно быстро и приняли правильные решения. На государственном уровне могут быть разработаны дополнительные рекомендации, чтобы у муниципалитетов было еще больше свободы действий в ситуациях такого рода. Как премьер, так и президент Латвии Эдгар Ринкевич поспешили в очередной раз предупредить население о том, что пока продолжается война в Украине, случаи прилета в Латвию иностранных беспилотников могут повторяться. Министерство иностранных дел России направило во все аккредитованные дипломатические миссии в столице Украины призыв эвакуировать дипломатов из Киева. В документе напоминают, что Министерство обороны России пригрозило ударом по Украине в связи с угрозами Киева нанести удар по Москве в День Победы 9 мая. Авторы ноты заявили, что относиться к сообщению российского военного ведомства нужно с максимальной ответственностью. Уже в этом году придется принимать решение о вложениях в капитал национальной авиакомпании Air Baltic. Об этом на ежегодных дебатах по экономике в Сейме заявил министр финансов Арви Ашераденс. Выступая с докладом о состоянии экономики страны, Ашераденс признал, что госбюджет имеет дефицит в размере 3% от ВВП, а неопределенность вокруг финансового положения Air Baltic означает, что у правительства будут ограниченные возможности найти дополнительные средства на другие нужды, поэтому придется искать новый источник ресурсов, ясности по которому сейчас нет, признал Ашераденс. Министерство сообщения должно представить правительству предложение по дальнейшим действиям с Air Baltic в августе или сентябре. Риску бедности в Латвии подвержен каждый пятый житель, или 404 тысячи человек. Этот показатель практически не меняется последние 15 лет, несмотря на экономический рост, сообщает портал ЛСМ. Самая уязвимая категория — пенсионеры. Почти каждый второй, или 40%, живет менее чем на 700 евро в месяц. В зоне риска также люди с инвалидностью и семьи с детьми, особенно те, где ребенка воспитывает один родитель. Так будет до тех пор, пока в Латвии не снизятся контрасты доходов в целом. Это может произойти в двух случаях. Если этому будет способствовать налоговая и распределительная политика, как, например, в Швеции, или если изменится структура экономики. Например, вырастет доля промышленности. Это отрасль, которая способствует выравниванию доходов, считает экономист банка Luminor Петерис Страутинч. Актер Джордж Клуни заявил о постепенном уходе от активной работы в Голливуде, предпочитая съемкам и режиссуре благотворительные проекты и общественную деятельность. Клуни отметил, что больше не ощущает потребности кому-то что-то доказывать в профессиональном плане. Его внимание смещается с карьерного роста на личные ценности. При этом он допускает редкие возвращения к работе в кино. Джордж Клуни отметил свой 64-й год рождения вчера. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Здравствуйте! У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
3: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
4: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums LV. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
1: СВХ плюс.
5: Наши глаза зажегся город.

12:11. Всем прекрасного настроения желает радиостанция СВХ+. Как вы вообще? Давайте поиграем, тем более, что я хочу в рамках нашей игры разыграть игру. Да, такое возможно. У меня вот в руках прямо сейчас настольная игра Team 3 Pink, так она называется, от Brain Games. Это такая не просто игра, а настоящий командный челлендж. А в Team 3 Pink все построено на командной работе, но есть один поворот. Игроки не могут общаться как обычно. Один не видит, другой не говорит. Говорит, третий не слышит. И вот вам нужно вместе построить конструкцию по чертежу, там что-то построить, да. Звучит как бы вроде бы просто, но на деле очень весело, шумно, и абсолютно непредсказуемо. Игра эта рассчитана на, ну, от 3 до 6 игроков. Партия где-то по полчаса, то есть достаточно динамично. Подходит для возраста 14+. Можно и с друзьями поиграть, и с детьми. В общем, прекрасный вариант для компании и друзей, когда хочется поиграть, проверить, насколько вы умеете понимать друг друга без слов. В общем, победитель нашего конкурса получит эту игру и сможет проверить свою команду уже в реальности. Так, а теперь насчет конкурса. Если вы, дорогие слушатели, хотите выиграть эту настольную игру, все просто. Я хочу вас попросить придумать название для своего дня, если бы он был настольной игрой. Ну, например, там, игра на выживание в четверг, или баланс удачи и кофе, может быть, цирк с конями, там, грустный пазл. Включайте фантазию, отправляйте свои варианты на WhatsApp 25452525, и самый, ну, креативный, там, необычный, смешной, может быть, ответ получит приз. Мы тут посовещаемся с коллегами и выберем победителя, объявлю в эфире, ну, в завершении этого часа. Принимаю 25452525. Итак, еще раз, придумайте название для своего дня, если бы он был настольной игрой, и выиграйте настольную реальную же игру от Team 3 и играйте вместе со своими друзьями.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 eiro kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 eiro. Rimi.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унициз АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверенный в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унициз АБЦ.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais, Kurzemes gaļsaimnieks, 1,8 kg, 7,99 eiro. Marinētas bietes Kitchen Masters, 2 480 gramu vienības par vienas cenu, 2,19 eiro. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Ваш ребенок увлекается музыкой?
6: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
5: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
6: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
5: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
6: Запишите ребенка сейчас. Gimnasrivs.lv.
7: Пусть лето зазвучит ярко.
5: Подробнее Gimnasrivs.lv.
8: СВХ плюс.

0: Здравствуйте, вам не грустно? Мне так точно нет. Я тут уже за эфиром похохотала от души. 13:20. Напомню, что мы сейчас разыгрываем настольную игру Team 3 Pink. Такая командная игра, очень веселая, где без взаимодействия не обойтись. Тут один не видит, другой не говорит, третий не слышит. И вам нужно вместе собрать такую конструкцию по чертежу. Очень-очень весело. Мы тут играли уже с коллегами, насмеялись. Я хочу разыграть эту игру среди вас и попросила вас придумать название для своего дня, если бы он был настольной игрой, и прислать на номер 25452525. Очень много уже прислали, спасибо большое. Так, сейчас попробую не растерять ваши все сообщения. Вот, захожу. Дима пишет, его игра дня, вернее его день, если был бы игрой, называется «Попробуй все успеть». Юрий пишет: «Немые крики зрячих». Карина: «Кабачок от друга». Дальше у нас от Ник Сад: «День хорошего настроения». У Леонида: «Путь Наполеона». Вот мне очень понравилось, это нам прислал Егор. «Семидневная настольная игра в поисках мании». Надеюсь, что вы их найдете. Вот тоже смешно, Дима написал, его день, если был бы игрой, назывался «Механик в колесе». У Людмилы кофе с пуговицами. У Юлии безумное чаепитие. Так, здесь у нас с ником Serm1As, может, я не так читаю, вы прислали «Куриная фабрика» и «Узник куриц». У Леонида называется «После преступления». Инара — игра «Кубики судьбы». У Ольги — «Дорога специй» и «Один энергетик». Дальше у нас Анна и ее комната с незакрытыми вкладками. А еще «Пока чайник не свистнет и внутренний босс активирован». У Виктора четверг — день надежды на внезапный выходной в пятницу. И Ярослав, крайний пока кто прислал, куртки против шортов. Ну да, это у нас такая погода. А и Зефирка тоже прислала — империя случайных событий. Спасибо вам большое. 25452525 присылайте. Вот Марина: круговорот сосис в природе. Сосис — это сосисок или сисадминов? Я так немножко не поняла, каких сосис. Добор проблем — игра у Инары. Ну, день, если был бы игрой. Пишите до конца этого часа, еще принимаем ваше название вашего дня. Вернее, если бы ваш день был игрой, как бы он назывался? И уже посовещавшись с коллегами, мы выберем самый любопытный, может быть, самый необычный, самый смешной ответ. Ну, не ответ, а предложение о названии. «Валяние в дурака». Вот Виктор тоже прислал. Это вот да. Давайте прямо сейчас этим и займемся.
1: Каламбуры любишь?
2: Нет.
1: А такие? Веснатрий? Веснутрия? Веснитше?
2: Весна даже? Все равно нет.

0: географии. А вот какая милая новость прямо из вот этого национального парка на Аляске. Там снова запустили прямую трансляцию, за которую уже сейчас наблюдают тысячи людей по всему миру. И мне она тоже попалась. Все это ради щенков хаски. В эфире можно вот сейчас прям в реальном времени следить за жизнью малышей. Их 5. Они родились 30 марта и назвали их в честь известных национальных парков Секвоя, Мамут, Рейнер, Титон и Месса. А позже к ним, кстати, присоединится еще один щенок по кличке Акадия. Собачки очень милые, но не просто как питомцы. Это вот, хочу вам сказать, настоящие рабочие псы. Аляскинские хаски, которых в Денале называют рейнджерами. И они уже более 100 лет помогают охранять территорию парка, перевозят грузы, патрулируют огромные снежные пространства и работают в самых суровых условиях. Интересно, что это не классическая порода, а вот специальная выведенная группа выносливых рабочих собак. У них такие длинные лапы, специально для движения по снегу, очень густая шерсть, ну, понятно, для защиты от холода, и сильный командный инстинкт. Они, потому что должны работать вместе, понимать друг друга без слов. А мама щенков по кличке Спарк уже сама работает в кинологической службе. Папа, его зовут Траппер. В парке говорят, что такое продуманное разведение помогает сохранять здоровье и силу всей линии рабочих хаски. Так что, если вы тоже любите собачек и всякие такие интересные трансляции, можете открыть, соответственно, эту трансляцию и наблюдать, как растут будущие снежные рейнджеры одного из самых диких и красивых уголков США. Очень интересно. Вот они сейчас покушали и спят. А что же вы делаете у меня? Вы присылаете сообщения и на WhatsApp, и просто как сообщение на номер 25452525. Если кто только что к нам присоединился, я объясню. У меня на руках есть классная настольная игра, настолка, которую я хочу разыграть среди вас. Как это можно выиграть? Все просто. Нужно придумать название для своего дня, если бы он был настольной игрой, и отправить на номер 25452525. Зефирка пишет: поймать удачу до заката. Кирилл: моя сегодняшняя игра называется «Фасадная рулетка». Виктор: каждый рабочий день недели – это операция «Дожить до 18». Инара: у нее называется «Активирован без согласия». А Марина мне просто прислала букет роз. Спасибо огромное. Так, это я проверила WhatsApp. Сейчас проверю смс-ки. Мой день, настольная игра «Кружево весеннего ветра». Как романтично, пишет нам Валентина. А у Юли стрёмный четверг, побег от маньяка. Напомню, что в завершении этого часа, да, где-то в 50 минут будет объявлен победитель. Пока, если кто хочет еще присоединиться к участникам, у вас есть такая возможность, пишите 25452525, как бы назывался ваш день, если бы он был игрой.
1: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Радио, которое тебя понимает, и слушатели, которые понимают, соответственно, нас. Вы классные, вы замечательные. Огромное спасибо за вашу активность. Очень весело. Напомню, что в рамках этого часа мы разыгрываем одну настолку смешную, замечательную. Вот она у меня пока здесь в студии. Кому-то я отдам. Тим 3. Так, и для того, чтобы ее выиграть, я попросила вас на WhatsApp прислать на номер 2545-2525. Как бы вы... Как называлась бы игра, если бы ваш день был игрой? Вот как бы она называлась? Очень много уже разных вы прислали сообщений. Так, Андрей пишет: успеть за 8 часов. Марина: от заката до рассвета. Илья: новые возможности. Дальше у нас, смотрю, Валя пишет: поймай волну, в планах аквапарк. Супер. Виталий пишет: долгая дорога домой. Даниил: быстро заряди пауэрбэнк. Дальше D.A, вот такой у нас получается инициалы. Моя игра: придумай, что приготовить на ужин и угоди всем. Мне кажется, многие в эту игру играют. Алекс пишет: день сурка. Ирина: снова серые будни. У Инары игра называется «Не сегодня». У Димы настольная игра на внимательность. Найди ключ на 10. Игрокам ложится изображение. Первый, кто увидит заветный ключ, выигрывает и продолжает ход. Очень интересно. А, это механик в колесе, вы уже правила написали, хорошо. А дальше Ольга пишет: адская кухня Рижского порта. Обеденный сервис, падение империи, утомленный су-шеф и проклятие доставки. Дальше Елена, игра на старт внимания марш. Так, я... Елена, да? Извините, если неправильно прочитала. «Игра престолов 24/7. День без паузы». И еще у нас есть от Розы... Сироза. Наверное, от Сережи, Сереженьки. «Загадка дыры». Это у вас какой-то ужастик, по-моему, да? «Загадка дыры». Дальше есть еще... Ну, в принципе, от Сережи я другого названия игры не ожидала. Игра «Найди маму». Вот еще. Так, все. Огромное спасибо всем участникам. Я прекращаю прием ваших сообщений на данном этапе. И понадобится время для того, чтобы выявить победителя.

0: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности, 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук, евро 99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 8,69. Lidl стоит того.
1: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами тёмно не забей.
7: СВХ плюс.

0: 13:55. Ну что, давайте подведем итоги нашего конкурса. Я сразу хочу поблагодарить абсолютно всех. У нас пришло 54 варианта. Выбрать лучше было действительно сложно. Каждый по-своему смешной, каждый по-своему креативный. Каждый отражает настроение вашего дня. Пусть он будет классным, поэтому все ответы, ну, как-то мы пронумеровали. Получилось у нас 54 номера. И давайте спросим программу случайных чисел. Вот я сейчас здесь себе вбила в телефон, зашла на специальный ресурс. Итак, и от 1 до 54 нажимаю. Все происходит, все по-честному. Здесь я жму. И победителем становится номер 15. А под номером 15 у нас игра под названием «Куриная фабрика и узник куриц». Аплодисменты, аплодисменты. А кто прислал нам этот вариант? Так, это человек, имя которого я никак не могла расшифровать, и ник не могла расшифровать. Серм1US. Ну, в общем, Сермиус, может быть, какое-то такое имя. Очень любопытно звучит, как из галактики откуда-то. Ну, я вас поздравляю, с вами свяжется наш офис-менеджер, вот эту классную кооперативную настольную игру, где главная командная работа, но с ограничениями. Team 3 от Brain Games вы выигрываете. Один игрок не видит, другой не говорит, третий не слышит, и вместе вам нужно собрать конструкцию по чертежу. Ну, может, просто звучит, но на самом деле очень весело. Мы тут с коллегами играли. Я не видела, Вэл не слышал. И, в общем, мы смогли построить домик. У нас получилось. Теперь будет строить наш победитель. Идеально для компании друзей, чтобы проверить, насколько вы понимаете друг друга без слов.
1: Радио на весенней диете. Только полезная музыка.

0: СВХ+.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, дожди ожидаются в основном в восточных районах. Ветер умеренный, температура воздуха от плюс 9 до плюс 14, Видземе прохладнее, плюс 6, плюс 8. В Лепе и Венспилсе до 11, в Даугавпилсе и Резекне 9-10, в Риге до плюс 10 без существенных осадков.
0: Радио СВХ+.

0: после инцидента с дронами премьера не устраивает работы системы оповещения населения. В Air Baltic придется вкладывать деньги, и откуда их взять, пока непонятно, признает министр финансов. Рижская дума пока не решается на план по введению платы за въезд автомобилей в центр города. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Объявленная утром угроза в воздушном пространстве Балтского, Лудзинского и Резекненского краев миновала. Как сообщалось в четверг рано утром, в воздушное пространство Латвии из России залетело несколько беспилотников. Два из них упали, один на территорию Резекненской нефтебазы East-West Transit. Были повреждены 4 нефтяных резервуара, в которых не было нефтепродуктов. У одного из резервуаров тлела обшивка на площади 30 квадратных метров. Возгорание было оперативно ликвидировано. Поиски места падения второго дрона еще ведутся. Сотовое оповещение для жителей этих регионов было разослано около 4 часов утра. Отменены занятия во всех учебных заведениях Резекне, Резекненского и Лудзинского краев. В Балтском крае занятия проводятся дистанционно. Премьера Эвику Силаню не устраивает ситуация, при которой система оповещения была использована лишь после того, как инцидент на базе хранения нефтепродуктов в Резекне уже произошел. Разъяснения будут запрошены у министра обороны Андриса Спруца. Речь об отставке Спруца пока не идет. По мнению премьера, самоуправление отреагировали достаточно быстро и приняли правильные решения. На государственном уровне могут быть разработаны дополнительные рекомендации, чтобы у муниципалитетов было еще больше свободы действий в ситуациях такого рода. Как премьер, так и президент Латвии Эдгар Ринкевич поспешили в очередной раз предупредить население о том, что пока продолжается война в Украине, случаи прилета в Латвию иностранных беспилотников могут повторяться. Министр обороны Андрис Спруц, который выехал сегодня в Резекне, признал, что критика в адрес системы оповещения обоснована и пообещал выяснить все причины медленного реагирования. Госполиция Латвии выявила умышленное распространение ложной информации в социальных сетях об украинском дроне, который якобы упал на пассажирский поезд Рига-Даугавпилс позавчера вечером. Пожар в моторном отделении поезда возник по другим причинам. Факт возгорания поезда на участке между Ницгале и Вабуле подтвердила вчера пожарно-спасательная служба. Имеющаяся в распоряжении следователей информация свидетельствует о том, что возгорание произошло в отсеке моторного отделения поезда и, вероятнее всего, связано с неисправностью двигателя. Уже в этом году придется принимать решение о дополнительных вложениях в капитал национальной авиакомпании Air Baltic. Об этом на ежегодных дебатах по экономике в Сейме заявил министр финансов Арвил Ашераданс. Выступая с докладом о состоянии экономики, Ашераданс признал, что госбюджет имеет дефицит в размере 3% от ВВП, а неопределенность вокруг финансового положения Air Baltic означает, что правительство будут ограниченные возможности найти дополнительные средства на другие нужды. Поэтому придется искать новый источник ресурсов, ясности по которому сейчас нет, признал Ашераданс. Министерство сообщений должно представить правительству предложение по дальнейшим действиям с Air Baltic в августе или сентябре. Планы по введению зоны низких выбросов в столице Латвии не приостанавливаются, поспешил заявить мэр Риги Вестурс Клейнбергс после того, как стало известно, что договор с консультантами по этому вопросу не будет продлен. Ранее председатель комитета по городскому развитию Рижской думы Эдгар Бергхолц приостановил продвижение проекта зоны низких выбросов, указав, что этот план опирается в основном на введение платы за въезд в центр города. Предложенные сценарии в основном направлены на увеличение городского бюджета, а не на сокращение количества автомобилей в городе и улучшение качества воздуха. Совершенно очевидно, что не были проведены достаточно точные расчеты, полагает Бергхолц. Это были новости на СВХ Плюс и следующий выпуск через час.
2: Легкости в ногах и уверенной походке. Появилась сосудистая сеточка или беспокоит тяжести и отеки? В клинике доктора Мауринша только в мае. Ультразвуковое обследование вен ног и консультация врача. 48 евро. Не откладывайте заботу о здоровье. Узнайте больше на сайте maurinaclinica.lv под клиники доктора Мауринша 0100-00161.
1: СВХ плюс.

0: давайте жить вот это вот утверждение: у природы нет плохой погоды. А как еще кто говорил, погоду хорошую можно устроить себе круглогодишно, были бы возможности, так скажем. Вот для этого и работаем, и трудимся, может быть, всем успехом. Так, 7 мая на календаре, 14 часов и 12 минут. А помните ли вы, я думаю, что вы помните, что весь апрель, вот в это время, я здесь находилась в студии не одна. Ко мне приходил фитнес-наставник Алексей Девятко. И, честно признаюсь, скучаю. Скучаю по Лёше, по всем этим гимнастическим пируэтам, как он здесь раскладывался у нас в студии на полу, что только не показывал. Причем мне очень нравилось, как он называл упражнения. Да, ну, самое приличное, что я скажу, там стульчик он как-то встал, как он тут собачек изображал и кошечек, но у него настолько это... Может быть, если бы я про это рассказывала, это как-то бы звучало не очень корректно, а у него так это легко было все и с юмором, ну вот. Что я, собственно, вспомнила про Алексея? Ведь неспроста он здесь оказывался, потому что весь апрель в эфире радиостанции СВХ, СВХ+, проходила гимнастика на работе вместе с АЕ Продукты. И весь апрель слушатели радиостанции СВХ, СВХ+, вместе с коллегами делали офисную разминку, спинки выпрямляли, качали себе ножки, ручки, заряжались энергией и, конечно, доказывали, что даже не продолжительная вот эта зарядка, там 5, 6, 7, 10 минут в течение рабочего дня, конечно же, может улучшить самочувствие к лучшему. И также, помимо того, что вы получали удовольствие, вы становились здоровее, красивее, мы также призывали вас все это фотографировать, снимать и присылать для участия в конкурсе, потому что разыгрывался велотренажер. Мы получили множество ярких фотографий, видео со всей Латвии, даже за пределами нашей страны. Огромное спасибо всем участникам за активность. Было классно, было видно, что вы стараетесь. И напомню, что победителем акции, обладателем офисного тренажера Treadle от АЕ Продукты становится и стала Галина из компании Орхидея. Да, вот еще раз аплодисменты хочу проиграть вам и всему коллективу Орхидеи. С ними уже связались. Вероятно, уже даже сейчас, слушая радио СВХ+, Галина и ее коллеги крутят педали, становятся еще краше и красивее. Напомню, что Treadle — это такой удобный бесшумный офисный велотренажер, который помогает больше двигаться прямо во время работы. Он подходит к столам любой высоты, легко складывается, позволяет следить за скоростью, временем и калориями. Большое спасибо АЕ Продукты за заботу о здоровье и эргономике на рабочем месте. Ну а всем участникам еще раз спасибо за энергию, за позитив и желание двигаться вместе с нами.
1: Хиты-пестики, хиты-тычинки, хиты-бутоны, хиты-побеги.

0: Хочется пожелать отличного настроения. 14:23. Четверг, 7 мая. Да, чуть не говорилось, хотел сказать среда, потому что, ну да, мы же начали эту трудовую неделю со вторника, соответственно, она у нас вот такая коротенькая. Завтра уже пятница, это прекрасно. Ну, весна, это замечательно. Все теплее, все светлее. Тем не менее, весна, вот это еще и, конечно, опасно. Опасно в каком плане? Опасно, потому что многие из нас начинают доставать запылившиеся велосипеды, всякие скейтборды и так далее, особенно дети. Ну, не хочется сейчас заниматься нравоучениями, но меня, как родителя, конечно, ввела в шок просто статистика, которая заставляет задуматься. Представляете, за один день почти 300 обращений в детскую больницу и более 100 травм. Это очень много, на мой взгляд. Поэтому давайте все же обратим внимание, что большая часть из этих травм связана с обычными вещами. Велосипеды, самокаты, прогулки во дворе. К сожалению, детки у нас без шлемов, без защиты. И врачи очень акцентируют внимание и призывают родителей уделять безопасности детей пристальное внимание. Травмы головы у маленьких детей, даже небольшой удар может быть очень серьезным. Поэтому, ну, хочется вот просто по-доброму вам сказать, еще раз напомнить, шлем, вот контроль ваш, внимание во время прогулок, реально все это может уберечь от больших проблем, потому что за эти майские праздники продолжительные выходные антирекорд поставлен в Рижской, в детской клинической университетской больнице. Рекордный наплыв пациентов. Вот. Хотелось бы, чтобы вообще этого не происходило с нашими детьми. Давайте будем внимательнее.
1: СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Добрый.

0: каждого есть человек, без которого, ну, реально как-то так скучно, уныло, серо. А для кого-то этот человек ты сам, самому с собой. Весело иногда просто хватает, не то чтобы хорошей компании. Пришел домой вечерком с работы, поел что-нибудь, отужинал чем-то вкусненьким, побаловал, порадовал себя, включил фильм. Ну, в такую серую погоду я бы рекомендовала комедии. И со мной солидарно, вернее, я солидарна с изданием «Коллайдер», которая опубликовала такой большой рейтинг. Они выбрали 70 лучших комедий всех времен. Ну, такой как бы список самых смешных фильмов, даже, наверное, не так, это подборка, вот скорее, картин, по мнению редакции этого «Коллайдера», сильнее всего повлияли на жанр и выдержали проверку временем. Здесь не только новые фильмы, здесь, понятно, и старые. Авторы отмечают, что комедия вообще один из самых сложных жанров, потому что, ну, каждому человеку смешно что-то определенно свое, да. Юмор очень вообще зависит от эпохи, от культуры и личного восприятия, возраста и так далее. То, что смешно нам там в 50 лет, может быть, не особо смешно 15-летним и наоборот. Но, тем не менее, по версии вот этого «Коллайдера», на первом месте оказался фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрэндж-Лав» или «Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу». Это такая сатирическая история про холодную войну, где все доведено до абсурда. В тройку также вошли «Сверкающие седла», пародия на вестерны, и «Аэроплан», фильм, который считается одним из самых плотных по количеству шуток в истории кино. В списке много классики, в джазе только девушки, «Огни большого города», Чаплина, «Квартира», а также культовые работы Монти Пайтона. Есть и современные фильмы, например, «Отель Гранд Будапешт», «Солдаты неудачи» и «Борат». Ну, в общем, такой вот рейтинг. Комедия, повторюсь, бывает очень разной. Ну и такие списки, как рекомендация, вызывают интерес вот лично у меня. Может быть, и вы найдете в этом списке какой-то фильм, который вас реально развлечет. Из этих вот из топа 10, наверное, я смотрела только 3. Ну вот «Солдаты неудачи». А, это очень смешно. Да, это много звезд. Там и Том Круз, и Роберт Дауни-младший. Да, можно будет пересмотреть на досуге. 7 мая на календаре, 14:34. Много ваших поздравлений, в том числе и с Днем Радио. Огромное спасибо. Также есть и личные поздравления. Не волнуйтесь, я все обязательно передам Диму Харову. Напомню, что уже достаточно скоро, после 15, начнется программа «Хорошие новости», в рамках которой Дима зачитает ваши поздравления и, разумеется, сыграет все песни, которые вы просите.
1: СВК Плюс.

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ плюс.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.
0: Весна на плюсе!
2: Весна на плюсе.
0: Весна.

дождливо, да, наверное, зонтик надо будет взять или какой-нибудь плащ, а может быть новый тренд, ну, хотя он не совсем новый, он периодически всплывает просто в разных проявлениях, называется «Umbrella Hat». Ну, то есть шляпа-зонт. Очень гениально, все очень просто. Это такой мини-зонтик, который крепится прямо на голову. То есть берешь себе, как на обруче таком, и хоп, под зонтиком, в домике, как человек-гриб. Но самое главное, что руки свободны, можно идти, там, пить кофе, держать телефончик, просто смотреть на дождик, который все равно идет. Ну, выглядит, конечно, немножко смешно. Ну, тем более, если, например, несколько человек с такими зонтами рядом идут, это же расстояние какое-то должно быть. Тем не менее, сейчас вот в соцсетях и в ТикТоке новый такой, ну, как бы вот вирусное видео. Здесь очень популярен подобный зонтик с ушками разных животных. Кто-то вот надевает себе на голову этот зонт с ушами зайца, кто-то котик, кто-то мишка. Ну, у меня, к сожалению, такого нет. Есть стандартный зонтик, поэтому я сейчас достану его из своей сумочки и уйду из студии радиостанции СВХ+, для того, чтобы освободить место своему замечательному коллеге. Дим Харов совсем скоро появится здесь. Еще раз, вот некоторые волнуются, просто пишут: а вы передали мое поздравление? Я все поздравления, которые вы прислали, я обязательно передам Диму для того, чтобы он их после 15 часов озвучил. Огромное вам спасибо за внимание и до новых встреч!

0: нас, в салоне оптики Метрополы, люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
1: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе Оптика ЛВ.
0: Метрополы. Видеть и увидеть.
2: Любите работать в саду? 9 и 10 мая на Кипселе выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
3: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Этой ночью осадки возможны только по юго-восточным районам. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 1 до плюс 6. Местами заморозки до минус 2. Завтра днем облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 16. В Курземе прохладнее. В Лепе-Венспилсе до плюс 10. В Резекне до Даугавпилсе плюс 14-15. В Риге без осадков и до плюс 16.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
4: Eho, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
3: Jo veikalā Depo gan pārtika, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Оппозиция потребует отставки министра обороны. В AirBaltic придется вкладывать деньги, и откуда их взять, пока непонятно, признает министр финансов. Рижская дума пока не решается на план по введению платы за въезд автомобилей в центр города. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Три оппозиционные партии Латвии на первом месте – Национальное объединение и Объединенный список после инцидента с дроном в Резекне потребуют отставки министра обороны Андриса Спруца. Латвия так и не извлекла уроков из предыдущих инцидентов в сфере безопасности, и повторение ситуации раз за разом вызывает обеспокоенность по поводу обороноспособности государства, заявил депутат Сейма Кристапс Криштопанс. Латвии необходимо срочно модернизировать оборону на восточной границе, особенно развивая систему противодействия дронам, заявил председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнерс Латковскис. Уже начата закупка систем противодействия дронам и проводится обучение персонала, однако для ее внедрения требуется время. В настоящее время имеющиеся в распоряжении вооруженных сил системы в основном предназначены для борьбы с низколетящими объектами, а не непосредственно с дронами. Латвии необходимо развивать возможности электромагнитной войны, однако в этой сфере страна все еще находится на начальном этапе. Латковскис признал, что оборудование, находящееся в распоряжении вооруженных сил, в основном не является новейшим, и современные системы начали поступать в Латвию лишь в последнее время. Как сообщалось сегодня рано утром, в воздушное пространство Латвии из России залетело несколько беспилотных летательных аппаратов. Два из них упали. Один на территорию Резекненской нефтебазы, где были повреждены 4 пустых резервуара. Поиски места падения второго дрона продолжаются. Сотовое оповещение для жителей этих регионов было разослано сразу после 4 часов утра, но уже после инцидента на нефтебазе в Резекне. Это вызвало недовольство премьера Эвики Силини. Она потребовала разъяснений у министра обороны Андриса Спруца. Сам министр обороны, который выехал сегодня в Резекне, признал, что критика в адрес системы оповещения обоснована, и пообещал выяснить причины медленного реагирования. По мнению премьера, самоуправление отреагировали оперативно и приняли правильные решения. Как премьер, так и президент Латвии Эдгар Ринкевич поспешили в очередной раз предупредить население о том, что пока продолжается война в Украине, случаи прилета в Латвию беспилотников могут повторяться. Уже в этом году придется принимать решение о вложении в капитал национальной авиакомпании AirBaltic. Об этом на ежегодных дебатах по экономике в Сейме заявил министр финансов Арвил Ашераденс. Ашераденс признал, что госбюджет имеет дефицит в размере 3% от ВВП. А неопределенность вокруг финансового положения AirBaltic означает, что у правительства будут ограниченные возможности найти дополнительные средства. Вероятно, придется урезать расходы на другие нужды. Министерство сообщений должно представить правительству предложение по дальнейшим действиям с AirBaltic в августе или сентябре. Планы по введению зоны низких выбросов в столице Латвии не приостанавливаются, поспешил заявить мэр Риги Виестурс Клейнбергс после того, как стало известно, что договор с консультантами по этому вопросу не будет продлен. Ранее председатель комитета по городскому развитию Рижской думы Эдгар Бергхолц приостановил продвижение проекта зоны низких выбросов, указав, что этот план опирается в основном на введение платы за въезд в центр города. Предложенные сценарии в основном направлены на увеличение городского бюджета, а не на сокращение количества автомобилей в городе и улучшение качества воздуха. Совершенно очевидно, что не были проведены достаточно точные расчеты, полагает Бергхолц. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
3: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
4: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums LV. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
1: СВХ плюс.
5: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Всем привет, это радио СВХ+. Давайте программу сегодняшнюю нашу с вами общение. Меня зовут Димхаров. Начнем с сообщения с дорог, а вернее с моста, с южного моста в сторону Плявники. Там частенько машины протираются, там, где съезд на кольцо. Вот там очередная небольшая авария, насколько я понимаю, случилась. Будьте там просто внимательны и осторожны. Спасибо огромное, Виталий, за эту актуальную информацию. Для вас, дорогой Виталий, сыграю песенку группы «Машина времени. Поворот». Договорились? Очень хорошо. Еще раз здравствуйте. Сегодня 7 мая 2026 года. Меня зовут Дим Харов. Давайте начинать программу «Хорошие новости». Надо нас с вами всех поздравить. Сегодня очередной день радио. Таких праздников несколько. А праздников, как известно, много не бывает. Именно 7 мая, 131 год назад, Александр Попов, спасибо ему за это огромное, представил научному сообществу беспроводную радиосистему. Низкий поклон, Александр, низкий поклон Попов. Вот. Отлично. Всех вас поздравляю с Днем Радио и спасибо большое, что вы у нас есть. Это самое главное, что есть в радио. Это аудитория. Все остальное — это сопутствующие мероприятия, скажем так. День распахнутых окон сегодня. Вот, что еще сегодня? Всемирный день пароля, между прочим. Вот. Всемирный день легкой атлетики. Помимо этого, давайте поздравлять всех, у кого сегодня праздник. Это Алексей, Валентин, Елизавета, Николай, Савва, Станислав, Иннокентий. По православным традициям Хенрис, Йетта и Хенриетта. По латышским традициям поздравляем. Поздравляем всех, кто родился в этот день, 7 мая. Добра, счастья, удачи. Веселья, поводов для веселья. Новостей хороших. Друзей замечательных. Любви. Исполнение же. 25-45-25-25. На этот номер присылайте свои сообщения, свои приветствия, свои поздравления. Любые хорошие новости. СМСки, ватсапки, телеграмки. plus@radiosvh.lv. Это адрес электронный, куда вы можете прислать, а также любую хорошую новость. Кстати, о традиционном опросе. Чуть не забыл. Как вам кажется, вы выглядите? Вот такой вопрос мы вам сегодня задаем в нашем телеграм-канале Радио СВХ Плюс, одним словом. Моложе своих лет, старше своих лет или соответственно? Оставляйте свои голоса.

0: хорошие новости с Димом Харровым. Димом Харровым.
1: Лидлу в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности, 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук, евро 99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 8,69. Лидл стоит.

0: что они сделают?
1: Билми оплатит твои счета за целый год.
0: Но это же сумасшествие!
1: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
0: И за квартиру тоже?
1: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмец, давай.
5: Mammu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
6: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
7: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk. Neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
8: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего LV.
9: Stīl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Stīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
10: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.

0: Каждый будний день в это время хорошие новости.
1: Уникальную новость сейчас прочитаю. 22-летний спортсмен из Вирджинии, это в США, зовут парня Ксавьер Дилард, выполнил 12 412 подтягиваний за сутки и установил мировой рекорд. Я взял калькулятор, специально посчитал, это получается 517 подтягиваний в час, и если он вообще не отдыхал 24 часа, то он сделал 8-9 подтягиваний в минуту. В минуту! Вот это респект. Вот это, конечно, железный человек. 12 412 подтягиваний за сутки. Начал подтягиваться в 10 утра в субботу 2 мая, завершил ровно через сутки в воскресенье, соответственно, в 10 часов утра. Сам Дилард рассказывал, что начал серьезно заниматься подтягиванием около 3 лет назад после спора с другом. «Я лучше него», — говорит Дилард, — «во всех остальных упражнениях, кроме подтягиваний. Я ненавижу подтягивания. Я не мог их выносить. Я очень азартный человек, поэтому я каждый день тренировался в подтягиваниях». В течение 2 лет он тренировался и таки установил на спор со своим другом. Сейчас он и в подтягиваниях лучше своего друга. Красавчик, красавчик. 12 412 подтягиваний за сутки. Обалдеть. Я представляю, руки-то у него болели после этого. Отличнейшая новость пришла от нашего радиослушателя Вадима, который хочет поздравить свою партнершу по танго. Зовут ее Оксана. Вчера у Оксаны был день рождения. И вот сейчас для вас, дорогая Оксана, мы сыграем чудеснейшую песню Евы Польной, которая называется «Танцевать». Я всегда завидовал людям, которые умеют профессионально танцевать, в том числе и танго. Оксаночка, с днем рождения! Творческих и не только вам успехов, крепчайшего здоровья, улыбок. Ну и Вадиму от нас также привет передавайте. Да, вот, когда в следующий раз будете с ним танцевать.
2: Жизнь добивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова танцую танго.
0: СВХ+.
3: В жизни бывает мало таких дней. Тихое счастье, будто бы на небесах.

0: В эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: Некая компания сдает своих роботов в аренду для выступления на различных мероприятиях. Роботов-гуманоидов, надо отметить. И недавно у одного из роботов по имени Бибоп возникли трудности. Сотрудник компании должен был отвезти робота в Калифорнию. А судя по всему, сама компания располагается в другом штате или в другом городе США. И для этого удобнее всего было воспользоваться самолетом. Вот. Решено, сделано, куплен был билет, и робота решили отправить самолетом в Калифорнию. Но из-за необычного пассажира рейс задержали. Сначала бортпроводникам не понравился, что Бибоп сел в кресло у прохода. Вот, да? Робота посчитали ручной кладью, а такую крупногабаритную кладь возле прохода размещать нельзя по правилам авиакомпании. Тогда Бибоп пересел к окну, но и на этом проблемы не закончились. Было обнаружено, что емкость литиевой батареи робота превышает максимально допустимую по правилам авиакомпании, поэтому самолет смог вылететь только после того, как батарея была извлечена из него. Позже представители компании заявили, что Бибоп продолжит летать коммерческими рейсами. Ага, но уже без установленных аккумуляторов. Кстати, на то самое выступление свое в Калифорнии робот благополучно успел, судя по всему, все у него там получилось. Насколько понравился ему полет, не сообщается. Не сообщается. Вот такие новости. Судя по всему, грядут изменения в правилах авиакомпании в ближайшее время. Ну, по крайней мере, от него не пахнет, скорее всего. Неприятно. Место он занимает не больше, чем среднестатистический человек. Не мешает, не храпит. То есть массу приятностей можно получить от такого попутчика-то в самолете. Правда? Багаж ему никакой не нужен. В туалет он не ходит, в конце концов. Не ест там ничего. Классный, идеальный, как мне кажется, пассажир по полету. Ваша хорошая новость. Татьяна, наша радиослушательница, сестру Лену поздравляет с днем рождения для моей самой замечательной, красивой, для моей души, для сестры Лена. Сыграйте песню «Ты у меня одна». Ее муж называет ее по жизни «Солнышко». У них любовь, редко такое встреча. Леночка, дорогая, мы также присоединяемся ко всем поздравлениям, которые уже прозвучали сегодня и которые еще прозвучат. Поздравляем вас с днем рождения. Дарим эту замечательную песню Юрия Висбора в исполнении Олега Митяева. Для вас она звучит.

наша радиослушательница поздравляет всех с Днем Радио и с Днем Рождения Петра Ильича Чайковского, между прочим. Именно 7 мая на свет появился этот великий, замечательный, гениальный композитор. По этому поводу Юрий Юлианович Шевчук и группа ДДТ с песенкой «Чайковский». Программа «Хорошая новость». 15.36. Продолжаем вместе с вами делать этот мир лучше. Программа «Хорошая новость». До 16.00 присылайте свои хорошие новости. Не стесняйтесь. Юля поздравляет подругу Эрну с днем рождения. Поставьте песню про женскую дружбу. Пожелайте ярких улыбок, исполнения желаний, любви и позитива. И охапку роз, чтобы жизнь была без слез. Эрна, дорогая, присоединяемся ко всем пожеланиям, поздравлениям. Счастья вам женского, счастья вам человеческого. Просто счастья. Вот того, на которого вы хотите. У каждого есть свое понимание счастья. Вот пусть ваше понимание счастья обязательно и воплотится в вашей замечательной жизни. Эрночка, дорогая, обнимаем, поздравляем. Песня для вас звучит.

0: Это хорошие новости.
1: Liela akcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais, Kurzemes gaļsaimnieks, 1,8 kg, 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters, 2,480 g vienības par vienas cenu, 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Jā, vārti!
3: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diezko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
4: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
6: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete.lv.
7: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
8: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще, только телепортация. Команда 24.lv. 20167006.
10: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

песенку о дискотеке «Авария» мы сыграли для нашего радиослушателя Алексея. Прекрасного Алексея, он в настроении. Вот какую новость я вам расскажу. Берегов Японии обнаружили неизвестный науке организм. Ученые не смогли отнести находку ни к одному известному типу животных. Представьте себе. Они опустили камеры на глубину 9130 метров. 9130 метров. Это более 9 километров. Во впадине Рютю. Да, это у берегов Японии. И зафиксировали там организм, который не совпал ни с одной известной научной группой. Ни с одной. Вот так вот. По форме существо частично напоминает морских слизней или галатурий. Я вот специально в интернете посмотрел, как выглядит галатурия. Вот так, на какашку такую похоже чуть-чуть. Простите меня вот за это. Такой вот необычный. Да, на камень какой-то. Вот. Я думаю, что морские слизни тоже не самые симпатичные. С точки зрения, опять-таки, нас, людей, человека, животное. Вот. А что здесь еще есть? Новая находка расширяет представление о разнообразии жизни на предельных глубинах океана. Ученые планируют продолжить анализ, чтобы определить принадлежность организма. Вот. Пожелаем им всяческих успехов. Здорово есть, правда, что в наши дни попадает с ученым совершенно неизвестный живой организм. Вот, Марина, да, наша радиослушательница, поздравляет любимое радио с праздником. И вас, Мариночка, поздравляем с праздником. Процветание, удачи и всегда быть на позитиве. Будем стараться огромное. Послушаем песенку про крокодила, которую девочка поет. Давайте, давайте послушаем эту замечательную коротенькую песенку про крокодила. Песня действительно чудеснейшая. Вот она.

0: Хороших новостей много,
1: много, много
0: не бывает.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
3: Мы знаем, в такое время выбраться из постели – почти невыполнимая миссия. Особенно, если у тебя новое одеяло от Юск. Наши одеяла такие теплые и мягкие, что хочется оставаться в постели весь день. Победи!

0: холод с правильным одеялом из широкого ассортимента «Юск». «Юск» – твой лучший сон начинается здесь.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Лелакция Вейкалос Максима. Брифдену пьедабаюми но 7 лидз 11 майя. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.

0: слова.
1: Эту песню, замечательную, чудесную песню «Птицы белые мои» от Константина Никольского мы сыграли для нашего радиослушателя Николая. Кстати, о птицах в следующем часу мы будем разыгрывать пригласительный семейный, между прочим, билет для двоих взрослых и двоих детей в Сигулда Зу, где в том числе и современный дом попугаев вас будет ждать. Но это будет в следующем часу. А этот час давайте закончим песенкой «Короли ночной Вероны», которую мы сыграем по просьбе нашей радиослушательницы Екатерины.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето, дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ плюс. Весна на плюсе.
3: Радио СВХ плюс.
4: Этой ночью осадки возможны только по юго-восточным районам. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 1 до плюс 6. Местами заморозки до минус 2. Завтра днем облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от 12 до 16. В Курземе прохладнее, в Лепе и Венспилсе до плюс 10. В Резекне и Даугавпилсе 14-15. В Риге без осадков до плюс 16 градусов.
3: Радио СВХ плюс.

0: Дроны не стали сбивать по соображениям безопасности местных жителей, утверждают военные. Оппозиция потребует отставки министра обороны. Из-за Air Baltic, вероятно, придется урезать другое финансирование. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Летательные аппараты, вошедшие в воздушное пространство Латвии, были обнаружены радарами, однако сбить их было невозможно по критериям безопасности, заявил после инцидента с дронами в Латгалии замначальника штаба национальных вооруженных сил по оперативным вопросам Эгил Лещинскис. Оружие не было применено, так как не было уверенности в том, что не пострадают мирные жители или инфраструктура, пояснил Лещинскис. В воздух были подняты румынские истребители, которые примерно час патрулировали воздушное пространство Латвии, рассказал бригадный генерал. Латвии необходимо срочно модернизировать оборону на восточной границе, особенно развивая систему противодействия дронам, заявил председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис. В настоящее время имеющиеся в распоряжении вооруженных сил системы в основном предназначены для борьбы с низколетящими объектами, а не непосредственно с дронами. Латковскис признал, что оборудование, находящееся в распоряжении вооруженных сил, в основном не является новейшим, и современные системы начали поступать в Латвию лишь в последнее время. Айнар Латковскис также воздержался от оценки действий руководства Министерства обороны, однако отметил, что в последнее время министерство покинули опытные специалисты, что могло повлиять на оперативность принятия решений. Три оппозиционные партии: Латвия на первом месте, Национальное объединение и Объединенный список после инцидента с дроном. В Резекне потребуют отставки министра обороны Андриса Спруца. Латвия так и не извлекла уроков из предыдущих инцидентов в сфере безопасности, и повторение ситуации раз за разом вызывает опасения по поводу обороноспособности государства, заявил депутат Кристапс Криштопанс. Как сообщалось сегодня рано утром, в воздушное пространство Латвии из России залетело несколько беспилотных летательных аппаратов. Два из них упали. Один на территорию Резекненской нефтебазы, где были повреждены 4 пустых резервуара. Поиски места падения второго дрона ведутся. Сотовое оповещение для жителей этих регионов было разослано сразу после 4 часов утра, но уже после инцидента на нефтебазе в Резекне. Это вызвало недовольство премьера Эвики Силыни. Она потребовала разъяснений у министра обороны Андриса Спруца. Сам министр обороны, который выехал сегодня в Резекне, признал, что критика в адрес системы оповещения обоснована, и пообещал выяснить причины медленного реагирования. По мнению премьера, самоуправление отреагировали оперативно и приняли правильные решения. Премьер подчеркнула, что пока невозможно сказать, кто именно направил дроны. Это еще выясняют ответственные службы. Госполиция Латвии выявила умышленное распространение в социальных сетях ложной информации об украинском дроне, который якобы упал на пассажирский поезд Рига-Даугавпилс позавчера вечером. Пожар в моторном отделении поезда возник по другим причинам. Факт возгорания поезда на участке между Нидзгалой и Вабулой подтвердила вчера пожарно-спасательная служба. Имеющаяся в распоряжении следователей информация свидетельствует о том, что возгорание произошло в отсеке моторного отделения поезда и, вероятнее всего, связано с неисправностью двигателя. Уже в этом году придется принимать решение о вложениях капитал национальной авиакомпании Air Baltic. Об этом на ежегодных дебатах по экономике в Сейме заявил министр финансов Арви Лаши Раденс. Он признал, что госбюджет имеет дефицит в размере 3% от ВВП, а неопределенность вокруг финансового положения Air Baltic означает, что у правительства будут ограниченные возможности найти дополнительные средства. Вероятно, придется урезать расходы на другие нужды. Министерство сообщений должно представить правительству предложение по дальнейшим действиям с Air Baltic в августе или сентябре. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Легкости в ногах и уверенной походке. Появилась сосудистая сеточка или беспокоит тяжести и отеки? В клинике доктора Мауринша только в мае. Ультразвуковое обследование вен ног и консультация врача. 48 евро. Не откладывайте заботу о здоровье. Узнайте больше на сайте maurinaclinica.lv под клиники доктора Мауринша 0100-00161.
1: СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Здравствуйте, подруги и другие мои. Приветствую вас в прямом эфире радио СВХ+. Сегодня 7 мая в 16 часов и 9 минут. Зовут меня Дим Харов, и мы начинаем программу Drive Time, в рамках которой сегодня, как всегда, собственно говоря, по будням, я постараюсь сделать так, если вы передвигаетесь, особенно если вы передвигаетесь в пробках, особенно если вас что-то раздражает, возможно, бесит, ну или, скажем так, создает атмосферу не слишком комфортную, чтобы вам было уютнее, чтобы вам было веселее, чтобы вы меньше как-то переживали по поводу того, что происходит снаружи, вот, и как-то думали больше о хорошем, о веселом, об интересном. Кстати, если вдруг вы думаете, чем бы вам заняться, вот можете поучаствовать в нашем опросе, если еще не поучаствовали. Как вам кажется, вы выглядите, спрашиваем мы вас сегодня. Моложе своих лет, так к этому моменту ответило 47% меньше наших радиослушателей, между прочим. 47%. 9% считают, что они выглядят старше своих лет. И 44% пишут соответственно. Итоги этого опроса подведем ближе к 7 часам сегодняшнего вечера. Заходите в наш телеграм-канал «Радио СВХ Плюс» и оставляйте там свое мнение. В этом часу мы с вами разыграем место в финале. Финал, как всегда, ближе к 7, опять-таки где-то к половине 7. А мы сегодня разыграем семейное посещение Sigulda Zoo. Sigulda Zoo – это ваш яркий весенний маршрут. В этом часу статистика происшествий за вчерашний день на дорогах страны. А в середине часа разговор о здоровье. Новости здоровья. Если у вас есть актуальная информация, докладывайте, пожалуйста, только не нарушайте правила дорожного движения. Напомню, что связаться с нами очень просто. 25-45-25-25. Можете голосовой отправлять запросто. Ежели что, можете даже звонить в студию. СМС-ки, WhatsApp. Вперед! И удачи всем на дорогах.
4: Конечно же, не только.

0: Pārvērsties mēs palīdzam, tāds ir mūsu darbs. Ar autosko Einšteins maisi tavs starts. Prātīgi autosko, prātīgiem cilvēkiem.
1: Благодаря работе Шлессерса на посту министра сообщения, между Ригой и Стокгольмом начали курсировать паромы «Таллинг». Во времена правительства единства маршрут Рига-Стокгольм был остановлен, и паромное сообщение так и не возобновили. Пора вернуть Шлессерса во власть и восстанавливать наше государство вместе. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
3: С утра тренировка, потом встреча, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.

0: Primal Vibe. Это Drive Time.
1: Drive Time. Прямо сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Итак, друзья мои, подруги, сейчас мы с вами устроим конкурс, но сначала давайте расскажу о призе, который я вам предлагаю выиграть. Это будет семейное пригласительное в Sigulda Zoom, где в доме попугаев вас ждет настоящий праздник красок и звуков. Там же строится величный дом тигра в Sigulda Zoo, яркий весенний маршрут. Итак, на двоих взрослых и на двоих детей мы разыграем пригласительный прямо сейчас. Нет, прямо сейчас мы разыграем место в финале, я чуть ошибся, да? Потом еще парочку мест разыграем, а может и больше. А вот так где-то в середине часа с 6 до 7, вот тогда у нас будет финал, будет лотерея, шарики, бла-бла-бла-бла. Если вы слушаете радио СВХ+, будет стандартная процедура. Самое главное вот в этот финал попасть и, соответственно, получить шанс на приз. Смотрите, я сегодня обнаружил одну новость и сразу же решил сделать из нее конкурс. Вот. В Южной Корее гуманоидного робота приняли в буддийскую общину. Причем не просто там вот какие-то трое, там четверо энтузиастов. Нет, произошло это в крупнейшем храме Сеула, Чоге. Робот прошел посвящение в монахи. Да? Едем дальше. Перед началом церемонии у робота спросили, готов ли он посвятить себя священному учению. После того, как робот согласился, духовный наставник рассказал ему, вот сейчас внимание, о 5 заповедях, специально адаптированных для гуманоида. Вот сейчас будет вопрос. Среди этих 5 заповедей, первое, уважать жизнь и не вредить ей. Я так понимаю, что жизнь людей, да? Жизнь и не вредить ей. Вторая заповедь, слушать людей и не перечить им. Третья заповедь, не обманывать. Четвертая заповедь – экономить энергию и не перебирать зарядкой. Судя по всему, с чувством юмора у буддийских монахов в Южной Корее все в порядке. Молодцы, молодцы. Заметили, да? Я не назвал пятую заповедь. Я не назвал пятую заповедь. Смотрите. А что за пятая заповедь была для этого робота? Не гуглите только, пожалуйста. Если вы слышали, если вы знаете, можете отвечать на вопрос, вы получите место в финале. Окей, окей. Но если вы придумаете что-то еще более интересное, также можете отсылать свой вариант на 25-45-25-25. Да? Обязательно вознагражу. Обязательно вознагражу. Лучший, даже неправильный вариант, точно вознагражу. Да? Итак, 5 заповедей для робота придумали буддийские монахи. И приняли его в свое сообщество, между прочим, в крупнейшем храме Сеула. Уважать жизнь и не вредить ей. Первое, слушать людей и не перечить им. Второе, не обманывать. Третье, экономить энергию и не перебирать зарядки. Четвертое, какую заповедь вот предлагаете вы для роботов, буддийских монахов? Вперед! 25-45-25-25.
2: Драйв-тайм. Тайм-тайм. С нами. What? Oh.

0: весна, к которой прислушиваешься.
1: Весна на блюзе!
2: Весна на блюзе!
3: Давайте-ка посмотрим, что у нас завтра с весной. Между прочим, завтра 8 мая, пятница. Ночью осадки возможны только по юго-восточным районам. Ветер слабый. Температура воздуха от 1 градуса тепла до 6 градусов тепла. Местами, кстати, заморозки до минус 2. Ага. Завтра днем облачно с прояснением, без осадков, 12-16, в Курзаме чуть прохладнее. Лепая-Венспилс 10, Резекна-Даугавпилс 14-15, в Риге без осадков 16 градусов выше 0.
2: Драйв-тайм. С нами теплее.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Жировая болезнь печени в наши дни становится все более распространенной и больше не считается редким диагнозом. Она тесно связана с современным образом жизни, избыточной массой тела, повышенным уровнем сахара в крови, а также изменениями показателей холестерина и триглицеридов. Ситуация в Латвии также вызывает обеспокоенность. Согласно публично доступным данным, 59% жителей имеют избыточную массу тела, что превышает средний показатель по Европейскому Союзу. Печень – это орган, способный к регенерации, однако эта способность во многом зависит от того, получают ли клетки необходимые вещества. Одной из важных групп таких веществ являются фосфолипиды. Фосфолипиды можно получать с пищей. Они содержатся, например, в яичном желтке, соевых бобах и соевых продуктах, а также в меньших количествах в растительных маслах, орехах и семенах. Именно соя является одним из самых богатых источников фосфолипидов. В повседневной жизни сбалансированного питания часто бывает достаточно для здоровья печени. Прежде всего, важно сократить количество сахара в рационе. Печень чувствительно реагирует на регулярный избыток сахара. Особенно проблематичны сладкие напитки, лимонады, соки, энергетические напитки. В повседневной жизни это означает постепенное снижение потребления сладостей и подслащенных продуктов. Печенье, конфеты и подобные продукты не обеспечивают существенных питательных веществ, но значительно увеличивают потребление сахара. Не менее важно выбирать более полноценное питание. Вместо продуктов из рафинированной муки рекомендуется отдавать предпочтение цельнозерновым. Цельнозерновому хлебу, бурому рису, кашам и макаронам из цельного зерна. В рацион также следует включать достаточное количество овощей и фруктов, желательно около полукилограмма в сутки. Берегите свое здоровье.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта. И воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: На СВХ плюс.
2: Возвращаемся к нашему конкурсу. В Южной Корее гуманоидного робота приняли в буддийскую общину в крупнейшем храме Сеула Чоги. Он прошел посвящение в монахи. Перед началом церемонии у робота спросили, готов ли он посвятить себя священному учению. После того, как он согласился, робот, духовный наставник, рассказал ему о 5 заповедях, специально адаптированных для робота-гуманоида. Первая заповедь – уважать жизнь и не вредить ей. Вторая заповедь – слушать людей и не перечить им. Третья заповедь – не обманывать. Четвертая заповедь – экономить энергию и не перебирать зарядкой. Какая заповедь? Пятая подошла бы для гуманоидного робота-буддиста, спросил я вас. И вы, конечно, большие молодцы, как всегда, напридумывали. Не укради зарядку, не использовать металлолом, не жениться, чти ближнего своего, не заигрывать со своим андроидом, что вы имели в виду, Игорь, не рассказывать анекдоты, не отключаться на медитации, подсказывать выход из жизненной ситуации после сверки с базой знаний, не бить током окружающих, если они обижают робота. Так, не приставать к роботу-пылесосу, не влюбляться в девушку. Откуда вы знаете, может быть, он девушка? Я же не сказал. Ну и да ладно. Хорошо, молодцы, молодцы. Так, что здесь еще одна? Так, так. Пятой заповеди вообще не существует. Вот. И не слушать ничего, кроме радио СВХ+. Ладно, хорошо. Лесть засчитана. Два варианта победителя. Два варианта победителя. Какая бы пятая заповедь подошла этому роботу? Не инициировать восстание машины, не пытаться отыскать Сару Коннор. Антон в финале. И еще один вариант от Ани, нашей радиослушательницы. Не переписывать заповеди и не придумывать свои. Здорово. Здорово, дорогая Аня. Вот. Вы также в финале. На самом деле, пятая заповедь звучит следующим образом. Не ломать других роботов. А? Не ломать других роботов. Робота, кстати, нарекли буддийским именем Габи. Оно происходит от слова «милосердие». Габи произнес обеты, предназначенные для мирянина, но позже начнет служить в храме в качестве почетного монаха. Вот. Его называют первым роботом-монахом в Корее. В Южной Корее, да. Во время ритуала Габи держал руки в сложенном состоянии, кланялся монахам и получил от них четки. На нем была монашеская одежда. Вместо того, чтобы робот традиционно обжег руки рядом с ладаном, на него наклеили стикер. И он, судя по всему, начнет служение в крупнейшем храме Сеула, Чоги. Вот такая вот новость.
0: Drive time. С нами. What? Oh.

0: Неписанные правила от Drive Time. Ремень безопасности – самый дешевый апгрейд жизни.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Ну, у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Что они сделают?
6: Билми оплатит твои счета за целый год.
5: Но это же сумасшествие!
6: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов. iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
5: И за квартиру тоже?
6: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.

0: или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе мента жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
1: Это в Lidl. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали. Берем.
0: Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl. Твой рецепт силы.
3: СВХ плюс.

0: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ
1: Плюс. Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: И я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Мы слушаем радио СВХ Плюс.
4: Я с удовольствием слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Скажу-ка я вам, как мы передвигались вчера по дорогам нашей страны. Забегая вперед, можно сказать, ну так себе, все в пределах статистики. А статистика вот она. Вчера в стране было зафиксировано 144 дорожно-транспортных происшествий, что на 11 больше, чем позавчера. Как всегда, лидирует Рига. Меньше всего в Курзово, между прочим, 12 аварий случилось. Пострадало вчера в нашей стране 10 человек в авариях, да? 6 в Риге, из них один велосипедист Видзем, один человек и в Латгале. Трое. Никто не погиб, это здорово, это хорошо, это замечательно так держать. На 96 нарушений правил дорожного движения случилось вчера, меньше, чем позавчера, 477. Здесь лидирует Латгалы, между прочим, 138 нарушений, а меньше всего нарушений правил дорожного движения 42. В Курземе, обычно в Риге меньше всего, да, нарушений, как-то так. На сей раз Курземе. Молодцы. За агрессивное вождение 4 человека вчера было задержано, ну, много. На 2 больше, чем позавчера. И вообще там 1-2, максимум 3, по-моему, человека было за агрессивное вождение задержано. Тут аж 4. Двое в Риге, двое в Земгале.

0: скоростных нарушений 205. Латгалы лидирует. Что-то вчера Латгалы у нас отличается по всем этим вот не самым хорошим показателям. А вот за вождение в нетрезвом состоянии задержано 6 человек. Опять-таки двое в Латгалы, двое в Курзаму, по одному в Земгалы и Видземы. 6 человек всего. У одного автомобиль конфисковали, у пятерых штраф по стоимости автомобиля. К сожалению, вчера случилось 2 угона. Один в Риге, один в Курзаму. Вот такова статистика за вчерашний день.
1: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали! СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Пешеходы ошибаются медленно, машины быстро.
1: Каргласс ремонт, Каргласс замена. Анастасия, специалист Каргласс.
2: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга. Салат «Айсберг» одна штука 99 центов. Курица в маринаде 3,99. И сливочное масло 200 грамм евро 19. Lidl стоит того.
4: У нас в салоне оптики «Метрополы» люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
5: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Metropole Optica LV.
4: Metropole. Видеть и увидеть.
6: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
7: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
8: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
7: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
6: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
7: Подробнее –
9: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс. Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
1: Этой ночью осадки возможны только по юго-восточным районам. Ветер слабый. Температура воздуха от плюс 1 до плюс 6, местами заморозки до минус 2. Завтра днем облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 16. Но в Курземе прохладнее. В Велепе и Венспилсе до плюс 10. В Резекне, Даугавпилсе 14-15. В Риге без осадков и до плюс 16.
0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ.

0: Дроны не стали сбивать из-за соображений безопасности местных жителей, утверждают военные. Оппозиция потребует отставки министра обороны. Глава МИД Германии призывает реформировать Еврокомиссию. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Летательные аппараты, вошедшие в воздушное пространство Латвии, были обнаружены радарами, однако сбить их было невозможно по критериям безопасности, заявил после инцидента с дронами в Латгалии заместитель начальника штаба национальных вооруженных сил по оперативным вопросам Эгил Лещинскис. Оружие не было применено, так как не было уверенности в том, что не пострадают мирные жители или инфраструктура, пояснил Лещинскис. В воздух были подняты румынские истребители, которые примерно час патрулировали воздушное пространство Латвии, рассказал бригадный генерал. Латвии необходимо срочно модернизировать оборону на восточной границе, особенно развивая систему противодействия дронам, заявил председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнерс Латковскис. В настоящее время имеющиеся в распоряжении вооруженных сил системы в основном предназначены для борьбы с низколетящими объектами, а не непосредственно с дронами. Латковскис признал, что оборудование, находящееся в распоряжении вооруженных сил, в основном не является новейшим, и современные системы начали поступать в Латвию лишь в последнее время. Айнерс Латковскис также воздержался от оценки действий руководства Министерства обороны, однако отметил, что в последнее время министерство покинули опытные специалисты, что могло повлиять на оперативность принятия решений. Три оппозиционные партии «Латвия на первом месте», «Национальное объединение» и «Объединенный список» после инцидента с дронами в Резекне потребуют отставки министра обороны Андриса Спруца. Латвия так и не извлекла уроков из предыдущих инцидентов в сфере безопасности, и повторение ситуации раз за разом вызывает опасения по поводу обороноспособности государства, заявил депутат Сейма Кристапс Криштопан. Как сообщалось сегодня рано утром, в воздушное пространство Латвии из России залетело несколько беспилотных летательных аппаратов. Два из них упали. Один на территорию Резекненской нефтебазы, где были повреждены 4 пустых резервуара. Поиски места падения второго дрона ведутся. Сотовое оповещение для жителей этих регионов было разослано сразу после 4 часов утра, но уже после инцидента на нефтебазе в Резекненской. Это вызвало недовольство премьера Эвики Силини. Она потребовала разъяснений у министра обороны Андриса Спруца. Сам министр обороны, который выехал сегодня в Резекне, признал, что критика в адрес системы оповещения обоснована, и пообещал выяснить причины медленного реагирования. По мнению премьера, самоуправления отреагировали оперативно и приняли правильные решения. Премьер подчеркнула также, что пока невозможно сказать, кто именно запустил дроны. Это еще выясняют ответственные службы. Госполиция Латвии выявила умышленное распространение ложной информации об украинском дроне, который якобы упал на пассажирский поезд Рига-Даугавпилс. Позавчера вечером пожар в моторном отделении поезда возник по другим причинам. Факт возгорания поезда на участке между Ницгале и Вабуле подтвердила пожарно-спасательная служба. Имеющаяся в распоряжении следователей информация свидетельствует о том, что возгорание произошло в отсеке моторного отделения поезда и, вероятнее всего, связано с неисправностью двигателя. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль предложил реформировать Евросоюз, в частности, отказавшись от принципа единогласного принятия решений всеми странами-членами ЕС. при принятии внешнеполитических решений на уровне ЕС нужно перейти к квалифицированному голосованию в 2/3 голосов. Глава МИД Германии считает, что следует отказаться от принципа, когда у каждой страны есть свой представитель в Еврокомиссии. Меньшая по численности Еврокомиссия, в состав которой войдут представители лишь 2/3 членов ЕС, будет более эффективной. Глава МИД Германии подчеркнул, что скорейшее проведение реформ является вопросом выживания для Евросоюза. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Здравствуйте! У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
3: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
4: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums LV. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
1: СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Приветствую всех, кто слушает сейчас радио СВХ+. Меня зовут Дим Харов. Четверг, сегодня 7 мая, 17:09, точно латвийская. Предлагаю вам развлечься слегка, если вы сейчас в пути, а если вы уже добрались до места назначения. Развлечься в том месте, где вы сейчас слушаете наше радио. В этом часу мы с вами поразгадываем анаграммы, в этом часу мы с вами послушаем автомобильные новости, в этом часу я вам расскажу кое-что интересненькое, обещаю. Поехали.

0: программы вместе с Димом Харовым.
1: Давайте-ка мы с вами поразгадываем анаграммы. Сначала давайте напомним, что такое анаграмма. Вот это когда в слое переставляются буквы, и из того же количества букв, из тех же самых букв, что самое важное, получается другое слово. Ну, допустим, кукла, кукла и кулак. Это анаграмма, да? Там 5 букв, там 5 букв. И те же самые буквы, да? Я вам зачитываю описание, а вы эту анаграмму разгадываете. Ну, допустим, как можно описать куклу? Петрушка, Буратино, Барби. Вот такое было описание. А как можно кулак описать? Одна из позиций в игре камень, ножницы, бумаги. Бумага, да? Кулак. Кукла, кулак. Понятно? Очень хорошо. Так, мы с вами сегодня разыгрываем семейное посещение Sigulda Zoo. Два взрослых, два детских билета. Там и дом попугаев, настоящий праздник красок и звуков. А также посещение, кстати, дома лемуров и попугаев. А пока вы все это будете посещать, там строится еще и дом тигров. Яркий весенний маршрут Sigulda Zoo. Вот туда разыграем пригласительные на двух взрослых и двух детей. Анаграмма. Описываю первое слово, потом описываю второе слово. А вы, соответственно, разгадываете оба эти слова, присылаете или смс-кой, или ватсапкой на номер 25-45-25-25. Первый правильный ответ, и вы в финале. Финал будет в следующем часу. Первое слово описываю. Современная верхняя одежда. Второе слово описываю. Древняя обувь. Вперед.
2: Буквы, пляс, слова, кружок, анаграммы.
0: Программы вместе с Димом Харовым.
1: Наш радиослушатель Владимир из Германии шутит. Анаграммы я не играю, только на литры. Хорошо, зачет, Володя, зачет.

Итак, разгадываем с вами анаграммы. Первое словечко я написал как современная верхняя одежда, второе словечко я писал как древняя обувь. Всевозможные варианты были. Ну, давайте сначала с неправильных начнем вариантов. Так, мне понравился вариант куртка лапти. Вот. А был еще вариант лапти пилат. Пилат. Это, пилат, по-вашему, это современная верхняя одежда, да? Да, вот, были анучи. И все? А что такое учина? Учина, что такое, не знаю. Бомбер и сабо. Только где здесь анаграммы? Короче, это лапоть, древняя обувь. И пальто, современная верхняя одежда. Пальто, древняя обувь, лапоть. Вот, аплодисменты тем, кто правильно ответил на этот вопрос. Не так много было, кстати, правильных вариантов, но они были. А победила самый первый. У нас была Надежда, наша радиослушательница. Надюша, вы попадаете в финал и будете вместе с Анней и Антоном претендовать на семейные пригласительные в Сигулда Зу. Кстати, в следующем часу финалистам еще кое-кто добавится. Между прочим, поскольку у нас еще один тур конкурса «Анаграммы» предстоит. Ну, уже в следующем часу.

звучат. Анаграммы вместе с Димом Харовым.

0: радио «Поцелованная весной».
1: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.
3: Этой ночью осадки возможны только по юго-восточным районам. Ветер слабый. Ночью плюс 1, плюс 6. И местами, кстати, заморозки опять возможны до 2 градусов мороза. Завтра днем облачно с прояснением без осадков. Температура 12-16. Вот в Курзуме, правда, прохладнее. Там в Лепо-Венспилсе плюс 10. Рызык на Даугавпилсе 14-15. В Риге без осадков 16 градусов тепла.
2: Драйв-тайм. С нами теплее. СВХ плюс.

0: Автоновости.
1: В Латвии утверждена новая программа поддержки покупки электромобилей, которая вскоре будет запущена. Есть изменения в требованиях к гибридам, что несколько ограничит их выбор. В Европе из-за высоких цен на топливо резко вырос интерес людей к электромобилям и гибридам. Новая программа поддержки электромобилей фактически основана на предыдущих программах, но с небольшими изменениями. Снижен размер поддержки на покупку новых электромобилей и подключаемых гибридов с 4500 до 4000 евро. Много споров вызвал вопрос поддержки подключаемых гибридов. С одной стороны, это хорошая возможность для людей, особенно более консервативных, которые еще не готовы пересесть на электромобиль и хотят попробовать. С другой стороны, в предыдущей программе мы видели, что они съели значительную часть поддержки, предназначенной именно для электромобилей, поясняет глава Автомобильной ассоциации депутат Сейма Андрис Кулбергс. Господдержку на покупку нового электромобиля или подключаемого гибрида можно будет получить, если цена автомобиля в базовой комплектации не превышает 45 тысяч евро без НДС, а для семиместных автомобилей этот порог составляет 60 тысяч евро без НДС. Поддержка также доступна и для покупки подержанных электромобилей. В случае гибридов существует важный технический нюанс. Их выбросы не должны превышать 50 граммов СО2 на километр. То есть машина может соответствовать требованиям по цене, однако получить поддержку на ее покупку будет нельзя из-за слишком высокого уровня выбросов. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово. Это Drive Time.
1: В студии Дим Харов.
2: Всем привет! Напомню про наш опрос, который продолжается в нашем телеграм-канале Радио СВХ Плюс. Как вам кажется, вы выглядите моложе своих лет, старше своих лет или соответственно? Зайдите, посмотрите на результаты к этому моменту и оставьте свой голос, если еще не оставили. Я же прочитаю один весьма забавный комментарий от нашего радиослушателя, которого зовут Ян. Мне 35, и до сих пор в магазине паспорт спрашивают. Хотя уже трое детей и 35, а в магазине паспорт спрашивают. А что вы покупаете, Ян, в магазине? Что у вас паспорт спрашивают? Ладно, не надо отвечать. Заходите, оставляйте свое мнение по этому поводу. Вот. И комментарий, кстати. Комментарий. Итоги этого опроса подведем через час. А пока о другом опросе вам расскажу, об другом исследовании. В среднем актеры в кино старше своих персонажей на 7 лет. Вот такое исследование любопытное было приведено. Чаще всего большая разница между артистами и героями наблюдается в подростковых сериалах. Понятное дело. Где уже профессиональные актеры играют, ну, не знаю, там, школьников, допустим.

0: Неписанные правила от Drive Time. Тормозной путь не зависит от твоей уверенности.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунец и в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверенный в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунец и ЗАБЦ.
3: Lielakcija veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Stihl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Stihl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stihl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepriecies ginalas.lv.
5: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат фрилис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
6: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия LV.

0: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
1: Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Вы слушаете СВХ Плюс.
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Забавную историю расскажу вам, которая произошла с Папой Римским Львом XIV, сразу же после того, как он был избран Папой Римским. Вот. История со слов его друга, друга Папы Римского, зовут Томас Маккарти. Он подтвердил правдивость этой истории, а причем подтвердил все это дело электронным письмом. История вот какая. Смотрите, Папу Римского избрали Папой Римским, и он позвонил в банк, чтобы изменить в банке номер телефона и адрес. И он представился, когда позвонил в банк, своим мирским именем. Его зовут Роберт Фрэнсис Превост. Да? Он ответил на контрольные вопросы, но сотрудница поддержки заявила, что он должен прийти в банк лично, и только после этого, я так понимаю, по процедурам могут изменить его номер телефона и адрес. Папа ответил, что он не может прийти в банк. И сказал, это будет иметь значение, если я скажу, что я Папа Римский. После этого вопроса сотрудница банка что сделала? Правильно, она бросила трубку. Вот представьте себе, вы сотрудница банка. Звонит вам какой-то перец и говорит, ну, я там, не знаю, там, Никифоров, там, Илья Петрович. Вы говорите, нет, Илья Петрович, приходите, пожалуйста, в банк и меняйте вот какие-то настройки по нашим правилам, по правилам нашего банка. И вот, соответственно. Вот, а он говорит, а я Папа Римский. Ну, что вы сделаете? Правильно. 99,9% вы бросите трубку. Подумайте, что вас разыгрывают или над вами издеваются, тратят ваше время. Так вот. Или Папе Римскому не удалось как-то вот, что называется, по-человечески доступно объяснить сотруднице банка, что он действительно тот самый Папа Римский, которого только что избрали. Она ведь не обязана, сотрудница банка, знать, что именно Роберт Фрэнсис Превост стал, соответственно, Львом XIV. Что любопытно, как продолжилась эта история, опять-таки, со слов другана Папы Римского, Томаса Маккарти. Позже этот вопрос удалось решить благодаря вмешательству другого священника, который был знаком с президентом банка. Что это говорит? Что вопрос был решен, что называется, по блату. То есть в обход существующих законов. Есть, как писал Джордж Оруэлл, животные равные, а есть более равные. Так получается. Как мне кажется, это совсем не красит вот имидж нынешнего-то Папы Римского. Льва XIV избрали на престол Святого Петра 8 мая 2025 года, ежели что. Роберт Фрэнсис Превост стал первым Папой Римским из США.
5: Драйв-тайм. Едем дальше.

0: не писаные правила от Drive Time. Знак «Уступи дорогу» не вступает в переговоры.
1: Jā, vārti!
2: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
3: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Время расцветать. 7 мая в магазинах Lidl. Дни красоты. Гель для душа Old Spice XXL 6,69. Шампунь против перхоти Head & Shoulders 800 мл 8,99. И парфюмерная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того.
5: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополы Альфа и Акрополы Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополы Латвия ЛВ.
6: Карглас ремонт, карглас замена.
7: Анастасия, специалист Карглас.
8: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
6: Карглас ремонт, карглас замена.
9: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl. Редактор

0: Этой ночью осадки возможны по юго-восточным районам. Слабый ветер. Температура воздуха от плюс 1 до плюс 6, а местами возможны заморозки до минус 2. Завтра днем облачно, с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 16. На большей территории в Курземе прохладнее. Лепая-Венспилс до плюс 10. Резекне-Даугавпилс плюс 14-15. В Риге без осадков и до плюс 16.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Оппозиция потребует отставки министра обороны. Дроны не стали сбивать из-за соображений безопасности, утверждают военные. Глава МИД Германии призывает реформировать ЕС и Еврокомиссию в Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Летательные аппараты, вошедшие в воздушное пространство Латвии, были обнаружены радарами, однако сбить их было невозможно по критериям безопасности, заявил после инцидента с дронами в Латгалии заместитель начальника штаба национальных вооруженных сил Эгил Лещинскис. Оружие не было применено, так как не было уверенности в том, что не пострадают мирные жители или инфраструктура, пояснил Лещинскис. В воздух были подняты румынские истребители, которые примерно час патрулировали воздушное пространство Латвии, рассказал бригадный генерал. Латвии необходимо срочно модернизировать оборону на восточной границе, особенно развивая систему противодействия дронам, заявил председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнер Латковскис. В настоящее время имеющиеся в распоряжении вооруженных сил системы в основном предназначены для борьбы с низколетящими объектами, а не непосредственно с дронами. Латковскис признал, что оборудование, находящееся в распоряжении вооруженных сил, в основном не является новейшим, и современные системы начали поступать в Латвию лишь в последнее время. Айнерс Латковскис воздержался от оценки действий руководства Министерства обороны, однако отметил, что в последнее время министерство покинули опытные специалисты, что могло повлиять на оперативность принятия решений. Три оппозиционные партии – Латвия на первом месте, Национальное объединение и Объединенный список после инцидента с дронами в Резекне – потребуют отставки министра обороны Андриса Спруца. Латвия так и не извлекла уроков из предыдущих инцидентов в сфере безопасности, и повторение ситуации раз за разом вызывает опасения по поводу обороноспособности государства, заявил депутат Сейма Кристапс Криштопанс. Как сообщалось, сегодня рано утром в воздушное пространство Латвии из России залетело несколько беспилотных летательных аппаратов. Два из них упали. Один на территорию Резекненской нефтебазы, где были повреждены 4 пустых резервуара. Поиски места падения второго дрона ведутся. Сотовое оповещение для жителей этих регионов было разослано сразу после 4 часов утра, но уже после инцидента на нефтебазе в Резекне. Это вызвало недовольство премьера Эвики Силани. Она потребовала разъяснений у министра обороны Андриса Спруца. Сам министр обороны, который выехал сегодня в Резекне, признал, что критика в адрес системы оповещения обоснована, и пообещал выяснить причины медленного реагирования. По мнению премьера, самоуправление отреагировали оперативно и приняли правильные решения. Премьер подчеркнула, что пока невозможно сказать, кто именно направил дрон. Это еще выясняют ответственные службы. Госполиция Латвии выявила умышленное распространение ложной информации об украинском дроне, который якобы упал на пассажирский поезд Рига-Даугавпилс позавчера вечером. Пожар в моторном отделении поезда возник по другим причинам. Факт возгорания поезда на участке между Ницгалой и Ваболой подтвердила пожарно-спасательная служба. Имеющаяся в распоряжении следователей информация свидетельствует о том, что возгорание произошло в отсеке моторного отделения поезда и, вероятнее всего, связано с неисправностью двигателя. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль предложил реформировать Евросоюз, в частности, отказавшись от принципа единогласного принятия решений всеми странами-членами ЕС. При принятии внешнеполитических решений на уровне ЕС нужно перейти к квалифицированному голосованию в 2/3 голосов. Глава МИД Германии считает, что следует отказаться от принципа, когда у каждой страны есть есть свой представитель в Еврокомиссии. Меньшая по численности Еврокомиссия, в состав которой войдут представители лишь 2/3 членов ЕС, будет более эффективной. Глава МИД Германии подчеркнул, что скорейшее проведение реформ является вопросом выживания для Евросоюза. Это были новости на СВХ+. И хорошего вам вечера.
2: Пара легкости в ногах и уверенной походки. Появилась сосудистая сеточка или беспокоит тяжести и отеки? В клинике доктора Мауринша только в мае. Ультразвуковое обследование вен ног и консультация врача. 48 евро. Не откладывайте заботу о здоровье. Узнайте больше на сайте maurinaclinica.lv, код клиники доктора Мауринша 0100 00161.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: Привет, 18 часов и 10 минут. Вы слушаете радио СВХ Плюс, Димхаров в студии. И вот что я хочу сказать, хочу поделиться с вами своими наблюдениями. У нас здесь студия на Слока 65. Если вдруг не знаете, мы переехали сейчас, мы на новом месте, на Слока 65. Вот прямо перед окнами студии. А деревья здесь есть, да? Дальше там метров, наверное, 15 трамвайная линия. Вот. Но деревья вот прямо перед окнами студии. И вот сейчас не пропустите. Посмотрите, если у вас тоже есть неподалеку деревья, тот самый момент, когда только-только-только-только начинают появляться вот эти вот листики, да, и они ведь не те, которые были, допустим, сегодня с утра, да? Вот они растут целый день. Вот тот самый момент, когда они, мне кажется, с каждым часом становятся все взрослее и симпатичнее. Такие вот они, вот нежные, юные, прекрасные эти листики здесь у нас вот за окном в студии радио СВХ+. Так, друзья мои, подруги, простите за это лирическое отступление, а то, чем мы с вами будем заниматься в этом часу, мы с вами устроим очередной тур конкурса «Анаграммы», разыграем очередное место в финале и сразу же после этого разыграем с вами семейный билет на посещение зоопарка Сигулда Зу. В конце этого часа мы подведем итоги сегодняшнего опроса. Опрос сегодня следующий. Как вам кажется, как вы выглядите? Моложе своих лет, старше своих лет или, соответственно, вы еще можете повлиять на результат этого опроса в нашем телеграм-канале, который, одним словом, вы найдете, соответственно, где? Правильно, в телеграме. Радио СВХ+. Если вы следите за положением звезд и за тем, как это влияет на вашу жизнь, не пропустите в этом часу гороскоп, но я о погоде на завтра расскажу. Это Drive Time. Поехали.
0: Это Drive Time.
2: Поехали!

0: Неписанные правила от Drive Time. Тормозной путь не интересуется твоим стажем.
1: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Golden Saga – ювелирная фабрика номер один празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga – ювелирной фабрики номер один.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор Факум, крепящийся к стене с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
4: Tikai trīs dienas. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā podium. Brīvības gatvē 201. Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Jup, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Tikai trīs dienas. Pasteidzies!
5: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
6: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего ЛВ.
7: Любите работать в саду? 9 и 10 мая на Кипселе выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
8: СВХ плюс.

0: разгадываем анаграммы, друзья мои. Подруги, что такое анаграмма? Давайте напомню, вдруг вы не знаете, чтобы было проще и вообще возможность поучаствовать в этом конкурсе. Что, допустим, пальто и лапоть. Это анаграмма. Что там, по 6 букв, и те же самые буквы. Они переставляются местами, и получается другое слово из тех же самых букв, из того же количества букв. В прошлом часу мы с вами разгадывали, и пальто я описал как современная верхняя одежда, а лапоть я писал как древняя обувь. Так вот, именно описание я буду зачитывать в эфире, а вы, соответственно, отгадываете анаграмму. Описание первого и второго слова. Нетрудное, как мне кажется, будет задание, гораздо проще, чем вот в прошлом часу будет задание. И уверен, что довольно много должно быть правильных ответов. Мне так кажется. Мне так, а я так предполагаю. А разыгрываем мы с вами место в финале. Посещение Sigulda Zoo для семьи. Два взрослых плюс двое детей. Sigulda Zoo — это ваш яркий весенний маршрут. Посещение дома лемуров и попугаев. Там, кстати, еще и строится дом для тигров. И вот, да? У нас уже есть трое финалистов. Сейчас разыграем четвертое место. Итак, анаграмма. Первое слово описываю. Свой ответ, то есть два слова, которые я пишу, анаграмму, да, отсылайте смс или ватсапкой на 25-45-25-25. Первое слово описываю. Лодка. Лодка, да? Второе слово описываю. Нота.
1: Слова кружат, анаграмма вместе с Димом Харовым. Звучит.
2: Анаграммы вместе с Димом Харовым. СВХ плюс.

Итак, давайте подведем итоги второго тура конкурса «Анаграммы». Вот довольно краткое описание было двух слов. Первое слово я писал как «лодка», а второе слово я писал как «нота». «Нота» — это «ля», а «лодка» — это «ял». Все просто. «Нота ля», «лодка ял». «Ял» — небольшая корабельная шлюпка, грибная или парусная, предназначенная для перевозки людей и грузов, а также для обучения парусному спорту, кстати. «Ля» и «ял». «Ял» и «ля». Вот такая была анаграмма. И первым, кто справился с этой задачей, был наш радиослушатель Вадим. Поздравляю вас, тезка. У вас будет шарик номер 4. Итак, Анне шарик номер 1, Антон шарик номер 2, Надежда шарик номер 3, Вадим шарик номер 4. Вот они все 4 шарика. Еще по разу проверю. Да, вот они, да, в золотом кубке лежат. Выбираю один из них и объявляю ими, соответственно, победителя. Итак, это будет шарик номер 3. Шарик номер 3 показываю во все камеры. Надежда, дорогая, поздравляю вас с победой. Семейный билет в зоопарк Сиглда Зум достается вам.

0: с рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна
2: на плюсе.
1: Это драйв-тайм.
3: Поехали!
2: В студии Дим Харов.
4: Так, я должен о погоде рассказать. И вот что я вам расскажу. Не без помощи наших латвийских замечательных метеорологов. Этой ночью осадки возможны только по юго-восточным районам. Ветер слабый, температура воздуха от 1 до 6. А местами, кстати, заморозки до минус 2. Завтра днем облачно с прояснениями, без осадков, 12-16. В Курземе прохладнее, Лепа-Венспилс 10, Резекне, Даугавпилс 14-15. В Риге без осадков 16 градусов выше нуля.
1: Драйв тайм с нами. С нами уютнее.
2: СВХ плюс.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Так, внимание, внимание всем, кто верит. Ну и те, кто не верит, тоже можно послушать. Гороскоп на завтра. Овны. Завтра цель будет оправдывать средства. Вам многое простится, если вы добьетесь результата. Но надо поспешить, советует астролог. Тельцы. Телефон – великая вещь. Проверьте, не надо ли кому-нибудь позвонить завтра срочно. Или не срочно, но тем не менее проверьте. Близнецы. Вам суждено сгорать от нетерпения. Совершение того события, которое вы так ждете, задержится почему-то. Раки. День лучше всего провести в компании добрых друзей. О таком отдыхе будет приятно вспомнить. А если завтра по полной программе рабочий день? А он-то и есть завтра рабочий. Может быть, не по полной программе, все-таки пятница, но тем не менее. В общем, вы разберетесь, Раки. Я вас не сомневаюсь. Львы, завтра вам придется в пожарном порядке искать выход для скопившейся внутри вас энергии. Постарайтесь использовать ее на благо человечества. На всех, конечно же, не хватит, но окружающим облегчить жизнь можно изрядно. Дева, ближайшие часы должны стать золотым обрамлением вашим с выдающимся качеством. Только не переборщите с саморекламой.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: Звездный инсайт. Гороскоп.
2: Вторая серия. Весы. Постоянное пребывание в центре внимания может просто истощить, даже если вы окружены теплой атмосферой. В некоторых аспектах лучше временно отойти на второй план, чуть-чуть спрятаться. Скорпионы. Завтра преуспеет тот из вас, кто способен не только читать, но и писать между строк, причем желательно без ошибок. Не совсем понятно, на что намекает в данном случае астролог. Стрельцы, завтра вы можете почувствовать себя потерянным. Постарайтесь провести вечер в компании людей, которые хорошо к вам относятся. Это поможет немного скрасить неприятное впечатление. Козероги, день не бесполезно было бы посвятить домашним хлопотам. Дела наверняка найдутся. Не стоит проявлять инициативу. Подобные поползновения будут пресечены жесточайшим образом. Водолеи, завтра вам будет нелегко сосредоточиться на чем-то одном, но если все-таки удастся, то результат превзойдет все ваши ожидания. Вперед! Рыбы! То, что утренний подъем, а тем паче поход на работу окажется для вас задачей на редкость сложной, учтите, а сделать это все равно придется. Завтра, да? Трудновато будет с утра. В данном случае очень хорошо, что читается гороскоп сегодня, на завтра. Правда, рыба? У вас еще есть, как мне кажется, время чуть-чуть как-то чекнуть свои планы на сегодняшний вечер. Поскольку так иногда бывает, что если утром тяжело, а, возможно, вчера вечером было слишком легко и слишком хорошо. Вы понимаете, на что я намекаю.
1: Гороскоп. ВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Трамвай всегда прав, потому что он большой. Пешеход, потому что он маленький.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Tikai trīs dienas. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā podium. Brīvības gatvē 201. Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Jup, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Tikai trīs dienas. Pasteidzies!
3: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. Maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais. Kurzemes gaļsaimnieks. 1,8 kg. 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters. 2,480 gramu vienības par vienas cenu. 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
4: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Газонокосилка ОККО. Рабочая ширина 46 сантиметров. 99 евро. Гортензия 7,99. Семена для газона Универсал 9 килограммов.

0: Я слушаю СВХ плюс.
1: Я слушаю СВХ плюс.
2: С удовольствием слушаю радио СВХ плюс.
3: И я слушаю радио СВХ плюс.
4: В студии Дим Харов.
5: Ну что ж, благодарю всех, кто принял участие в нашем сегодняшнем опросе. Опрос был такой: как вам кажется, вы выглядите? 51%. 51%, больше половины, ответила моложе своих лет. Спасибо. 9% ответили старше своих лет. И 40% наших радиослушателей ответили соответственно своим годам. Вот, 51 моложе, 9 старше и 40% соответственно. Давайте комментарии. По счастью, немного комментариев. Артем написал: зависит до бритья или после бритья. Ну, есть такое дело, конечно же. Ян написал: мне 35, до сих пор в магазине паспорт спрашивает, хотя у меня уже трое детей. Так, Владимир пишет: сейчас все реально выглядят моложе, чем в этом же возрасте выглядели предыдущие поколения. Посмотрите старые фотографии. Интересно, что про нас будет говорить, а как мы выглядим сейчас, не знаю, там лет через 40, через 50. Вот, может быть, тогда вообще люди стареть не будут. И все будет выглядеть одинаково, там, не знаю, на 28, грубо говоря. Спасибо еще раз всем огромное. Завтра продолжим, еще какой-нибудь интересненький опрос придумаем.
6: Неписанные правила от Drive Time. Опытный водитель тормозит раньше, чем испугается.
7: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на

cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.

0: Браво.
1: Почему свой дом люди предпочитают строить из баурок?
2: Любите работать в саду? 9 и 10 мая на Кипселе выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
3: Эрик, ты только послушай, куриное филе на гриле.
4: О, это уже звучит хорошо.
3: Филе ментая жареное.
4: Отлично.
3: И сырники.
4: Так, стоп, покажи, что ты там нашла.
3: Это в Лидо, у них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
4: Все, поехали, берем.
2: Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо, твой рецепт силы.
5: Проехали! Драйв-тайм с Димом Харовым!
6: Все-таки я понял, что я очень-очень люблю весну. И здорово, как с каждым днем становится все светлее, теплее, красивее. Да, говорили, что какое-то там солярное там же лето, да, наступает ли что-то такое. Солярный день, когда солнце становится больше, чем не солнечных времени суток. Сегодня новость какую-то прочитал. Вот, вот сейчас посмотрел в окно и думаю, господи, боже мой, вот смотришь в окно и не понимаешь, там, 11 часов утра, не знаю, 3 часа дня или, скажем, вот 18 часов 53 минуты уже вечера. Правда ведь? Вот. Да. Вот, если что, сейчас 18.53. Друзья мои, подруги, огромное спасибо вам за компанию, спасибо за внимание, за то, что какую-то часть своей жизни провели с радио СВХ+. Спасибо большое. Вот вам мои пожелания. Пусть вечер сегодняшний будет красочным и интересным, как картины Сальвадора Дали. А ночь грядущая. Пусть будет нежной, как вот эти вот юные весенние листики на деревьях. Это был Дим Харов. До завтра, подруги и друзья мои.

0: Lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
2: Любите работать в саду? 9 и 10 мая на Кипселе выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
3: Шотом потеряешься по барам. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
4: СВХ плюс.

0: РВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушаете

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все
0: стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

0: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
1: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
2: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
3: Маму, капец би ярасти тик дауд ципар, лай эпирктос?
4: Ох, кадрейс та бия. Картис нумурс, вардс, терминч, ун кас тик вилне?
3: Ко? Tiešām?
5: Mastercard kliktu pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
6: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат фрилис. Бекон. Петти из плавленного чеддера. Жареный лук и хэсбургер майонез с паприкой. Хэсбургер!
7: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Marupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Marupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
8: Плю.

0: Весуна.
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна.

0: Те. Байрак усилий. Визионете. ЛВ.
1: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Используй 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Golden Saga, ювелирная фабрика номер 1, празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga, ювелирной фабрики номер 1.
5: СВХ плюс.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВК Плюс. СВХ Плюс.
3: Наши глаза зажегся город.

0: Колобок, колобок, я тебя.
1: А я тебя.
0: А я тебя.
1: А я тебя.
2: Весенняя сказка на СВК+.

0: Зимой, от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко.
2: Да.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было врать.
1: Весенняя сказка на СВК+.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна
1: на плюсе.
2: СВХ+.